0: На 18 градусов. На этом все. В студии была Виктория Тарабарина. До встречи в эфире.
1: Радио АСТВ. 25 лет. Все так же в курсе. Все так же в эфире.

0: Лена Малевич.
1: Всем доброе утро, друзья. 11 часов 6 минут показывают мне студийные часы. И я думаю, что это самое время для того, чтобы, ну, если кто-то еще не раскачался к рабочему дню, обязательно это сделать. А если кто-то уже давным-давно с восходом солнца работает, не покладая рук, сделать перерыв, налить чашечку кофе и окунитесь в музыкальный эфир нашей радиостанции. Я обещаю, что будет самая классная музыка. Обязательно найдет себе каждый что-то по своему музыкальному вкусу. Я обещаю вам в ближайшее, самое ближайшее время Ваню Дмитриенко, Purple Disco Machine, Verbi, Dati, а прямо сейчас в эфире радио АСВ «Мадонна».

Я зову тебя в кино, но тебе все равно. А в твоих розовых очках видно только облака. Тебе навсегда плевать, и поэтому одна. Я не буду мешать. Зацепила ты меня, меня зацепила ты. В этом мире красоты не хватает простоты. Меня зацепила ты.

0: Это Ваня Дмитриенко, Мальбека и Сюзанна с их совместным творчеством трек «Отражение». Я хочу напомнить, что Ваня Дмитриенко – это такой вот уникум, молодой артист российский, который официально попал в Книгу рекордов России как самый молодой артист, собравший полный стадион сольным шоу. Именно вот этот трек «Отражение» впервые он на своем концерте исполнил, и 70 тысяч зрителей приняли данный трек на ура. В августе месяце вышел релиз этого замечательного трека, этой песни, но у нас за окном уже осень, и что готовит нам этот сентябрьский день в плане погоды, узнаем прямо сейчас. По данным сайта rp5.ru, сегодня 9 сентября в Ахе временами дождь плюс 13 градусов, в Тымовске без осадков и до 15 тепла, в Смирных без осадков плюс 17, в Углегорске и Томари временами дождь плюс 15 градусов, в Чехове, Невельске и Хомске осадков не ожидается, до плюс 16 градусов, в Северо-Курильске временами дождь плюс 16, в Курильске до 18 и также ожидается дождь, в Южно-Сахалинске без осадков от 16 до 18 тепла, ветер северо-западный от 5 до 11 метров в секунду.
1: Реклама спонсора. Линзочки, линзочки. Оптика «Линзочки» – профессиональная диагностика зрения, уникальный выбор очков для чтения, вождения, работы за компьютером, подбор контактных линз и солнцезащитных очков. «Линзочки» в Южно-Сахалинске, Невельске, Хомске, Углегорске, Поронайске и Вахе. Горячая линия 8-42-42-28-27-28. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
2: Реклама.
3: Подозреваете, что ребенок употребляет наркотики? Специалист поможет точно определить его состояние и составит план лечения.
1: Резкая смена настроения, иногда заторможенное состояние. У подростка появляются новые знакомые, интересы которыми он не торопится делиться.
3: Вам помогут в Центре профилактики Сахалинского областного наркологического диспансера. Телефон доверия в Южно-Сахалинске 760831.
4: Ну вот, а он мне говорит: очень интересная тема, замечательные находки, необычная теория. А не замахнуться ли вам на диссертацию, студент?
5: Ну, и чего ты ответил?
4: А я ему говорю: стоп, не будем забегать вперед.
6: Подходя к пешеходному переходу, не торопитесь и будьте внимательны. Убедитесь, что вы видите и вас видят.
4: Так, на чем мы остановились?
6: Безопасный переход для всех. Компания «Сложности перехода» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
7: Жилой комплекс «Садовые кварталы». Все, чтобы жить спокойно, комфортно и удобно. Прогулочная аллея, места для прогулок с собаками, экстрим-парк, магазины, кафе и зоны отдыха. Подробности по телефону 32 22 26 или на сайте sdevelopment.rf. С проектной документацией можно ознакомиться на сайте нашдом.рф. Специализированный застройщик «Русская деревня».
1: АСТВ. Ясно, понятно, о важном. АСТВ. 22-й канал.
8: Радио АСТВ. 25 лет. Говорим о вас. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: студию пришла Алена Баринова, расскажет очень интересное в рубрике «Другие новости».
1: Другие новости.
0: Обычно люди закупаются к холодному времени года теплыми вещами. Ну и, конечно, лишние килограммы тоже набирают. И вот как это сделать быстро и качественно, расскажет Алена Баринова.
2: Всем здравствуйте, это выпуск «Других новостей», и если вы думали, что кока-кольный животик – это просто шутка из соцсети, то диетологи вас разочаруют, это реальность, и она наступает всего лишь за 3 месяца. Достаточно выпивать по 2 банки сладкой газировки в день, за неделю это плюс 2000 лишних килокалорий, за месяц почти 8000, а за 3 – полноценный спасательный круг в районе талии, который не спасает, а только тянет вниз. Предлагаю это обсудить. Спонсор выпуска «Других новостей» – компания «Стройгазсервис». Подготовьтесь к отопительному сезону. Все услуги по газификации вашего дома, консультации, разработка проектно-сметной документации, строительство в короткие сроки без привлечения ваших денежных средств. Скидки при наличии готового проекта. Быстро, качественно, надежно. «Стройгазсервис ДВ» – с заботой о вас и вашем доме. Звоните 321-333. Диетологи объяснили, регулярный избыток калорий и сладкой газировки приводит к накоплению висцерального жира, того самого, который складывается вокруг внутренних органов. Это не просто эстетическая проблема, это достаточно большой риск для здоровья. И вдобавок сладкий вкус приучает мозг требовать еще. То есть вы пьете, набираете вес, а мозг говорит еще, и вы пьете дальше. В общем, замкнутый круг, из которого сложно вырваться. Но у нас на островах, как и везде, люди очень любят газировку, но есть нюанс. Стоимость доставки, логистика делает ее гораздо дороже, чем в центральной части России. И 2 банки в день могут больно ударить и по кошельку тоже. Ну а если добавить к этому так называемый кока-кольный животик, который тоже растет, все получается вдвойне. Так что нам, сахалинцам, возможно, стоит переходить на местные напитки. Ну, например, на чай с шиповником. Он и полезнее, и бюджетнее, говорят, даже вкуснее, если заваривать правильно.
1: Другие новости.
2: Это был выпуск программы «Другие новости». Если вы уже пьете по 2 банки газировки в день и забыли, и заметили, что ремень стал тесноват, не спешите винить генетику и малоподвижный образ жизни. Просто не забывайте про эти 3 месяца, ну и про нас, ведь мы вас предупреждали. Если остановитесь сейчас, животик еще можно спасти, а если нет, то к следующему лету у вас будет собственный персональный надувной круг, который всегда при вас, и не надо будет тратиться на пляжные аксессуары. На этом все. Это были «Другие новости». Спонсор выпуска – компания «Стройгазсервис ДВ». Звоните 321-333.

0: Поговорим о погоде. К этой минуте спонсор прогноза – салон оптики «Хамелеон». Итак, по прогнозу сайта rp5.ru, сегодня, 9 сентября, в Александровске-Сахалинском дождь, плюс 14 градусов, в Ногликах без существенных осадков, до 16 тепла. Поронайске без осадков – плюс 15, в Красногорске без существенных осадков – плюс 16 градусов. В Макарове также осадков не ожидается и 14 градусов выше нулевой отметки. В Долинске и Хомске без осадков плюс 18, в Корсакове плюс 17 и также без осадков. В Аниве теплее всего, плюс 19, дождя не ожидается. В Малокурильском и Южно-Курильском временами пройдет дождь и воздух прогреется до 17 градусов. В областной столице сегодня без осадков, от 16 до 18 градусов тепла. Ветер северо-западный 5-11 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Вау, вот это да!
3: Скидка на детские очки 20%. Только в оптике «Хамелеон». И только до 20 сентября.
4: Необходима консультация специалиста, подробности акции консультанта.
2: Изучать мир в деталях. С оптикой «Хамелеон».
3: ТРЦ «Аллея», Фархудинова, 3.
5: Реклама.
6: В доме холодно и сыро? Скоро будет грибок и плесень. Это вредит вашему здоровью. А соседи уже купили воздухоосушитель в магазине «Орбита». И у них дома сухо и тепло. Магазин «Орбита».
1: Мнений много. Факты у нас. АСТВ. 22 канал. Радио АСТВ. Четверть века эффективных решений вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 20.

0: Актуальный разговор на радио АСТВ.
1: Приветствую всех на волнах Первого областного радио. Всем еще раз здравствуйте. Мы сегодня поговорим о событии, которое действительно меняет культурный ландшафт Сахалина. Совсем скоро, 18 сентября, на острове распахнет свои двери первый в истории региональный филиал Российского этнографического музея. Это не просто появление нового здания, это рождение центра, где будут жить, изучать и осмыслять традиции народов на протяжении веков, населяющие Дальний Восток. В нашей студии директор Российского этнографического музея Юлия Аркадьевна Купина. Юлия Аркадьевна, здравствуйте, рада вас приветствовать.
2: Здравствуйте, спасибо, что пригласили.
1: Спасибо за то, что нашли время прийти. Вообще, Российский этнографический музей в Петербурге – это вообще сокровищница мирового уровня. И вот спустя десятилетия делается такой смелый шаг, появляется филиал за тысячи километров. Вот почему именно для первой точки на карте был выбран Сахалин? Что все-таки в контексте вашего выбора сделало это место действительно уникальным?
2: Ну, это решение состояло из нескольких слагаемых. Во-первых, мы, конечно, работаем от Балтики до Тихого океана. В наших собраниях коллекции всех народов России и сопредельных стран. У нас очень активная выставочная политика, у нас очень активная научная жизнь, и поэтому под нашим ведомом работает Ассоциация этнографических музеев России. Поэтому масштаб работы во всей стране достаточно привычен для нас. Но в связи с развитием музейного дела, с необходимостью сшивания соединения более плотных связей регионов, центральные музеи Российской Федерации, такие как и Эрмитаж, и Русский музей, и Третьяковская галерея, сегодня организуют и представительства, и филиалы в различных регионах Российской Федерации. И так как Третьяковская галерея вот в ближайшие годы откроется во Владивостоке, то, конечно, как бы этот город уже занят, и нам было интересно действительно даже символично охватить всю страну. Да, от Южного Сахалинска до Балтики теперь у нас есть представительство, и мы даже шутим о том, что наш музей не спит, потому что когда открывается музей на Сахалине, он закрывается, открывается в Санкт-Петербурге, ну и так далее.
1: Работаем круглосуточно, 24
2: на 7. Более того, работают все выставки на территории всей нашей страны. Поэтому это знаковая точка, и, конечно, это связано и с очень динамичным развитием Дальнего Востока, и с тем, что здесь, во всяком случае, на Сахалине очень интенсивная культурная, интеллектуальная жизнь, которая за последние годы становится видимой, ну, в общем-то, и в масштабе страны очень сильной, и очень сильные эксперты. Поэтому войти на такую территорию своим филиалом – это и вдохновение, и вызов. И вот так это все сложилось. Мы сюда привезем коллекции, которые были собраны.
1: Да, я сейчас, значит, отдельно все по этому поводу спрошу. Понятно, что филиал носит имя главного музея, да, но, безусловно, будет у него собственное лицо. Вот по замыслу, чем музейный комплекс Сахалин будет отличаться от, будем так говорить, старшего брата, и какая вот все-таки сахалинская вот именно изюминка появится здесь?
2: Изюминка этого комплекса, конечно, в его аудитории. Мы сюда будем привозить те коллекции, которые есть у нас, да, которые мы демонстрируем на и публике в различных регионах страны и в Санкт-Петербурге. Но начинаем мы с формулы, из которой состоит идентичность Сахалина. Это культура коренных народов, и эти коллекции были здесь собраны, они как бы возвращаются на родину. И второе слагаемое – это культура поселенцев. Это европейские поселенцы с их культурой, традициями, складом быта, семейными обрядами, верованиями, религиозными убеждениями, которые заселяли Сахалин.
1: Да, поэтому... я позвольте нашим слушателям напомню, что первая выставка, которая встретит посетителей, она называется «Мы здесь живем». Да, и поэтому речь идет о культурном наследии. А вот я знаю, что там будет 400 с лишним уникальных предметов. Вот что это будет и что можно будет увидеть?
2: Это коллекции, как я уже сказала, собранные российскими исследователями на территории Сахалина по культуре коренных малочисленных народов. Это и нивхи, и нанайцы, и ульчи, и венки. То есть это народы, которые испокон веков осваивали Сахалин, и многие вещи уникальны, им нет аналогов в собраниях других музеев, они уже исчезли из культуры, из быта этих народов.

0: И нам очень важно привести их сюда, чтобы вместе с нашей аудиторией здесь и многими носителями культуры сегодняшними посмотреть на эти вещи и продолжить их изучение и атрибуцию.
1: То есть география была, это вещи не которые были и находятся здесь в сокровищницах, будем говорить, Сахалина и наших островов, а это были привезены со всей территории Российской Федерации.
0: Они были собраны исследователями на территории Сахалина, поступили в собрание Российского этнографического музея, и впервые в таком объеме они будут представлены как цельная коллекция, да, вот в нашем комплексе в Южно-Сахалинске. Среди них есть, конечно, уникальные вещи, как я уже сказала, не встречающиеся в собраниях других музеев, хотя хочу отметить специально, что краеведческий музей Сахалина, он уникален по своему собранию. Он обладает одной из лучших этнографических коллекций в стране, очень научной, комплексной и такой очень объемной коллекцией. Но мы хотим выставить те предметы, которые не выставлены там, чтобы дополнить друг друга. Да, и поэтому, чтобы эксперты и носители культуры, и все интересующиеся могли посмотреть на площадках двух музеев, да, вот, как бы, из чего состояло...
1: Своеобразное возвращение домой, да, на время.
0: Да, и наши хранители очень часто отмечают, что вещи, которые едут в регионы своего происхождения, они как будто оживают. Поэтому на ваш вопрос, что является уникальным, конечно, есть отдельные уникальные вещи, но уникален сам факт отбора и именно компоновка вещей, они впервые в таком объеме представлены публике, причем публике, которая знает эту культуру, которая интересуется ей, поэтому я надеюсь на нашу совместную работу с нашими посетителями, нам очень важны отклики, мнения, и это, ну, это наше этнографическое поле, наш музей.
1: Ну, вообще музей сегодня это не только, да, тишина в зале, да, там и вот его экспонаты за стеклом. То есть это лектории, это мультимедийный кинотеатр, это какие-то творческие мастерские. Ну, то есть это не совсем музей, это какой-то культурный центр у вас получается.
0: Да, современный музей, он очень разнообразен. Мы сейчас будем наращивать программу мероприятий самых разных и научных мероприятий, для специалистов мероприятий. Вот мы говорили с туристическими компаниями о том, что мы будем сотрудничать и стараться развивать, быть частью туриндустрии на Сахалине, и образовательными учреждениями, и развлекательными учреждениями. Музей – это, наверное, уникальное учреждение тем, что здесь можно воспользоваться многим, но и многое придумать. Да, самой аудитории. То есть мы рассчитываем, что к нам будут приходить и семьи, и мы готовы их принимать под их настроение, под их задачи, что молодежь будет собираться для того, чтобы подумать вместе с учеными и исследователями, потому что современный музей предлагает огромный спектр профессиональных занятий. Нам нужны инженеры, нам нужны специалисты по графическому дизайну, по видео, нам нужны педагоги, экскурсоводы, исследователи, хранители, то есть климатологи, нам нужны администраторы, нам нужна служба гостеприимства. То есть я даже не знаю каких-то аналогичных организаций, которые бы впитывали в себя такой спектр профессий. Поэтому мы стараемся быть... Ну, с одной стороны, таким мощным работодателем, и подходим очень избирательно, да, к людям, которых набираем, и, конечно, заинтересованы вместе и с нашими сотрудниками, и с нашей аудиторией создавать что-то новое.
1: Вообще, чтобы Большой федеральный музей стал для сахалинцев, ну, действительно своим, одного красивого здания, конечно же, мало, нужно часть в своей жизни посвятить части повседневной жизни сахалинцев. Вот в любом случае, наверняка среди учреждений культуры, я так предполагаю, может быть, я не права, существует какая-то вот своего рода конкуренция. Ну вот, то есть, а вот эти экспонаты привезли, например, вот сюда, а вот в этот музей привезли вот другие экспонаты. Вот как вы выстраиваете отношения с коллегами, насколько все-таки, наверняка вы встречались и с, будем так говорить, с руководством наших музеев здесь, на Сахалине, насколько радушно они восприняли и готовы ли они к дальнейшему сотрудничеству, делать какие-то совместные проекты, коллаборации уже после открытия и после того, как пройдет выставка?
0: Ну, знаете, мы из Санкт-Петербурга, поэтому количество музеев, да, на службе.
1: Я знаю, что вас
0: испугать, да. И эта конкуренция, она существует, безусловно, причем мы конкурируем не только с музеями, мы конкурируем с любыми мероприятиями, которые идут в городе, да, идти на спортивные мероприятия, в зоопарк, в ботанический сад, в детский центр, который есть в торговом центре, или в детский центр музея, да, то есть мы конкурируем за свободное время людей, да, но конкуренция, она совершенно другая. Музеи любят объединять усилия и дополнять друг друга, поэтому я думаю, что, безусловно, мы подумаем, как стать площадкой для того же поющего музея, влиться в этот поток, да, но предложив свой какой-то формат мероприятия. Мы, конечно, подумаем, как дополнять выставки друг друга. Возможно, мы даже разработаем совместные билеты, да, чтобы люди могли купить билет в многие музеи и пройти по какой-то программе, да, такой билет? Многосериал музейный устроить. Вот, безусловно, мы готовы выставлять коллекции муниципальных музеев и тех музеев, которые существуют в Южно-Сахалинске, на своей площадке. Но этой работе должно предшествовать, в общем-то, совместные исследования, совместные идеи, которые... Поэтому мы абсолютно чувствуем себя по-партнерски, абсолютно открыто к сотрудничеству.
1: Но учитывая, опять-таки, что следующий год для Сахалинской области юбилейный, мне кажется, что здесь... Я хочу сказать, что большой популярностью пользовались именно дни городов, которые проходили здесь у нас на территории Южно-Сахалинска, когда различные города привозили сюда и приезжали и артисты, показывали какие-то экспонаты. Ну, то есть действительно было любопытно пройтись, потому что, ну, не каждый может себе позволить вдруг поехать в какой-либо из небольших городков на территории Сахалинской области и заглянуть в музей. Обычно люди, там, я не знаю, там, на рыбалку, на пляж, за ягодой, как бы,
0: да,
1: и все остальное.
0: Но я хочу сказать, что это не просто слова и намерения. Мы уже их осуществляем на нашей экспозиции, потому что ее открывают уникальные экспонаты собрания археологического музея Сахалинского университета. Это Долинская Венера, это шедевр мирового уровня, и мы посчитали, что вот такое антропоморфное изображение, которое хранится в собрании местного музея, должно открыть музей, посвященный людям.
1: Вы знаете, когда я была маленькая, я приехала на Сахалин, меня сюда привезли родители, и после посещения, да, больших музеев, да, и Русского музея, и в Эрмитаже, и в многих музеев, вот мне казалось, что вот это вот стихотворение в детстве, которое мы учили, да, что «я отведу тебя в музей», сказала мне сестра, да, оно вот, ну, не совсем актуально было для детей, которые живут в Южно-Сахалинске и в Сахалинской области. И вот спустя энное количество лет я понимаю, что действительно все абсолютно меняется, и культурная жизнь в Южно-Сахалинске и в Сахалинской области, она, ну, просто растет, ну, в геометрической прогрессии, за что вам большое спасибо. Но вот у меня есть еще один такой, я думаю, что это будет интересно нашим слушателям, вот среди предметов, которые сейчас, да, бережно упаковывают в Петербурге, возможно, что-то уже едет к нам на Сахалин, есть ли какой-то предмет, который вот лично вам вот особенно дорог, может быть, с ним есть какая-то история, какая-то энергетика?
0: Ну, знаете, я защищала диссертацию по культуре тунгусских народов, поэтому я, конечно, с большим интересом отношусь к предметам, посвященным шаманизму. И это не просто верование, это целое мировоззрение, которое тысячелетиями помогало людям жить и осваивать огромные территории, строить отношения друг с другом. И таких предметов мы привозим очень много. Мы привозим изделия декоративно-прикладного искусства. И когда ты смотришь на них, ты понимаешь ту культуру мощнейшую, я бы сказала, даже цивилизацию, которая здесь развивалась и существовала, и за каждым узором огромный слой мировоззрения, говорящий о представлениях людях о строении мира, о взаимоотношении с природой, и вообще, что такое освоение, почему мы все время что-то осваиваем. Да, целые регионы, сейчас мы Арктику осваиваем, и мы не первые, как оказывается. Люди делали это тысячелетиями, и посмотреть, что, какие следы остались на памятниках культуры, и, кстати, сохраняются больше всего предметы, и больше всего нам рассказывают те предметы, на которых потрачено огромное количество труда мастеров, и это вещи, они... не только функциональные, они просто красивые. И вот эта красота, которая надо, доносит ощущения тех эпох и культур, она очень важна сегодня. Не надо себя ограничивать только функциональностью, да, не только технологией.
1: Я понимаю, да, что не только ценностью, будем материальной. Да.
0: Вот, поэтому вот это умение видеть красоту, содержательность мира и понимать его объем и разнообразие, я думаю, что за каждым экспонатом это можно увидеть.
1: Зачастую вот учреждения культуры, художники говорили, да, художник должен быть голодным. Вот вопрос совмещения власти и культуры, он всегда находился под неким вопросом. Насколько сейчас изменилось время, и получаете ли вы поддержку со стороны правительства Сахалинской области? Насколько вот вам помогают, либо это была исключительно инициатива из Санкт-Петербурга, либо какой-то, может быть, запрос поступил здесь, что нам нужно?
0: Да, это, конечно, было решение как бы государственного уровня, но я хочу сказать, что то человеческое отношение, которое мы встречали на каждом уровне и в том числе среди руководителей Сахалинской области, оно очень вдохновляло. Это люди, которые сегодня звонят и говорят, как дела, чем помочь? Не в каждом регионе задают такой вопрос, понимаете? И здесь, конечно, есть условности, которые делят источники финансирования, федеральные, региональные, но есть источники энергии, да, которые не делятся на региональные или федеральные.
1: Абсолютно
0: есть
1: согласна.
0: Человеческие, и вот здесь это очень чувствуется. Да, поэтому мы находим понимание, мы находим конструктивные решения очень сложным ситуациям, которые многие из нас не знают, как решать даже, да, потому что, например, мы начинаем и уже полностью вступили в проект по созданию мемориального комплекса Нушумшу. Это проект закреплен на федеральном уровне за Российским этнографическим музеем. Я вам скажу, что это уникальный опыт для страны, и только объединение очень разных людей, включая высшее руководство страны, руководство Сахалинской областью, экспертов очень разного уровня, военных, поисковиков, волонтеров. Только благодаря из этой синергии получаются решения, находятся пути и получаются результаты.
1: Спасибо вам большое за разговор. В любом случае, Сахалин стремится стать точкой притяжения не только для туристов, которые хотят насладиться видами и, будем так говорить, природными дарами и благами, но очень хочется, чтобы мы все-таки стали той самой точкой притяжения благодаря уникальным коллекциям, которые никогда не выставлялись, и вполне вероятно, они станут нашей визитной карточкой. Спасибо, что вы у нас здесь и в студии, и в эфире.
0: Спасибо
1: и
0: вам.
1: У нас в Южно-Сахалинске. Спасибо большое.
0: Приходите в музей.
1: Спасибо. С удовольствием, обязательно. Это была программа «Актуальный разговор». Друзья, мы продолжаем эфир радиостанции АСТВ. Оставайтесь с нами на волнах Первого областного радио.

0: Под такой яркий зажигательный трек мы, пританцовывая, двигаемся в наш новый музыкальный час, где мы будем обязательно слушать музыку. И, конечно, к нам в студию пришла Виктория Дарабайрина, которая обязательно расскажет о том, что к этому часу произошло в областном центре. На Сахалине полдень.
1: Новости на радио АСТВ.
0: С новостями в студии Виктория Тарабарина.
2: Здравствуйте, спонсор выпуска новостей – Центр репродукции «Цветок жизни» медицинского центра «Модус Вивенди». Диагностика, современные методы лечения всех форм бесплодия, процедура ЭКО, криохранилище и специализированная лаборатория. Теперь доступно и комплексное диагностическое обследование мужчин и женщин по оценке репродуктивного статуса. Запись по телефону 300-092, 300-092. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. Подросток пострадал в результате ДТП в Долинском районе. Участникам СВО и молодым семьям на островах помогают обзавестись собственным жильем. Министерство просвещения открывает телефон доверия для школьников. Подросток пострадал в результате ДТП в Долинском районе. Авария на улице Путевой в селе Сокол произошла поздно вечером 8 сентября. Как рассказали в областной госавтоинспекции, по предварительным данным, 14-летний школьник без прав, двигаясь на мотобайке, не справился с управлением. В результате транспортное средство опрокинулось, несовершеннолетний получил травмы. В отношении родительницы подростка составили административный материал по статье «Передача управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющим прав». Штраф за такие действия составляет 30 тысяч рублей. Участникам СВО и молодым семьям на островах помогают обзавестись собственным жильем. Как на ВЭФ отметил президент Владимир Путин, за последний год объемы жилой недвижимости на Дальнем Востоке выросли вдвое. Главным драйвером этого процесса стала дальневосточная ипотека по 2% годовых. Сахалинская область добавила к федеральным льготам региональную поддержку. С прошлого года молодые семьи и участники СВО могут получить 400 тысяч рублей на первоначальный взнос по программе «Дальневосточная и арктическая ипотека». Мерой поддержки воспользовались уже более 1000 семей. Программа доказала свою востребованность, поэтому губернатор Валерий Лимаренко принял решение продлить ее действие до конца 2026 года. Министерство просвещения 11 сентября откроет телефон доверия для школьников. По нему учащиеся смогут сообщать о любых проблемах и конфликтных ситуациях в образовательных учреждениях, заявил глава ведомства Сергей Кравцов. По его словам, каждое обращение, в том числе касающееся здоровья детей, будет рассмотрено отдельно. В Сахалинской области завершился всероссийский спортивный марафон «Сила России». За 5 месяцев к нему присоединились все муниципалитеты региона. В рамках марафона состоялось более 50 мероприятий. В том числе это турниры по нардам, шахматам, волейболу и футболу, уличные зарядки, соревнования по гиревому спорту и жиму. Также прошли мастер-классы по дзюдо, самбо и кудо, семейные игры, неделя инклюзивного спорта и состязания по национальным видам спорта. Безопасное средство от ожирения разрабатывают в России. Как сообщают новости, его ключевым компонентом станет дигидрокверцетин, который добывают из лиственницы. Раньше это соединение использовали как мощный антиоксидант, сейчас ученые исследуют его способность снижать вес. И в завершение выпуска о погоде в Южно-Сахалинске. Сейчас облачно, 18 градусов. На этом все. В студии была Виктория Тарабарина. До встречи в эфире.
1: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет в центре событий.

0: Лена Малевич.
1: Знаете, вот сейчас Бьянка спрашивала, а чё-чё, а вот чё, друзья мои. Сегодня, девчонки, танцуйте, пляшите и радуйтесь, потому что сегодня, 9 сентября, Международный день красоты. Вот представляете, это, наверное, сродни 8 марта, я так считаю. Ну, хотя, конечно, не только девушки могут похвастаться данным таким вот свойством, да, быть красивыми. Мужчин тоже у нас очень даже ничего. И вот, в общем, всем людям, всем, кто считает себя красивыми, может отмечать этот праздник. И, ну, давайте сегодня, так как день недели все-таки рабочий, да, среда, и мы будем отмечать хорошо, но торжественно. Девчонки, мальчишки, всех поздравляю и предлагаю это событие отметить нашим музыкальным эфиром хорошо, с отличным настроением. И я вам немножко расскажу, что будет в ближайший час. Вы знаете, я очень люблю рубрику «Легенда». Это хит на все времена. Обязательно его не пропустите. Будьте с нами. Обязательно расскажу и про погоду, которая ожидается на нашем острове и в областной столице, в частности. Поэтому будьте с нами и слушайте отличную, качественную музыку.

соблюдая. Радио АСТВ. Первое областное. АХА 105.5 FM.

0: регистрации СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

0: транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?
1: Я газую, когда нету, газую, когда есть.
2: Это Зиверт, она газует и всем рекомендует. А я вам, друзья, хочу сказать, что нужно соблюдать баланс, потому что при достижении цели, знаете, чтобы не было так, что вот она цель достигнута, а ничего больше от этого не хочется получать. Для того, чтобы соблюдать тот самый баланс, нужно уделять время сну, спорту и хобби, которые не связаны с карьерой. Ну и, конечно, прогулкам на свежем воздухе. И про тот самый свежий воздух, какая у нас будет погода, я расскажу прямо сейчас. Спонсор прогноза — салон оптики «Хамелеон». По данным сайта rp5.ru, сегодня в Ахе временами пройдет дождь и до плюс 13 градусов, в Тымовском без осадков и 15 градусов тепла, в Смирных также осадков не ожидается, здесь плюс 17, в Углегорске и Томари пройдет временами дождь, плюс 15 градусов, а вот в Чехове, Невельске и Хомске без осадков и теплее, здесь до 16 с плюсом, в Северо-Курильске пройдет временами дождь и плюс 16 градусов, а вот в Курильске до 18 и также дождь. В Южно-Сахалинске без осадков от 16 до 18 градусов тепла, ветер северо-западный 5-11 метров в секунду.
3: Реклама спонсора.
4: Линзочки, линзочки.
3: Оптика «Линзочки» – профессиональная диагностика зрения, уникальный выбор очков для чтения, вождения, работы за компьютером, подбор контактных линз и солнцезащитных очков. «Линзочки» в Южно-Сахалинске, Невельске, Хомске, Углегорске, Паранальске и Вахе. Горячая линия 8-42-42-28-27-28. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
5: Реклама.
6: Лечение зубов в Китае. Мы позаботимся о вас и о вашей улыбке. Полное сопровождение, трансфер, проживание. Звоните 8-924-900-44-22. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
7: Информационный хаос. АСТВ. Ваш порядок на 22-м канале.
8: Как получить скидку 40%? Легко! В столичном по карте «Столичная». Колбаса «Сливушка» от Вязанки всего 199,90. «Столичный». Здесь покупают все. Акция по 30 сентября. Подробности у продавцов.
9: Мир кровли фасадов. Официальный представитель «Дёки» и «Юпласт» на Сахалине. Фасадные панели более 20 производителей в наличии под заказ. Кровля, водосток, доборные элементы. Улица Ленина, 440А. Телефон 30-32-66.
10: Алтайская кедровая фабрика принимает шишку кедрового стланника у населения. Выгодная цена и удобные условия сдачи. Пункты приема работают ежедневно в Ахе и Ногликах. Подробности по телефону 8-984-131-31-95. 8-984-131-31-95.
11: Радио АСТВ. 25 лет ловим волны трендов. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске 49 16 23.

0: Лето прошло, а вот последствия до сих пор у нас как-то вот фонят в общем эфире. Поговорим об этом в других новостях.
1: Другие новости.
0: Алена Баринова пришла и расскажет, что же интересного к этой минуте.
2: Всем привет! Пока одни учителя проверяют тетради, другие проверяют, как на них реагируют в соцсетях и на фото с пляжа, вопрос стал настолько острым, что его даже обсудили на Восточном экономическом форуме, который прошел во Владивостоке. И там прозвучало: педагогов нельзя увольнять за снимки в купальниках. Подробности расскажу прямо сейчас. Спонсор выпуска – клиника эстетической стоматологии «Август», высокотехнологичное лечение под микроскопом, протезирование, надежная имплантация, современное отбеливание и установка брекетов. Обретите уверенность и красоту. Телефон 32 11 12. Стоматологическая клиника «Август». Эстетика вашей улыбки. Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
1: Другие новости.
2: Председатель комиссии Общественной палаты по просвещению Ольга Галышенкова на полях ВЭФ заявила: ну нельзя просто за то, что какая-то преподавательница выложила фото в купальнике, изгонять или увольнять. По ее словам, с учителями нужно работать системно, через педагогическую этику, ценности и самосознание, а не просто хвататься за увольнение, когда кто-то решил показать, что учителя тоже люди и летом тоже ездят на море. Правда, некоторые коллеги придерживаются другого мнения. Например, депутат Госдумы Светлана Бессараб, например, заявила, что учитель, цитирую, должен вызывать уважение, а министр образования Свердловской области и вовсе высказался против фото педагогов в купальниках. Но вообще история с увольнениями за купальники абсолютно не нова. В Красноярске заведующий детским садом уволили после эротической фотосессии. В Омске 26-летняя учительница истории потеряла работу из-за фото в купальнике. Преподаватели даже запускали флешмобы в поддержку уволенных коллег. Вот так учитель математики может научить детей считать, но если он выложит фото с моря, его самого могут сосчитать за ненадобностью. Вот такие другие новости. Пока чиновники спорят, можно ли учителям фотографироваться в купальниках, сахалинские педагоги наслаждаются теплым сентябрем из окон кабинетов. На этом все. Это были другие новости. Наш спонсор – клиника эстетической стоматологии «Август». Телефон для записи 32 11 12.
1: Другие новости.
3: С утра напротив входа в метро мы встретились случайно, одни на перекрестке миров. Я только посмотрел в зеленые, как море, глаза. Я даже не успел тебе о самом главном сказать.

Вы знаете, я тоже считаю, что стоит нам все-таки взглянуть на небо и восхититься этой замечательной погодой, солнцем, которое нас греет. Сахалинское бабье лето, по-моему, уже вошло в свои права. Бабье лето, оно же золотая осень, вот наступает обычно в начале сентября и продлится до первой половины октября. Ну, так пишет Википедия, по крайней мере. Очень такой период теплой, сухой погоды. Мы, я надеюсь, очень насладимся данным погодным явлением. Бабье лето наступает после значительного похолодания, что мы тоже с вами все заметили. Резкий холод после хорошего такого теплого лета. Но сейчас очень даже комфортная погода для прогулок и для того, чтобы отлично провести время на улице. Я считаю, что стоит насладиться этим периодом времени по максимуму. Возможно, еще, знаете, данное выражение «бабье лето» связано также с тем, что закончился период сбора урожая. И женщины на Руси, да и сейчас, что там говорить, многие любят закатывать какие-то заготовки, делать на зиму, делать вкусные огурчики, помидорчики и всякие салатики к зиме. Что ж, вот я говорю, а мне уже, знаете, вот хочется это всего попробовать. Кто хочет, может нас угостить, буду только рада.

0: Не ожидается плюс 18 градусов максимальная температура воздуха. Ветер северо-западный от 5 до 11 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Вау, вот это да!
3: Скидка на детские очки 20%. Только в оптике «Хамелеон». И только до 20 сентября.
4: Необходима консультация специалиста, подробности акции консультанта.
2: Изучать мир в деталях с оптикой «Хамелеон».
3: ТРЦ «Аллея», Фархудинова, 3.
5: Реклама.
6: Скоро зима. Пора менять шины.
7: Да, езжай в новый магазин «Шины даром» на Железнодорожной. Там при покупке комплекта китайских шин «Капсон» вы получаете сразу два подарка. Хранение шин на весь сезон бесплатно. Развал схождения бесплатно. Китайские шины «Капсон». Большой выбор размеров и выгодные цены. Ведь хорошие шины должны стоить недорого. «Шины даром». Лучший шиномонтаж в городе Южно-Сахалинск в 2026 году по мнению пользователей 2GIS. Железнодорожная 168/4. Телефон 300-168.
8: Детей в школу собрали. Можно и себя побаловать. Скидки до 20% на модульные спальни. Первый мебельный дискаунтер на улице Холмской, 73. Работаем без выходных. Телефон 303-103.
9: В «Матрешке» с 3 по 16 сентября бекон «Дымов» венгерский 199,95 за 200 грамм. Наггетсы «Мираторг» хрустящие 249,95 за 250 грамм.
10: С «Матрешкой» выгодно всегда.
11: Эта мысль должна хорошо уложиться. Выбирайте мебель и оборудование для салонов красоты здесь. Проф65. Более 10 лет на рынке. Звоните 25 50 25.
1: Радио АСТВ. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23. Легенда на радио.

0: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
1: Звуки музыки на радио АСТВ.
2: Привет, дорогой друг! Представь на мгновение знойный восточный базар, пряные ароматы, шепот шелковых тканей. И вдруг над всем этим поднимается звонкий пульсирующий ритм. Это поет дойра, древний круг жизни, заключенный в ободе из дерева и натянутой кожи. Инструмент похож на бубен, состоит из круглой деревянной рамы, которую обычно изготавливают из сухой виноградной лозы или орехового дерева. На одну сторону натягивается мембрана из рыбьей или козлиной кожи, иногда желудка животного, а с другой стороны к раме крепится множество металлических колечек. Именно они создают характерное звенящее звучание при игре. Держат дойру легко, почти нежно, а бьют с душой, ладонью, пальцами, то мягко, то резко. Дойра старше многих городов. Ее слышали пески Средней Азии. Ее ритм вторил шагам караванов по Великому Шелковому пути. В Узбекистане, Таджикистане, в горных аулах и на городских площадях она была и остается сердцем праздника. В ансамбле она, как мудрый наставник, не затмевает других, но без нее мелодия теряет огонь. Рядом с рубабом и гиджаком, с тамбуром и наюем. Она сплетает ритм с мелодией, превращая звуки в историю. В сольном исполнении рассказывает о пути, о разлуке и встрече, о радости и печали. И это все без единого слова. Техника игры – это целое искусство. Легкий удар ладонью и звучит глубокий бас. Кончиками пальцев рождается быстрая дробь. Встряхнул, и бубенцы рассыпают серебряный звон. Мастер чувствует инструмент кожей и слышит, как отзывается дерево. Говорят, если играть от сердца, дойра ответит голосом предков – чистым, правдивым и вечным.
1: Звуки музыки.

0: Слушайте, совсем незаметно мы подкрались к обеденному перерыву, и уже совсем скоро мы будем отдыхать, наслаждаться приемом пищи. Ну, а предлагаю прямо сейчас узнать о новостях. И в Южно-Сахалинске 13 часов.
1: Новости на радио АСТВ.
0: В студии с новостями Виктория Тарабарина. Доброго дня, Вика.
2: Здравствуйте, спонсор выпуска новостей. Клиника «Золотая линия» совместно с партнером семейной клиникой номер один организует приезд хирургов-флебологов из Московского центра современной флебологии. Лечение варикоза лазером без разреза и реабилитации под местной анестезией. Удаление сосудистых звездочек. «Золотая линия» Южно-Сахалинск. Подробности по телефону 27-97-97. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. В Сахалинской области начался набор волонтеров для работы на выборах. Транспортно-пересадочный узел 5 углов в Корсакове благоустроит до конца года. Рост заболеваемости ОРВИ в России начнется к середине сентября. В Сахалинской области начался набор волонтеров для работы на выборах депутатов Государственной Думы. Помощь на период с 18 по 20 сентября может понадобиться пожилым людям, маломобильным гражданам, родителям с маленькими детьми. Добровольцы будут встречать и сопровождать избирателей на участках, помогать ориентироваться в помещении, отвечать на вопросы, присматривать за детьми, пока их родители голосуют. Волонтерами могут стать граждане России от 18 лет. Всех кандидатов ждет специальная подготовка. Подать заявку можно на портале добро.рф в разделе «Волонтеры на выборах». Транспортно-пересадочный узел 5 углов в Корсакове по поручению губернатора благоустроят до конца года. На сегодня готовность объекта находится на уровне 70%. На территории готовят основания под благоустройство. В ближайшее время здесь появится парковка, освещение тротуара, навесы и лавочки. Работы проходят в рамках программы формирования комфортной городской среды нацпроекта «Инфраструктура для жизни», запущенного по инициативе президента. ТПУ 5 углов – это часть большой транспортной реформы, которую регион совместно с РЖД реализует с 2022 года. За два года пассажиропоток на железной дороге в Южно-Сахалинской агломерации вырос в два раза. Рост заболеваемости ОРВИ в России начнется к середине сентября. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре. По словам специалистов, это связано с увеличением числа контактов. В указанное время начинается формирование школьных и дошкольных коллективов. Многие взрослые возвращаются на работу после отпусков. Для профилактики нужно соблюдать общие правила защиты, избегать общения с людьми, которые выраженно переносят инфекцию, а также держать руки и гаджеты в чистоте. Напомню, в Сахалинскую область уже поступила первая партия вакцины против гриппа. На первоначальном этапе иммунизации в области планируют привить детей и беременных женщин. Южно-сахалинцев приглашают на бесплатные тренировки на свежем воздухе. Занятия в рамках оздоровительного проекта «Кузница здоровья» проводят специалисты спортивного города. По вторникам и пятницам в 18:30 южно-сахалинцы встречаются в парке имени Гагарина. Здесь для них организуют разминку с комплексом упражнений на растяжку разных групп мышц. После динамичной ходьбы участники выполняют дыхательную гимнастику. Кроме того, раз в две недели по пятницам занятия проводят в ботаническом саду. Ознакомиться с подробным расписанием тренировок можно в канале «Мой спортивный Южный». Новый рекорд России в номинации «Наибольшее количество национальностей жителей страны, принявших участие в забеге», зафиксировали в рамках международного Когалымского полумарафона. В этом забеге приняли участие представители 44 национальностей. Всего на Когалымский полумарафон приехало более 2000 профессионалов и любителей спорта из 124 городов России, а также Кении, Эфиопии и Китая. И в завершение выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас облачно, 18 градусов. На этом все. В студии была Виктория Тарабарина. До встречи в эфире.
1: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет в центре событий.

0: Лена Малевич.
1: Все верно, я с вами здесь уже не первый час, и вот в прошлом часе говорила про то, что 9 сентября отмечают Международный день красоты, и вы знаете, стало любопытно, откуда вообще взялся этот праздник и как давно он вообще существует. И вот что мне удалось выяснить, оказывается, что Международный комитет эстетики и косметологии стал инициатором основания данного праздника, и его широко празднуют аж с 1995 года. И знаете, кто отмечает этот день? Не только лишь одни девушки прекрасные, а это профессиональный праздник для косметологов и эстетических хирургов, производителей косметических средств, а также всевозможных мастеров, которые имеют отношение к индустрии красоты. Всех причастных поздравляю с этим праздником, ну а всех остальных поздравляю с наступлением обеденного перерыва. Приятного вам аппетита, если вы сейчас кушаете, поглощаете вкусно еду. И я что вам могу пожелать? Чтобы вы этот день, точнее, этот час обеденный провели максимально с пользой, перезагрузили свой мозг и наполнились энергией, наполнились хорошим настроением, чтобы в дальнейшем этот день классно провести. Я предлагаю вам это сделать вместе с Радио СТВ. Можно и поплясать, и просто помечтать под музыку. И тем более, что в ближайшее время нас ожидает Женя Трофимов, я ее Зиверт, группа «Браво» и Татьяна Буланова прямо сейчас.

голос тебя будет похож на два точно таких же дня. Один день, прожитый без тебя, кажется мне пустым.

0: Радио АСТВ. Первое областное.
1: Этот город самый лучший город на земле. Он как будто нарисован мелом на стене. Нарисованы бульвары, реки и мосты.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Жень Трофимов и Комната культуры с треком 23-го года «Поезда». Вы знаете, я вот думаю, что стоит взять на заметку такое времяпрепровождение и прокатиться по Сахалину на поезде. Например, вот очень даже рекомендую жителям северной столицы, города Айхи, поехать куда-нибудь в южную часть, потому что именно на севере прохладнее всего. Какая ожидается погода завтра, расскажу прямо сейчас. Спонсор прогноза погоды – салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» – вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395. Работают без выходных. Итак, что же ожидается завтра на Сахалине по данным сайта rp5.ru? В Ахе пройдет временами дождь и плюс 4. 14, в Тымовском и Северо-Курильске без осадков 16 градусов выше нуля. Смирных в Чехове и в Невельске в Комске без осадков плюс 19. В Углегорске осадков также не ожидается плюс 17. В Томаре чуть теплее до 18 и без осадков. В Курильске осадков также не предвидится. Здесь теплее всего 21 градус с плюсом. В Южно-Сахалинске ночь пройдет без осадков плюс 5, плюс 7. Ветер юго-западный от 7 до 12 метров в секунду. А вот днем до 21 градуса тепла.
1: Реклама.
2: Что за очередь опять в автоцентр «Гигант»?
3: Все готовятся к зиме. При покупке японских шин «Йокохама» или итальянских «Пирелли», официальных шин «Формула-1», вы получаете сразу два бонуса. Скидка 50% на шиномонтаж. Хранение летних шин на весь сезон бесплатно.
2: «Гигант» – огромный выбор шин, дисков и автомасел для японских, корейских и немецких автомобилей.
3: Больничная, 106, Холмское шоссе, 5. Телефон 300-130.

0: мебель на заказ. Замеры бесплатно. М-мебель 65. Ищите нас в 2GIS.
1: Мир кровли и фасадов. Официальный представитель Дёки и Юпласт на Сахалине. Фасадные панели более 20 производителей в наличии под заказ. Кровля, водосток, доборные элементы. Улица Ленина, 440А. Телефон 30-32-66.
2: Аккумулятор на легковое авто? База техника! А аккумулятор на грузовое авто? База техника!
3: Аккумуляторы производства Южная Корея, Россия, Беларусь.
2: База техника! Проспект Мира 7В. Телефон 505-525.
4: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23.
5: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака. Скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах

Let's go together right now. Отличный слоган, я считаю. Мы забираем, мы шагаем дальше. Шагать будем вместе с Иракли. Его трек 2009 года «Сделай шаг». Ну а далее «Arash Broken Angel». И расскажу, конечно, о погоде на завтра в других городах Сахалинской области. Все это здесь на радио АСТВ.

меня бойкий экспонат. Это трек 26-го года. Поет девушка про экспонат и, конечно же, про шоколад. Это тот вкусный продукт, который дарит нам состояние чувства счастья, поднимает настроение. А знаете ли почему? Потому что в нем содержится вещество теобрамин, между прочим. Это единственный продукт натуральный, съедобный, который тает при градусах, вот при температуре человеческого тела, начиная от 34 градусов. А какая будет погода и сколько будет градусов за окном в городах Сахалинской области, узнаем прямо сейчас. Спонсор прогноза погоды – магазин аккумуляторной техники «Литиум». Greenworks, Works, CRES – большой выбор аккумуляторного инструмента для дома и сада. Газонокосилки, снегоуборочная техника, мойка высокого давления, шуруповерты, пилы и многое другое. Еланский проезд 29, телефон 305-005. По данным сайта rp5.ru, завтра в Александровске и Сахалинском будет без осадков. В Ногликах также осадков не ожидается, в обоих городах до плюс 16. А вот в Поронайске пройдет кратковременный

0: 7 градусов. А днем также осадков не предвидится, плюс 21 градус. Ветер юго-западный от 7 до 12 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Скоро зима. Пора менять шины?
3: Да, езжай в новый магазин «Шины даром» на Железнодорожной. Там при покупке комплекта китайских шин «Кэпсон» вы получаете сразу два подарка. Хранение шин на весь сезон бесплатно. Развал схождения бесплатно. Китайские шины «Кэпсон». Большой выбор размеров и выгодные цены. Ведь хорошие шины должны стоить недорого. «Шины даром». Лучший шиномонтаж в городе Южно-Сахалинск в 2026 году, по мнению пользователей 2GIS. Железнодорожная 168/4. Телефон 300-168.
4: В центре мототехники «Старт ДВ» квадроциклы «Сигвей 1000» от 1 миллиона 80 тысяч рублей. Доступны в рассрочку. Прицепы и мотоциклы в наличии. Подробности по телефону 25-99-55. Рассрочка предоставляется банком.
5: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolion. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
6: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. Опыт, которому доверяют. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

Очень классная песня от Айовы, это трек нашего лета 2026-го. Он буквально взорвал социальные сети, очень популярная композиция, девушки снимают видео, транслируют, что они благодаря ему вышли из неперспективных отношений, делятся личными историями, вспоминают своих бывших молодых людей и благодаря трек, который сработал лучше любой терапии. Ну, что сказать, музыка, она на самом деле так и работает, так и действует. Даже если что-то мы не можем как-то достучаться до сердец, до разума, да, какими-то своими словами, то вот треки, которые записывают творческие люди, они порой вот действительно очень даже попадают в самое яблочко. Оставайтесь на волне радио АСТВ, и обязательно ваш любимый трек прозвучит, это однозначно, потому что у нас очень много разной и классной, и вкусной музыки.

0: Первое областное.
1: На Сахалине, Курилах, 14 часов.
0: Новости на радио АСТВ.
1: Какие новости есть к этому часу, расскажет Виктория Тарабарина.
2: Здравствуйте, спонсор выпуска новостей – Центр репродукции «Цветок жизни» медицинского центра «Модус Вивенди». Диагностика, современные методы лечения всех форм бесплодия, процедура ЭКО, криохранилище и специализированная лаборатория. Теперь доступно и комплексное диагностическое обследование мужчин и женщин по оценке репродуктивного статуса. Запись по телефону 300-092, 300-092. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. Участникам СВО и молодым семьям на островах помогают обзавестись собственным жильем. Светофор с вызовной фазой установили рядом с детской школой искусства Ниве. Депутат Госдумы Георгий Карлов принял участие в совещании руководителей спортивных федераций. Участникам СВО и молодым семьям на островах помогают обзавестись собственным жильем. Как на ВЭФ отметил президент Владимир Путин, за последние годы объемы водожилой недвижимости на Дальнем Востоке выросли вдвое. Главным драйвером этого процесса стала дальневосточная ипотека по 2% годовых. Сахалинская область добавила к федеральным льготам региональную поддержку. С прошлого года молодые семьи и участники СВО могут получить 400 тысяч рублей на первоначальный взнос по программе «Дальневосточная арктическая ипотека». Мерой поддержки воспользовались уже более 1000 семей. Программа доказала свою востребованность, поэтому губернатор Валерий Лимаренко принял решение продлить ее действие до конца 2026 года. Светофор с вызовной фазой установили рядом с детской школой искусства Ниве. При этом в администрации района отмечают, что зачастую дети не нажимают кнопку, а сразу идут по переходу, иногда прямо перед приближающейся машиной. Уже случались ситуации, когда водители едва успевали затормозить. Взрослых просят разъяснить детям принцип работы светофора, что для перехода следует нажать кнопку и дождаться зеленого сигнала. Для закрепления навыка лучше несколько раз перейти дорогу вместе с ребенком. Депутат Госдумы Георгий Карлов принял участие в совещании руководителей спортивных федераций, спортшкол и тренеров Сахалинской области. На встрече обсудили широкий спектр вопросов. Парламентарий отметил, что массовый спорт на островах развивается как важнейшая социальная составляющая. Дети могут реализовать себя в самых разных дисциплинах. Представители серебряного поколения по карте сахалинца посещают тренировки бесплатно. При этом в регионе отремонтированы старые и возведены новые спортивные сооружения. На встрече обозначили ряд проблем. Например, это вопросы о программе федерального софинансирования капремонта спортивных объектов, а также о стоимости билетов на соревнования. Георгий Карлов подчеркнул, что в современных условиях необходимо особенно взвешенное и ответственное решение, принимать которое нужно, действуя командно. Жителей Сахалина и Курил приглашают принять участие в экологической акции «Посади свои кедры» в Сахалинской области. Каждому подавшему заявку в дар предлагают по 10 саженцев кедра в возрасте 1,5 года. Подробная информация размещена в канале проекта «Макс». В Госфонд передали крупнейший в России алмаз весом более 468 карат. Камень размером 56 на 54 на 22 мм ювелирного качества имеет янтарный цвет. Алмаз извлекли в прошлом году, он получил имя в 80 лет победы в Великой Отечественной войне. И в завершение выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас переменная облачность, 18 градусов. На этом все. В студии была Виктория Тарабарина. До встречи в эфире.
0: Радио АСТВ. 25 лет на волне актуальных событий.

0: Лена. Лена Малевич.
1: 14 часов 6 минут, день перевалил за свой экватор, у кого рабочий день 8-часовой, ну, у кого свободный график, не знаю, стоит ли завидовать, главное, чтобы время рабочее было потрачено продуктивно. В этом часе у нас тоже много всего интересного, очень насыщенно и продуктивно, я думаю, мы с вами проведем время. Ближе к концу часа будет моя любимая рубрика «Легенда», я надеюсь, что и вам она нравится, Гвен Стефани обязательно вас порадует своим хитом, а вот в ближайшее время мы послушаем свежую работу от диджея Жукова и Данка с под названием «Пусть». Еще у нас будет погода на завтра и поговорим, конечно же, о спорте в рубрике «На старте». Главное, оставайтесь на волне радио СТВ и все это в самое ближайшее время.

0: старте. Все о спорте на радио АСТВ.
1: Мурашки по коже, это, конечно, очень здорово, но есть и любители спорта, настолько любители, что у них от свежих спортивных новостей тоже нечто подобное происходит с организмом. Миш Майоров пришел в студию и, конечно же, расскажет о самом интересном в данном направлении. Миш, привет!
2: Привет, ребят, привет, Лен! Да, мурашки бегут, особенно когда наши спортсмены выигрывают какие-то хорошие награды, но об этом подробнее. Кстати, наших спортсменов здесь совсем-совсем немного. В основном все у нас короли спорта, хоккей да футбол. О чем пойдет...
1: А это не мы, да?
2: О чем пойдет речь буквально через пару секунд.
0: На старте!
2: Итак, начнем с хоккея. «Локомотив» обыграл «Шанхай Дрэгонс» в матче фонбет чемпиона КХЛ. 3-1. Встреча прошла в Ярославле. У хозяев по 2 очка набрали нападающий Георгий Иванов и Александр Радулов. Для 40-летнего Радулова этот матч, между прочим, стал 800-м в карьере КХЛ. Форвард стал 30-м хоккеистом в истории лиги, достигшим данной отметки. Ну, а единственную шайбу как гостей забросил защитник Брэннон Меннелл. В следующем матче 10 сентября «Локомотив» на своем льду примет «Северсталь». Китайская команда в этот же день на выезде встретится с минским «Динамо». Ну а теперь футбол. Испанский «Реал» обыграл итальянский «Интер» в матче первого тура общего этапа Лиги чемпионов. Встреча, прошедшая на стадионе Сантьяго Бернабеу в Мадриде 8 сентября, завершилась со счетом 2-1 в пользу хозяев. В составе мадридского клуба голы забили Килиан Мбаппе на 14-й минуте и Федерико Вальверде на 23-й минуте. У «Интера» на 77-й минуте отличился Карлос Аугусто. Для Мбаппе этот мяч стал 71-м в Лиге чемпионов. Идет на рекорд. Нападающий догнал испанца Рауля в списке лучших бомбардиров в истории турнира и вошел в пятерку лидеров по этому показателю. Рекорд по количеству голов в Лиге чемпионов принадлежит по-прежнему Криштиану Роналду, на счету которого 140 мячей. Но недалеко Мбаппе осталось до, между прочим, Лионеля Месси, у того 129, у Роберта Левандовски 109 и Карим Бензема, у него 90 мячей. Напомним, что Килиан Мбаппе, нападающий 27-летний, выступает за Реал с 2024 года. Ну и футболом, пожалуй, завершим. Гонка за золотой мяч 2026 года подходит своей кульминации. Объявлен финальный список из 30 кандидатов на самую престижную индивидуальную награду в футболе. Да, там очень много имен, но вот самые яркие, которые у всех практически на слуху, я вот даже могу озвучить. Это Гарри Кейн, Ламин Ямаль, Килиан Мбаппе опять же, Родри, Хвича Кварцхелия, Майкл Алисе, Фабиан Руиз, Лионель Месси, куда же без него, очередной кандидат, да, Джуд Беллингем и Усман Дембеле. Ну и там еще 20 остальных различных футболистов, которые, в принципе, достойны этой высочайшей награды в футболе.
1: Ну, даже я не слишком близка к футболу, и то мне некоторые фамилии очень даже знакомы.
2: Роналду и Месси. В основном, да?
1: Ну, теперь буду знать и про Мбаппе.
2: И Дембеле в том числе. Ну, а церемония вручения золотого мяча пройдет уже, ну, в принципе, совсем скоро, через полтора месяца, 26 октября в Лондоне. На этом, друзья мои, о спорте у нас все. Делайте зарядку и будете бодренькими. До встречи в эфире. Пока.
0: На старте. На радио АСТВ.

0: Минелли, эта песня, пожалуй, идеальна для того, чтобы подпевать, ведь рам-пам-пам на любом языке так и будет звучать, и, так сказать, ничего сложного, рам-пам-пам, да и все, и... Ни больше ничего не нужно, никаких языков специальных и никаких переводов. Но я предлагаю сейчас прерваться на прогноз погоды и узнать, какая же погода ожидает нас завтра в городах Сахалинской области. Спонсор прогноза погоды — салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси. А также распродажа мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» — вся мебель на одной территории, улица Ленина, 395. Работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра в многих городах Сахалина погода без осадков, кроме как в Ахе. В Ахе временами дождь и до плюс 14. А во всех остальных городах, которые я сейчас расскажу, осадков не ожидается. В Тымовском и Северо-Курильске плюс 16 градусов. В Смирных, в Чехове, Невельске и Хомске до плюс 19. А в Углегорске плюс 17. В Томари до 18 тепла. В Южно-Курильске плюс 21. В областной столице ночью без осадков плюс 5, плюс 7 градусов, а днем также осадков не ожидается и до 21 с плюсом. Ветер юго-западный от 7 до 12 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Бизнесу нужен транспорт. «Авторенто» предлагает автомобили для юридических лиц, для командировок, рабочих поездок и срочных задач на день, неделю, месяц или долгий срок. Специальные условия аренды и минимум лишних ограничений. «Авторенто», когда машина нужна для дела. 399-111. 399-111.
3: Ваш компас в мире новостей. АСТВ на 22-й кнопке в твоем телевизоре.
4: Как получить скидку 40%? Легко! В столичном по карте «Столичная» колбаса «Сливушка» от Вязанки всего 199,90. «Столичный» – здесь покупают все. Акция по 30 сентября. Подробности у продавцов.
5: Радио АСТВ. 25 лет креативных идей. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: на радио АСТВ начинается так.
1: Закрой рот и ешь суп, да? Странные фразы из детства.
2: Вырастешь, все поймешь. Вырастешь, делай что хочешь. Выросла, ничего не понятно. И делать могу, что хочу, но уже ничего не хочется. Это так знакомо.
0: По будням с 7 до 11 утра. Областное шоу. Спонсор шоу – сеть социальных магазинов «Верный». Сеть социальных магазинов «Верный». Доступные цены и верное качество. Ваш выбор «Верный». Экономный.
3: Запах кожи и валюта на диване. Даже если попрошу, не наливай мне. Уникально, на вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами. Увлекаюсь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио.

Эти, что империю не строят на воде. Руки Франсуа Картье. Эти мальчики спорят, кто тут самый авторитет. Я расскажу, как делать бренд. Это самый лютый зверь в топ-чарте самооценок. Очередной милый котенок. Но ты не потянешь чаек, ведь я девочка феномен.

Это Айс Гергерт и Зерт, трек, хитовый трек 25-го года. Быть может, кто-то сейчас просто кайфанул по максимуму от него и испытал фриссон. Это, между прочим, так научно называется наши любимые мурашки по коже, которые мы испытываем от любимых треков, от любимой музыки. И здесь абсолютно не важен жанр. Мурашки могут появиться от классики, рока или электронной музыки. Здесь важен только лишь структура трека и, конечно же, ваше восприятие. Если сюда же в копилочку добавить какие-то приятные воспоминания, с чем или с кем-то, быть может, связан этот трек, то все, пиши, пропало, мурашки побежали, и воспоминания, флешбеки, да, как это сейчас называется, в активном режиме. Я предлагаю выбрать песню для себя по душе в ближайшее время, и я думаю, что кто-то любит треки не такого прям свежего выпуска. Вот у нас Ирина Дубцова будет со своим хитом «Люби меня долго» 2015 года. И Женя Трофимов, «Комната культуры», трек «Привет» 2024. Тоже очень даже классная композиция. Встречаем на Радио СВ. Привет.

0: Если кто-то ждал прогноз погоды, то предлагаю узнать прямо сейчас, какая будет погода. Спонсор прогноза – магазин аккумуляторной техники «Литиум». Greenworks, Works, CRES – большой выбор аккумуляторного инструмента для дома и сада. Газонокосилки, снегоуборочная техника, мойки высокого давления, шуруповерты, пилы и многое другое. Еланский проезд 29, телефон 305-005. По данным сайта rp5.ru, завтра в Александровске-Сахалинском, в Ногликах без осадков и плюс 16 градусов. Поронайске и Макарове ожидается кратковременный дождь, плюс 17 градусов. В Красногорске, в Малокурильском и в Южно-Курильске осадков не ожидается, плюс 18. В Долинске, Корсакове и Аниве также без осадков, плюс 20 градусов. В Охотском теплее всего, плюс 21 и также без осадков. В Южно-Сахалинске ночь пройдет без осадков от 5 до 7 градусов. И днем также у нас дождь не предвидится, максимально до плюс 21. Ветер юго-западный 7-12 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Да когда же, блин, сломается этот холодильник?
1: Да никогда, потому что ты его купил, блин, в магазине «Орбита».
3: Магазин «Орбита»! Е-е!
1: Телефон 6-7.
4: Лечение зубов в Китае. Мы позаботимся о вас и о вашей улыбке. Полное сопровождение, трансфер, проживание. Звоните 8-924-944-22. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Полиция напоминает. Чтобы не стать жертвой мошенников, ни при каких условиях не сообщайте по телефону и мессенджерам данные банковских карт. Сотрудники банков и правоохранительных органов никогда не будут требовать переводить деньги на другие счета и оформлять кредиты. Операторы портала госуслуг и сотовой связи не требуют сообщать СМС-коды. С такой просьбой к вам могут обратиться только мошенники. Будьте бдительны. При любых подозрительных звонках, сводящихся к переводу денег, прекратите разговор и сообщите в полицию по телефону 102.
1: В «Матрешке» с 3 по 16 сентября блинчики «Морозко» с вареной сгущенкой 179,95 за 420 грамм. Масло сливочное «Экомилк» крестьянское 239,95 за 160 грамм.
5: С «Матрешкой» выгодно всегда.
6: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111.
7: 399-111. Шумят все. АСТВ работает. 22-й канал во всех сетях кабельных операторов.
8: Радио АСТВ. Ваш партнер со стажем 25 лет. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23.
9: Легенда на радио

0: Да, музыку, я думаю, что стоит ненадолго, совсем на чуть-чуть остановить. Хочу напомнить водителям и пешеходам, что вот 7 сентября заработал светофор на пересечении улицы Халинской и Колодезной. А он переведен в штатный режим. Также на этом участке организованы новые пешеходные переходы. Регулируемый переход, который находился восточнее перекрестка, он ликвидирован, и переходить по нему дорогу запрещено. Пожалуйста, кто об этом не знал, примите сейчас данную информацию во внимание. Те, кто знает, ну, иногда может забыть, тоже освежите в памяти. И, конечно, просто смотрите по сторонам, смотрите на дорожные знаки и, соответственно, реагируйте, переходите улицу там, где это предусмотрено. Конечно, нужно быть внимательным за рулем, внимательным, когда вы переходите дорогу, потому что здесь ответственность не только на водителей, но и на самих людях, пешеходах. Друзья, будьте внимательны, будьте аккуратнее, пусть все будет хорошо и безопасно.
1: Реклама спонсора.
2: Алло, мам, зайду к тебе, оставлю пиджак, а то машина обрызгла на улице. Потом заберу, постираю.
3: Но сколько тебе раз говорить, что нельзя убирать вещи в шкаф, даже если ты надела всего раз. А надо сразу сдавать в химчистку «Ариэль». Тогда она будет чистая и прослужит долго.
2: Ну, мам!
3: Не мамкой, а запоминай. Дом быта, второй этаж. ТЦ «Рояль», цокольный этаж. Телефон 72 63

0: Вместе с Рамилем я вас обнимаю и предлагаю переместиться в следующий музыкальный час. На Сахалине и Курилах 15 часов.
1: Новости на радио АСТВ.
0: Со свежим выпуском новостей в студии Полина Кобелева.
2: Добрый день. Спонсор выпуска новостей – клиника «Золотая линия» совместно с партнером семейной клиникой номер один организует приезд хирургов-флебологов из Московского центра современной флебологии. Лечение варикоза лазером без разреза и реабилитации под местной анестезией. Удаление сосудистых звездочек. «Золотая линия», Южно-Сахалинск. Подробности по телефону 27 97 97. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. Авиакомпания «Аврора» с 2028 года начнет получать новые российские самолеты. Транспортно-пересадочный узел 5 углов в Корсакове по поручению губернатора благоустроит до конца года. Предпринимателя в Южно-Сахалинске оштрафовали за незаконную продажу алкоголя. Авиакомпания «Аврора» с 2028 года начнет получать новые российские самолеты Ил-114-300. Всего перевозчику планируют передать 20 лайнеров для региональных рейсов. Самолет представили во Владивостоке во время Восточного экономического форума. Обновление авиапарка предусмотрено стратегией развития Дальнего Востока до 2036 года. Транспортно-пересадочный узел 5 углов в Корсакове по поручению губернатора благоустроит до конца года. На сегодня готовность объекта находится на уровне 70%. На территории готовят основание под благоустройство. В ближайшее время здесь появится парковка, освещение, тротуары, навесы и лавочки. Работы проходят в рамках программы формирования комфортной городской среды нацпроекта «Инфраструктура для жизни», запущенного по инициативе президента. ТПУ 5 углов – это часть большой транспортной реформы, которую регион совместно с РЖД реализует с 2022 года. За два года пассажиропоток на железной дороге в Южно-Сахалинской агломерации вырос в два раза. Предприниматели в Южно-Сахалинске оштрафовали за незаконную продажу алкоголя. Нарушение выявили в магазине «Ромашка» на проспекте Мира. Проверку организовали, изучив записи с камер видеонаблюдения системы «Безопасный город». Во время контрольной закупки специалисты областного Минсельхоза изъяли бутылки с надписью «Сувенирная продукция», не предназначенная для продажи. Однако экспертиза показала, что внутри находилось спиртное. Предпринимателю назначили штраф в размере 150 тысяч рублей. 12 сентября в Аниве состоится концерт «Рассвет у моря». Мероприятие начнется в 6:30 на пляже «Анивское взморье». В программе «Танго на рассвете» выступят анивский коллектив «Элегия», артисты эстрадно-симфонического оркестра и преподаватели детской школы искусств. Концерт пройдет в рамках фестиваля «Искусство жизни» и будет посвящен 140-летию Анивы. Американская школьница обнаружила, что некоторые грибы, которые растут в кокосовой шелухе, способны разлагать пластик и компоненты солнцезащитных средств. Исследование она проводила вместе с учеными Гавайского университета. За эту работу девушка получила несколько наград на научной инженерной ярмарке. Теперь исследователи изучают, можно ли использовать такие грибы для очистки загрязненной воды. И в завершении выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас ясно, 16 градусов. На этом все. В студии была Полина Кобелева. До встречи в эфире.
1: Если вы почувствовали землетрясение, запомните простые правила. Встаньте в углы несущих стен или дверные проемы. Опасайтесь падающих предметов, держитесь подальше от окон. Дождитесь окончания толчков и покиньте помещение. Научите детей правилам безопасности. Радио АСТВ. 25 лет. Все так же в курсе. Все так же в эфире.

0: Лена. Лена Малевич.
1: Да, друзья, меня зовут Лена Малевич, и я с вами. А вот секунду ранее LP Other People. А вот люди такие существа, друг другу завидуют, считают, что у других что-то больше, что-то лучше. И вот это вот чувство зависти, оно, знаете ли, такое вот непростое. Хотя ученые считают, что его можно исследовать и интерпретировать по-другому. И вот чувство зависти, оно подсвечивает то, что нам действительно хочется, то, что нам действительно нужно, хотя здесь можно, да, поспорить, но, тем не менее, вместо разрушения это чувство можно использовать как карту личных потребностей и ориентир для развития. Главное, действительно, ориентироваться вот этого, да, такого позитивного, положительного, а не вот желать отнять и что-то разрушить, чужой успех. Давайте все-таки будем добры друг другу, будем стремиться к лучшему, ставить, почему бы и нет, амбициозные цели. У нас есть цель на этот час, максимально наполнить его музыкой. Что будет в самое ближайшее время, расскажу прямо сейчас. Это Arctic Asti и хит 26-го «Лампочки». Дальше будет Эмин с Джонни, композиция «Камин», Italian Disco Mafia, Бонус Айрас, Чао Чао, Бон с кнопкой кухни, тоже свежий трек, и Ферджи Лондон Бридж, это песня 2006 года. Давайте окунемся в этот далекий год. 20 лет прошло, друзья мои. Я думаю, стоит вспомнить.

0: Редакция СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдана Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

0: Знаете, какая погода сейчас на Бали? 29 градусов и даже немного облачно. Ну, а я предлагаю узнать, какая погода ожидает нас в Халине в предстоящие сутки. Спонсор прогноза погоды – салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» – вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395, работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, на Сахалине погода без осадков. Вот только лишь в Ахе пройдет временами небольшой дождь и до плюс 14 градусов. В Тымовском и Северокурильске плюс 16, в Смирных, Чехове, Невельске и Хомске до 19 градусов тепла, в Углегорске до плюс 17, в Тамарии плюс 18 градусов, а в Курильске теплее всего 21 градус. В Южно-Сахалинске осадков не ожидается ночью плюс 5, плюс 7, а днем от 19 до 21 тепла. Ветер юго-западный 7-12 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Дети в точности копируют родителей. Дома, на людях, на дороге. Покажите им правильный пример. Переходите дорогу только по пешеходному переходу или на разрешающий сигнал светофора. Пусть у маленьких пешеходов впереди будет большая и яркая жизнь.
3: Хочешь служить в элитных войсках? Стань оператором БПЛА. Контракт на один год, единовременная выплата 2 миллиона 550 тысяч ежемесячно до 420 тысяч. Списание кредитов до 10 миллионов, ипотека под 2%. После службы льготы при поступлении в ВУЗ, гарантированное трудоустройство. Звони 8-42-42-244-090 или заходи на контрактнаяслужба.рф.
2: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Дагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111. Пока одни торопятся с выводами, мы проверяем факты. АСТВ. 22 канал достоверных новостей.
4: Грузовые шины. База техника. Диски на спецтехнику. База техника. Проспект Мира 7В. Телефон 505-525. 505-525.
2: Радио АСТВ. 25 лет ловим волны трендов. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Уходить никуда не собираемся. Наоборот, к нам в студию пришла Алена Баринова, расскажет о насущной проблеме.
1: Новости.
0: Другие новости. Алена, что на сегодня, что интересного?
2: Всем еще раз здравствуйте. Вообще, утро на Сахалине, да и в принципе не только на Сахалине, это просто не просто время для кофе и завтрака, это в принципе квест на выживание. Планируешь выезжать за полчаса, а приезжаешь, ну, через час, потому что, ну, дороги. И дело, кстати, не только в пробках. Местные водители знают, виновником пробки может быть кто угодно. От железнодорожного переезда до коровы, которая решила вдруг прогуляться по улице Сахалинской. Подробности обсудим через секунду. Спонсор выпуска других новостей – клиника эстетической стоматологии «Август», высокотехнологичное лечение под микроскопом, протезирование, надежная имплантация, современное отбеливание и даже установка брекетов. Обретите уверенность и красоту. Телефон 32 11 12. Стоматологическая клиника «Август». Эстетика вашей улыбки. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
1: Другие новости.
2: HR-эксперт Зуэлия Лаикова перечислила главные причины опозданий по всей стране. Но на Сахалине, знаете ли, этот список живет своей собственной жизнью. По данным опроса работодателей Южно-Сахалинска, самые частые причины – это пробки. Их назвали 26% опрошенных. На втором месте классическое «ну, проспал» – 16%. Каждый десятый сахалинец винит общественный транспорт. Автобус задержался, не приехал, сломался. Но есть и чисто сахалинские причины. Вот, допустим, в прошлом году жители областного центра простояли в гигантской пробке больше часа из-за закрытия железнодорожного переезда на улице Сахалинской. Это был не единичный случай. Ну а летом прошлого года водители столкнулись с совсем необычным препятствием. По проезжей части гуляли коровы. Именно коровы. Пробку на Сахалинской создали коровы. Они просто заблокировали движение, потоку машин. Об этом писали многие очевидцы. Но как объяснить руководству, что ты опоздал за какой-то там буренки? Это уже не оправдание. Это, знаете ли, местный колорит.
1: Другие новости.
2: Кстати, HR вспоминает и другие нестандартные объяснения. Засмотрелся на рассвет, испугался вставать, перепутал дни недели, но сахалинский топ-3 необычных оправданий выглядел так. Кони перегородили дорогу, любимая кошка окатилась, забыл, что я трудоустроился. В общем, фантазия у нас работает. Вот такие другие новости. Если вы опоздали на работу, не переживайте. Возможно, ваш начальник тоже стоял в той же пробке. До встречи в эфире и хороших других новостей. Наш спонсор – клиника эстетической стоматологии «Август». Телефон для записи 32 11 12.

трек с вкусным названием «Эспрессо» прямо сейчас. А вот какой кофе предпочитаете вы, друзья мои, покрепче или более мягкий вариант? И какой готовый объем выпить? Большую кружку или все-таки вот эту вот маленькую чашечку эспрессо? И, знаете, вот на самом деле ошибочно считать за счет его маленького объема, что это переводится как «быстрый кофе» или он происходит от слова «экспресс», да? Но на самом деле ничего общего с этими словами он не имеет. Слово «эспрессо» — это чисто итальянская история и переводится как «выдавленный, сделанный под прессом». А вот приписывать им букву «К», говорить «экспресс» — это вообще неграмотно. Поэтому, друзья, что разбудит вас завтра, я не знаю, но очень надеюсь, что хорошая погода точно разбудит, о ней и поговорим прямо сейчас. Спонсор прогноза погоды – магазин аккумуляторной техники «Литиум». «Greenworks», «Works», «Cress» – большой выбор аккумуляторного инструмента для дома и сада. Газонокосилки, снегоуборочная техника, мойки высокого давления, шуруповерты, плиты и многое другое. Еланский проезд 29, телефон 305-005. По данным сайта rp5.ru,

0: СТВ. Первое областное.
1: Напомню, сегодня у нас уже с вами 9-е, так вот, число 9. В разных традициях часто приписывают завершение цикла, либо же мудрость. Мудрость символизирует сегодняшняя дата. Ну, а еще есть забавное математическое свойство у этой цифры. Какое число не умножай на девятку, сумма цифр результата снова приводит к девятке. Даже математика не хочет с ней расставаться. Задержаться в сегодняшнем дне по причине красивой даты, по причине оттепели, у кого есть желание. Растяжитель времени 80-го уровня прямо сейчас кидаю на амбразуру. Это красивое ретро от коллектива «Аха».

0: Легкое летящее французское настроение от Stromae поймали, и 17:00 на островах.
1: Новости на радио АСТВ.
0: Приветствуем в нашей студии со свежими новостями Полину Кобелеву.
2: Добрый вечер. Спонсор выпуска новостей – клиника «Золотая линия». Совместно с партнером семейной клиникой номер один организует приезд хирургов-флебологов из Московского центра современной флебологии. Лечение варикоза лазером без разреза и реабилитация под местной анестезией. Удаление сосудистых звездочек. «Золотая линия», Южно-Сахалинск. Подробности по телефону 27 97 97. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. Сахалинская область начала составлять план северного завоза на 3 года. Депутат Госдумы Георгий Карлов принял участие в совещании руководителей спортивных федераций, спортшкол и тренеров Сахалинской области. Сахалин присоединился к флешмобу против опасных предложений о подработке. Сахалинская область уже начала готовить план северного завоза на 2027-2029 годы. Это важная процедура, которая гарантирует, что отдаленный район региона вовремя получит топливо, продукты и другие жизненно необходимые грузы. Координирует процесс региональное министерство сельского хозяйства и торговли. Сейчас министерство собирает заявки от 6 муниципалитетов и местного бизнеса. Готовый проверенный план отправят в Москву до 1 ноября. Депутат Госдумы Георгий Карлов принял участие в совещании руководителей спортивных федераций, спортшкол и тренеров Сахалинской области. На встрече обсудили широкий спектр вопросов. Парламентарий отметил, что массовый спорт на островах развивается как важнейшая социальная составляющая. Дети могут реализовать себя в самых разных дисциплинах. Представители серебряного поколения по карте сахалинцы посещают тренировки бесплатно. При этом в регионе отремонтированы старые и возведены новые спортивные сооружения. На встрече обозначили и ряд проблем. Например, это вопрос о программах федерального софинансирования капремонта спортивных объектов, а также о стоимости авиабилетов на соревнования. Георгий Карлов подчеркнул, что в современных условиях необходимы особенно взвешенные и ответственные решения, принимать которые нужно, действуя командно. Сахалин присоединился к флешмобу «Не тот заработок». Участники акции предупреждают подростков и студентов о сомнительных предложениях о легкой подработке. Например, человеку могут предложить принять посылку или протестировать оборудование за несколько тысяч рублей. Такие задания могут быть частью преступной схемы. Выполняя их, человек рискует стать участником преступления и получить уголовное наказание. На Сахалине появились первые объявления о продаже грибов. Сахалинцы отмечают, что в этом году сезон начался позже обычного. Люди связывают это с засушливым жарким летом. К покупке предлагают белые грибы, масляты, подосиновики и подберезовики. Также в объявлениях предлагают купить первую бруснику. НАСА опубликовала галерею из 16 галактик, снятых космическими и наземными телескопами. В подборку вошли спиральные и эллиптические галактики. Для каждого изображения объединили данные рентгеновской обсерватории Чандра и других телескопов. Самые далекие объекты на снимках находятся примерно в 490 миллионах световых лет от Земли. И в завершении выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас солнечно, 16 градусов. На этом все. В студии была Полина Кобелева. До встречи в эфире.
1: Вам поступил звонок от сотрудника банка, полиции или прокуратуры. Говорят, что кто-то пытается оформить на ваше имя кредит. Не паникуйте и не принимайте поспешных решений. Вас пытаются обмануть мошенники. Прервите разговор и самостоятельно обратитесь на горячую линию банка. Даже если в вашем мобильном приложении появилась заявка на кредит, свяжитесь с банком и отмените ее. Ни в коем случае не оформляйте заем. Сотрудники банков и полиции никогда не станут убеждать вас переводить деньги на безопасные, резервные или единые счета. Если вы столкнулись с подобным, сообщите об этом в полицию по телефону 102. Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет в центре событий.

0: ТВ.
1: Мир делится на два лагеря. Кто-то работает до пяти. Вам большой привет. Вы уже в зеленой зоне. Вы уже прекрасные и свободные, как домовенок из Гарри Поттера. Ну, а кто-то работает до шести. Вам лучи поддержки. Осталось чуть-чуть. Держитесь. Ну, а первые уже наверняка двигаются в сторону дома. И у каждого, конечно, из нас есть та самая песня, под которую хочется не ехать домой, а сделать еще один кружочек по району, потом еще один. Такие песни очень опасны. Из-за них бензин заканчивается быстрее, чем настроение, но я вам ее поставлю.

0: Интершум. Интершум на радио АСТВ.
1: Свежие новости из цифровой среды прямиком из ленты прямо сейчас. Страшилка. Кофе разрушает ваши кости. Оказалось, правда. И специалисты провели большое исследование, пришли к выводу. Кофеин вымывает минералы из костной ткани, делает ее тонкой и ломкой. Также кофе мешает костям срастаться, регенерировать, что может с юного возраста испортить зубы, вызвать осложнения при переломах. 3-5 кружек в день, и это возможность заработать артроз, разрушение костей, а женщины могут стать бесплодными. Ну а если при этом еще добавить вечером алкоголь, негативный эффект усиливается в разы, так что с утра теперь только чай. В Японии пройдет турнир по сну с призом 1 000 000 рублей. За 90 минут участникам нужно будет быстрее соперника заснуть. Отдельные призы дадут за самый глубокий сон и самые необычные позы для сна. Запрещено специально не спать накануне, ну а во время турнира вам будут мешать и всячески стараться разбудить. Пожалуй, лучший пассивный доход, известный человечеству. Волонтер зоопарка Майами позвал местного шимпанзе помочь ему с ремонтом авто. Примат быстро освоился и сразу начал работать. Крутил болты, помогал ставить колесо и подавал ключи. Видео завирусилось, ну а в комментариях было что-то из серии «Вот так и появляются настоящие автомеханики». Телевизоры LG тайно подслушивают владельцев и сканируют ваш домашний Wi-Fi. Исследование Games Nexus «Анализ трафика». Эта компания показала, что телевизоры постоянно ищут в локальной сети другие устройства. Телефоны, компьютеры, ваши умные часы и так далее. Параллельно собирают данные о соседних Wi-Fi сетях. Но разбирая трафик, исследователи обнаружили, что именно бренд LG записывает звук через микрофон, даже когда ваш телевизор выключен. Если отключить TV от интернета, то он запишет звук на внутреннюю память и передаст все на сервер компании, когда сеть снова появится. Если у вас телевизор LG, придется говорить шепотом, ну или при помощи языка жестов. Это был Интершум. Скроллим новостную ленту, причем с пользой.
0: Интершум. Интершум. На радио АСТВ.

0: заберу и украду буквально минутку вашего внимания, расскажу о погоде на завтра. Спонсор прогноза погоды – салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» – вся мебель на одной территории, улица Ленина, 395, работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра, 10 сентября, в Ахе временами дождь плюс 14. Далее по городам везде синоптики обещают погоду без осадков. Температура воздуха в Тымовском, а также в Северо-Курильске завтра 16 градусов тепла. В Смирных, Чехове, Невельске, а также в Хомске плюс 19 без осадков. В Углегорске и Томари погода облачная с прояснениями плюс 17. В Курильске также без осадков и плюс 21. В Южно-Сахалинске этой ночью плюс 7, завтра днем плюс 19, плюс 21. Осадков не обещают. Ветер юго-западный с порывами 7-12 метров в секунду.
1: Реклама.
2: За продуктами теперь не нужно идти в магазин. Сахпост привезет продукты из супермаркета и еду из ресторанов быстрее, чем за час. Скачайте приложение Сахпост и сделайте заказ. Сахпост. Все нужное в пути.
3: ООО «Сахпост», 693-007, Сахалинская область, Южно-Сахалинск, проспект Мира, дом 119А, офис 24, ОГРН 125-650-3043-31.
4: 6+. Снегоходы и квадроциклы «Стелс» и «Сигвей» в рассрочку. Прицепы 3,5 на 1,5 с тентом от 135,5 тысяч рублей в «Старт ДВ». Телефон 25-99-55. Количество техники ограничено. Рассрочка предоставляется банком.
5: Мир кровли фасадов. Официальный представитель Дёки и Юпласт на Сахалине. Фасадные панели более 20 производителей в наличии под заказ. Кровля, водосток, доборные элементы. Улица Ленина, 440А. Телефон 30-32-66.
6: Радио АСТВ. 25 лет ловим волны трендов. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23.

0: Всем привет, в эфире «Другие новости». ООН наконец-то решила перекроить мир. Нет, не политически, а географически. Карта Меркатора, по которой мы учили географию в школе, официально уходит в историю, потому что она врала. Гренландия на ней больше Африки, хотя в реальности она меньше в 14 раз, и это не шутка. Страны Африки сами инициировали такую замену, потому что им надоело выглядеть крошечными на фоне Европы. Подробности после информации о спонсоре. Спонсор выпуска «Других новостей» – клиника эстетической стоматологии «Август». Высокотехнологичное лечение под микроскопом, протезирование, надежная имплантация, современное отбеливание и установка брекетов. Обретите уверенность и красоту. Телефон 32 11 12. Стоматологическая клиника «Август». Эстетика вашей улыбки. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Другие новости.
0: Итак, теперь мир на карте будет выглядеть иначе. Новые картографические проекции, например, проекция Гола-Питерса, показывает реальные пропорции континентов. Африка наконец-то станет такой же огромной, какая есть на самом деле. Россия, кстати, тоже немного уменьшится в размерах, но не в реальности, на карте. Так что если вы думали, что наша страна самая большая, так и останется. Но на новой карте все будет честнее. В конце концов, если Гренландия – это просто большой кусок льда, а не гигантский остров, то и мы должны жить в мире, где размер имеет значение. Если вы до сих пор думали, что Гренландия больше Африки, ничего постыдного в этом нет, теперь знаете правду. Переучиваемся и не удивляемся, если в новых атласах Россия станет чуть скромнее. Хотя на самом деле она от этого не уменьшится, просто карта станет честнее. А честность, как известно, это новый черный. На этом все. Спонсор выпуска «Других новостей» – клиника эстетической стоматологии «Август». Телефон для записи 32 11 12.

0: Погоди на завтра. Спонсор прогноза погоды – магазин аккумуляторной техники «Литиум». Greenworks, Works, а также Кресс. Большой выбор аккумуляторного инструмента для дома и сада. Газонокосилки, снегоуборочная техника, мойки высокого давления, шуруповерты, пилы и многое другое. Еланский проезд, 29, телефон 305-005. По данным сайта rp5.ru, завтра, 10 сентября, в Александровске, Сахалинском и в Ногликах погода ожидается ясная, плюс 16. В Поронайске и Макарове ожидаются кратковременные дожди, 17 градусов тепла. В Красногорске, Малокурильском и в Южно-Курильске завтра без существенных осадков, плюс 18. В Долинске, Корсакове и Ваниве воздух прогреется до плюс 20 градусов, осадков не обещают. В Охотском облачно с прояснениями, плюс 21. В областной столице сегодня ночью плюс 7, завтра днем максимальная температура плюс 21. Осадков не будет, ветер юго-западный с порывами 7-12 метров в секунду.
1: Реклама. За продуктами теперь не нужно идти в магазин. Сахпост привезет продукты из супермаркета и еду из ресторанов быстрее, чем за час. Скачайте приложение Сахпост и сделайте заказ. Сахпост. Все нужное в пути.
2: ООО «Сахпост», 693-007, Сахалинская область, Южно-Сахалинск, проспект Мира, дом 119А, офис 24, ОГРН 125-653-043-31.
3: 6+.
4: Что за очередь опять в автоцентр «Гигант»?
5: Все готовятся к зиме. При покупке японских шин «Йокохама» или итальянских «Пирелли», официальных шин «Формула-1», вы получаете сразу два бонуса. Скидка 50% на шиномонтаж. Хранение летних шин на весь сезон бесплатно.
4: «Гигант» – огромный выбор шин, дисков и автомобилей. Автомасел для японских, корейских и немецких автомобилей.
5: Больничная 106, Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.

0: Мебель на заказ. Замеры бесплатно. М-мебель 65. Ищите нас в 2GIS.
1: Террористические организации все чаще используют интернет для пропаганды своих идей, вербовки новых участников группировок, призывов к осуществлению террористических актов и вовлечения в преступную деятельность. Помните, за пропаганду терроризма, пересылку материалов и постов, пропагандирующих террористическую деятельность, предусмотрена уголовная ответственность, огромные штрафы и лишение свободы. Даже частная переписка в мессенджерах, в которых оправдывается идеология терроризма, уголовно наказуема. Используй интернет законно. Скажи «нет» пропаганде насилия, терроризма и экстремизма.
2: Радио АСТВ. 25 лет.

0: Радио АСТВ.
1: В эфире «Дорожная сводка». Обращаем внимание жителей и гостей города Корсаково. В портовом городе на улице Октябрьской в районе дома номер 11 до 22.00 14 сентября. Движение транспортных средств будет организовано в одну полосу. Об этом сообщают в администрации муниципального образования. Но, по словам специалистов, причина такого ограничения – восстановление асфальтобетонного покрытия. Водителей просят заранее планировать свои маршруты и быть внимательнее.
0: Реклама спонсора.
2: Алло, мам, зайду к тебе, оставлю пиджак, а то машина обрызгла на улице. Потом заберу, постираю.
3: Ну сколько тебе раз говорить, что нельзя убирать вещи в шкаф, даже если ты надела всего раз. А надо сразу сдавать в химчистку «Ариэль». Тогда она будет чистая и прослужит долго.
2: Ну, мам!
3: Не мамкой, а запоминай. Дом быта, второй этаж. ТЦ «Рояль», цокольный этаж. Телефон 72-63-07. Весна пришла.

0: Moving to the Sun. Движемся в сторону заката вместе с радио СТВ. На Скалине Курилах 18.00.
1: Новости на радио АСТВ.
0: Обо всех актуальных событиях к этой минуте расскажет Полина Кобелева.
2: Добрый вечер. Спонсор выпуска новостей – Центр репродукции «Цветок жизни» медицинского центра «Модус Вивендии». Диагностика, современные методы лечения всех форм бесплодия, процедура ЭКО, криохранилище и специализированная лаборатория. Теперь доступны комплексное диагностическое обследование мужчин и женщин по оценке репродуктивного статуса. Запись по телефону 300-092-300-092. Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. Участникам СВО и молодым семьям на островах помогают обзавестись собственным жильем. В Холмске мужчина украл из магазина два телефона и радиоприемник. Чемпионат России по карате впервые пройдет на Сахалине. Участникам СВО и молодым семьям на островах помогает обзавестись собственным жильем. Как на ВЭФ отметил президент Владимир Путин, за последние годы объемы ввода жилой недвижимости на Дальнем Востоке выросли вдвое. Главным драйвером этого процесса стала дальневосточная ипотека по 2% годовых. Сахалинская область добавила к федеральным льготам региональную поддержку. С прошлого года молодые семьи и участники СВО могут получить 400 тысяч рублей на первоначальный взнос по программе «Дальневосточная и Арктическая ипотека». Меры поддержки воспользовались уже более тысячи семей. Программа доказала свою востребованность, поэтому губернатор Валерий Лимаренко принял решение продлить ее действие до конца 2026 года. Холмские полицейские раскрыли кражу из магазина электроники. По данным полиции, 24 августа местный житель дождался, когда сотрудники будут заняты другими покупателями, и похитил два телефона и радиоприемник. Общая стоимость товаров составила почти 13 тысяч рублей. Подозреваемого нашли сотрудники уголовного розыска. Против похитителя возбуждено уголовное дело. Мужчина находится под подпиской о невыезде. Чемпионат России по карате впервые проведут на Сахалине. Соревнования пройдут с 11 по 13 сентября в учебно-тренировочном центре «Восток» в Южно-Сахалинске. На остров приедут сильнейшие каратисты страны. Сахалинскую область представят 15 спортсменов. 12 сентября Южно-Сахалинск отметит 144-й день рождения. Главные праздничные площадки будут работать в городском парке и на стадионе «Космос». В 11:30 в парке начнет работу «Мозаика народов» – 7 этнических деревень с национальной кухней, традициями и творчеством. В 12:00 на стадионе откроется основная программа. Вечером в 18:00 здесь начнется концерт «Сердце города, мы едины». В 20:30 выступит хор турецкого. Сахалинка вошла в число финалистов международного фестиваля искусственного интеллекта «Лондон Фильм Фестиваль». В шорт-лист попала ее 9-минутная работа. Картину она создала с помощью нейросетей всего за 4 дня. На работу потратила около $300. Для фильма искусственный интеллект сгенерировал видео, музыку и голоса персонажей. Сейчас еще несколько работ Елены участвуют в фестивальном отборе. И в завершении выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас солнечно, 15 градусов. На этом все. В студии была Полина Кобелева. До встречи в эфире.
3: Министерство обороны приглашает мужчин старше 18 лет в ряды вооруженных сил Российской Федерации. Единовременная выплата 2 миллиона 550 тысяч рублей. Ежемесячная выплата от 230 до 420 тысяч рублей. Возможно, списание кредитов до 10 миллионов рублей. Подробная информация на сайте контрактная служба.рф.
1: Радио АСТВ. 25 лет на волне актуальных событий.

0: Кудатова.
1: Осенью у нас с вами прогулки превращаются в квест. Выходим подышать воздухом, возвращаемся с пакетом яблок, фотографиями в листьях, ощущением, что жизнь все-таки неплохая штука. Я вас заклинаю, давайте не упускать эти дни, еще пока без вот этого пасмурного фирменного спада настроения, спада сил. Все карты у нас с вами на руках, капучино для второго дыхания и гулять однозначно. Подоспел к этой минуте в наш плейлист «Атмосферный лирик». Встречайте.

0: Регистрация СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдана Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет. Знаю.

0: идеально настраивает на покер и фейс наш, как всегда, Леди Гага. Подходит ли сегодняшний вечер для покера? Если вам везет, если счастливая рука, то однозначно да. Для чего подойдет завтрашний день? Эту ситуацию прояснит прогноз погоды. Спонсор прогноза погоды на радио АСТВ, салон мебели «Статус», рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» – вся мебель на одной территории, улица Ленина, 395, работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра, 10 сентября, в Ахе плюс 14, временами дождь. Далее по городам везде ожидается ясная погода без осадков. Температура в Тымовском и в Северо-Курильске завтра 16 градусов тепла. В Смирных, Чехове, Невельске и Хомске плюс 19. В Углегорске и Томари воздух прогреется до 18 градусов. В Курильске также без осадков и плюс 21. В областной столице сегодня ночью плюс 7, завтра днем максимальная температура плюс 21 градус. Осадков не обещают, ветер юго-западный 7-12 метров в секунду.
1: Реклама.
2: За продуктами теперь не нужно идти в магазин. Сахпост привезет продукты из супермаркета и еду из ресторанов быстрее, чем за час. Скачайте приложение Сахпост и сделайте заказ. Сахпост. Все нужное в пути.
3: ООО «Сахпост», 693-007, Сахалинская область, Южно-Сахалинск, проспект Мира, дом 119А, офис 24, ОГРН 125-650-300-43-31.
4: 6+.
5: Скоро зима. Пора менять шины.
6: Да, езжай в новый магазин «Шины даром» на Железнодорожной. Там при покупке комплекта китайских шин «Капсон» вы получаете сразу два подарка. Хранение шин на весь сезон бесплатно. Развал схождения бесплатно. Китайские шины «Капсон». Большой выбор размеров и выгодные цены. Ведь хорошие шины должны стоить недорого. «Шины даром». Лучший шиномонтаж в городе Южно-Сахалинск в 2026 году, по мнению пользователей 2GIS. Железнодорожная 168/4. Телефон 300-168.
7: Красота не требует жертв. Она требует профессионализма. Проф-65 – качественное оборудование для визажистов, бровистов и косметологов. Более 10 лет на рынке. Звоните 25-50-25.
8: Алтайская кедровая фабрика принимает шишку кедрового стланника у населения. Выгодная цена и удобные условия сдачи. Пункты приема работают ежедневно в Ахе и Ногликах. Подробности по телефону 8-984-131-31-95. 8-984-131-31-95.
9: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: утро на радио АСТВ начинается так.
1: Закрой рот и ешь суп, да? Странные фразы из детства.
2: Вырастешь, все поймешь. Вырастешь, делай что хочешь. Выросла, ничего не понятно. И делать могу, что хочу, но уже ничего не хочется. Это так знакомо.
0: По будням с 7 до 11 утра. Областное шоу. Спонсор шоу – сеть социальных магазинов «Верный». Сеть социальных магазинов «Верный». Доступные цены и верное качество. Ваш выбор «Верный». И экономный.

0: Другие новости.
1: Всем привет, это «Другие новости». Психологи выяснили, грибники – это латентные лудоманы. Каждый найденный гриб вызывает выброс дофамина и хочется идти дальше. Мозг воспринимает гриб как добычу и считает, что вы сделали что-то важное для выживания. Так что если ваш родственник пропадает в лесу с утра до вечера, знайте, он не просто собирает грибы, он охотится. Все подробности после информации о спонсоре. Спонсор выпуска «Других новостей» – компания «Стройгазсервис ДВ». Подготовьтесь к отопительному сезону. Все услуги по газификации вашего дома. Консультации, разработка проектно-сметной документации, строительство в короткие сроки без привлечения ваших денежных средств. Скидки при наличии готового проекта – быстро, качественно, надежно. «Стройгазсервис ДВ» – заботой о вас и вашем доме. Звоните 321-333. Итак, казино, ставки, но нет, только лес и корзинка. Причем азарт настолько сильный, что грибники готовы бродить по лесу часами. Даже если уже набрали полную корзину. Это чистая зависимость, только без слотов и без рулетки. Но с риском. Риском заблудиться, риском встретить медведя или просто промокнуть под дождем. Так что если вам нужен здоровый азарт, идите в лес, только не забудьте компас и заряженный телефон. Оказывается, лудоманы есть не только в казино, они есть и в лесу. Если вы заядлый грибник, проверьте себя. Вы еще собираете грибы или они уже собирают вас? Главное вовремя остановиться. Если у вас есть знакомый грибник, скажите ему, что он не один, у него есть диагноз, но в хорошем смысле. На этом все. Спонсор выпуска «Других новостей» на радио АСТВ, компания «Стройгазсервис ДВ». Звоните 321-333.

0: Я уверена, вам есть для кого повторить, реализовать строчки из этой песни. Очень романтическое настроение. Спасибо, Акмаль. Расскажу о погоде на завтра. Далее музыка. Спонсор прогноза погоды на радио АСТВ. Магазин аккумуляторной техники «Литиум». «Гринворкс», «Воркс», «Кресс». Большой выбор аккумуляторного инструмента для дома и сада. Газонокосилки, снегоуборочная техника, мойки высокого давления, шуруповерты, пилы и многое другое. Еланский проезд, 29, телефон 305-005. По данным сайта rp5.ru, завтра 10 сентября. В Александровске, Сахалинском, а также в Ногликах погода будет ясной, 16 градусов тепла. В Паранеске и Макарове 17 градусов тепла, кратковременные дожди. В Красногорске, Малокурильском и в Южно-Курильске. Осадков не обещают, плюс 18. В Долинске, Корсакове и Аниве. Воздух прогреется до температуры плюс 20. В Охотском завтра плюс 21, облачно с прояснениями. В областной столице сегодня ночью плюс 7, завтра днем от 19 до 21 градуса тепла. Осадков не будет, ветер юго-западный с порывами 7-12 метров в секунду.
1: Реклама.
2: За продуктами теперь не нужно идти в магазин. Сахпост привезет продукты из супермаркета и еду из ресторанов быстрее, чем за час. Скачайте приложение Сахпост и сделайте заказ. Сахпост. Все нужное в пути.
3: ООО «Сахпост», 693-007, Сахалинская область, Южно-Сахалинск, проспект Мира, дом 119А, офис 24, ОГРН 125-650-3043-31.
4: 6+.
5: Что за очередь опять в автоцентр «Гигант»?
6: Все готовятся к зиме. При покупке японских шин «Йокохама» или итальянских «Пирелли», официальных шин «Формула-1», вы получаете сразу два бонуса. Скидка 50% на шиномонтаж. Хранение летних шин на весь сезон бесплатно.
5: «Гигант» – огромный выбор шин, дисков и автомобилей. Автомасел для японских, корейских и немецких автомобилей.
6: Больничная 106, Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.
7: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. Опыт, которому доверяют. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23. Легенда на радио АСТВ.

Сжигаю мосты на пути, давай перейдем на ты. В одном дыхании застыл, твой взгляд так ярко искрил. Один повод и 100 причин, штиль на море, но не в груди. Ты как яркий свет ночи, но мотивы мои просты. Мы с тобой как две луны, этой ночью мы не одни. Уже так далеко зашли.

0: всем, кто подключился к радио СТВ с зеленых светофоров и отличной музыки. 19.00 на Сахалине и Курилах.
1: Новости на радио АСТВ.
2: Добрый вечер, в студии Полина Кобелева. Коротко о главных событиях. Транспортно-пересадочный узел 5 углов в Корсакове по поручению губернатора благоустроят до конца года. В Южно-Сахалинске два местных жителя проникли в офис ритуального агентства и украли деньги и телефон. Депутат Госдумы Георгий Карлов принял участие в совещании руководителей спортивных федераций, спортшкол и тренеров Сахалинской области. Транспортно-пересадочный узел 5 углов в Корсакове по поручению губернатора благоустроят до конца года. На сегодня готовность объекта находится на уровне 70%. На территории готовят основание под благоустройство. В ближайшее время здесь появится парковка, освещение, тротуары, навесы и лавочки. Работы проходят в рамках программы формирования комфортной городской среды нацпроекта «Инфраструктура для жизни», запущенного по инициативе президента. ТПУ 5 углов – это часть большой транспортной реформы, которую регион совместно с РЖД реализует с 2022 года. За два года пассажиропоток на железной дороге в Южно-Сахалинской агломерации вырос в два раза. В Южно-Сахалинске два местных жителя проникли в офис ритуального агентства и украли деньги и телефон. Ночью молодые люди проходили мимо здания, один из них взломал роль ставни, после чего они зашли внутрь. В помещении злоумышленники нашли незапертый сейф и забрали деньги, которые позже потратили. Телефон сотрудницы полиция изъяла. Общий ущерб составил 203 200 рублей. Возбуждено уголовное дело о краже с незаконным проникновением. Подозреваемые находятся под подпиской о невыезде. Депутат Госдумы Георгий Карлов принял участие в совещании руководителей спортивных федераций, спортшкол и тренеров Сахалинской области. На встрече обсудили широкий спектр вопросов. Парламентарий отметил, что массовый спорт на островах развивается как важнейшая социальная составляющая. Дети могут реализовать себя в самых разных дисциплинах. Представители серебряного поколения по карте сахалинцы посещают тренировки бесплатно. При этом в регионе отремонтированы старые и возведены новые спортивные сооружения. На встрече обозначили и ряд проблем. Например, это вопросы о программах федерального софинансирования капремонта спортивных объектов, а также о стоимости авиабилетов на соревнования. Георгий Карлов подчеркнул, что в современных условиях необходимы особенно взвешенные и ответственные решения, принимать которые нужно, действуя командно. Сахалинские «Акулы» в ночь на 10 сентября проведут первый матч нового сезона МХЛ. В Санкт-Петербурге островная команда сыграет с СКА 1946. Начало в 3 часа по сахалинскому времени. В последней встрече этих команд «Акулы» победили со счетом 4-3 в овертайме. Прямую трансляцию можно посмотреть на сайте и в приложении лиги, а также на Кинопоиске. Напоследок напомню о самых важных событиях на Сахалине и Курилах. Также рассказывает круглосуточный информационный телеканал АСТВ. Оперативные новости теперь доступны на 22-м канале во всех сетях кабельных операторов области. И в завершении выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас солнечно, 14 градусов. На этом все. В студии была Полина Кобелева. До встречи в эфире.
1: Радио АСТВ. 25 лет. Все так же в курсе. Все так же в эфире.
3: Затмение мне показала любовь, о том, что у нас серьез с тобой. Как ни крути, из головы тебя не выкинуть. Ведь ты так смело во мне разжигала искры. Я зависим тобой, я в этом облаке ищу твои следы надеи.

просто хотел тебе сказать, что у меня все по-прежнему. Снова ищу тебя глазами, ну где же ты? И я ревную тебя все так же бешено. Не знаю, сколько я смогу себе сдержать.

0: Если среда это все-таки маленькая пятница, то треки более чем подходящие у нас с вами в этом часе. Напомню, с 8 до 10 в проекте 2 часа музыки играет лучшее за 25 лет. Не забудьте включиться. Буквально через 40 минут проект этот начнется. Ну а сейчас расскажу о погоде. По данным сайта rp5.ru, завтра 10 сентября в Ахе 14 градусов, временами дождь. В Тымовском и Северо-Курильске синоптики обещают погоду без осадков плюс 16. Далее по городам везде без осадков. Температура воздуха в Смирных, Чехове, в Невельске и Хомске плюс 19. В Углегорске и Томари воздух прогреется до плюс 17 градусов. В Курильске завтра тоже без осадков плюс 21. В областной столице сегодня ночью плюс 7. Завтра днем максимальная температура плюс 21. Без существенных осадков. Ветер юго-западный с порывами 7-12 метров в секунду.
1: Реклама спонсора. Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает техосмотр легковых, грузовых автомобилей, автобусов и прицепов, регулировку фар, страхование ОСАГО, САГАС, Альфа-страхование, ВСК, город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180, телефон 39-99-90, 39-99-90.
2: Реклама.
3: Скоро зима. Пора менять шины.
4: Да, езжай в новый магазин «Шины даром» на Железнодорожной. Там при покупке комплекта китайских шин «Капсон» вы получаете сразу два подарка. Хранение шин на весь сезон бесплатно. Развал схождения бесплатно. Китайские шины «Капсон». Большой выбор размеров и выгодные цены. Ведь хорошие шины должны стоить недорого. «Шины даром». Лучший шиномонтаж в городе Южно-Сахалинск в 2026 году по мнению пользователей 2GIS. Железнодорожная 168/4. Телефон 300-168.
5: Вам звонит сотрудник Банка России и предлагает перевести деньги на безопасный счет? Не сомневайтесь, это мошенник. Никаких безопасных или защищенных счетов нет. Немедленно прервите разговор и положите трубку. Не давайте мошенникам шанса.
6: Как получить скидку 40%? Легко! В столичном по карте «Столичная» колбаса «Сливушка» от «Вязанки» всего 199,90. «Столичный» – здесь покупают все. Акция по 30 сентября. Подробности у продавцов.
7: Радио АСТВ. 25 лет креативных идей. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Радио АСТВ. Первое областное.
1: Между прочим, в Таиланде среда считается очень сильно особенным днем. Куча примет, связанных с этим днем. Все довольно-таки хорошие. И вот что примечательно, рекомендуют в этот день тайцы носить счастливый цвет, а счастливый цвет у них считается зеленый. Получается, если сегодня среда и на вас по стечению обстоятельств что-то зеленое, возможно, вы уже участвуете в международной программе «Удачи». Ну и зеленое пока что преобладает у нас с вами за окошком, что отрадно. Любуемся красками осени. С нами в деле сегодня Имстасамка и Лолита.

0: данным сайта rp5.ru, завтра, 10 сентября. В Александровске-Сахалинском, а также в Ногликах погода ожидается солнечная, 16 градусов тепла. В Поронайске и Макарове кратковременные дожди, плюс 17. В Красногорске, а также в Малокурильском и в Южно-Курильске без существенных осадков, 18 градусов выше нуля. В Долинске, а также в Корсакове и Аневе ожидается ясная погода до плюс 20 градусов. В Охотском плюс 21 без существенных осадков. В Южно-Сахалинске сегодня ночью плюс 7, завтра днем плюс 19, плюс 21. Осадков не будет, ветер юго-западный с порывами 7-12 метров в секунду.
1: Реклама спонсора. Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает техосмотр легковых, грузовых автомобилей, автобусов и прицепов, регулировку фар, страхование ОСАГО, САГАС, Альфа-страхование, ВСК, город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180, телефон 39-99-90, 39-99-90.
2: Реклама.
3: Если вы хотите приобрести бытовую технику, которая прослужит долго не только вам, но и вашим внукам, то это к нам, в магазин «Орбита». А если на полгода, то это не к нам. Есть много других веселых магазинов. Магазин «Орбита».
4: Чтобы отдых на водоеме не обернулся бедой, запомните простые правила. Не купайтесь в состоянии алкогольного опьянения. Не допускайте купания детей без присмотра. Не заходите в воду во время шторма. Помните, все плавсредства должны быть оснащены спасательными жилетами. Не катайтесь на лодках и гидроциклах в местах массового купания людей. Окажите помощь утопающему, если это в ваших силах, и немедленно позвоните в службу спасения. По номеру 112 сообщайте обо всех чрезвычайных происшествиях на воде. Так вы убережете себя и своих близких.
5: Лечение зубов в Китае. Мы позаботимся о вас и о вашей улыбке. Полное сопровождение, трансфер, проживание. Звоните 8-924-944-22. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
6: В «Матрешке» весь сентябрь. Сосиски «Ратимир» приморские со сливочным маслом 229,95 за 370 грамм. Молоко «БМК» ультрапастеризованное 2,5% 119,95 за 975 миллилитров.
7: С «Матрешкой» выгодно всегда.
1: Радио АСТВ. Ваш партнер со стажем 25 лет. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске 49-16-23. Легенда на радио АСТВ.

0: Звуки музыки на радио АСТВ.
1: Привет! Давай поговорим о том самом инструменте, который умеет быть частью дома, словно старое любимое кресло или полка с семейными фотографиями. А пианино. Солидный корпус, полированное дерево, клавиши черные и белые, будто ровные ступеньки, ведущие в мир музыки. Ты садишься на банкетку, опускаешь пальцы, и вот уже по комнате плывет звук, то тихий, как шепот, то полный, как голос, который хочется слушать без конца. Пианино не кричит, не старается перекрыть все вокруг. Оно просто звучит и сразу становится уютнее. Пианино был гораздо больше, чем просто музыкальный инструмент. Это был настоящий культурный феномен и важный атрибут быта, занимавший центральное место во многих квартирах. Наличие пианино в советских семьях считалось признаком интеллигентности и принадлежности к среднему или высшему классу, ну, в понимании советской социальной иерархии. Семьи стремились приобрести инструмент не только ради музыки, но и в знак того, что они ценят искусство и вкладываются в развитие детей. Часто пианино покупалось на вырост, даже если никто в семье изначально не умел играть. Хорошее пианино стоило очень дорого, поэтому к выбору инструмента подходили серьезно. Самыми престижными считались инструменты чехословацкой марки Петров или немецкие Рёних или Циммерман. Советские пианино «Лирика» и «Родина» были доступнее, но уступали импортным по качеству звука и внешнему виду. Инструмент покупался один раз и на всю жизнь, передаваясь по наследству. В наши дни пианино все так же умеет создавать уют. Его звук собирает семью, помогает выдохнуть после трудного дня, возвращает воспоминания о детстве, о том, как кто-то из близких играл, а ты сидел рядом и слушал, затаив дыхание.
0: Звуки музыки.

0: Для тех, кто весь день берег себя и не смотрел, не читал новости, 8-часовой выпуск, вот он уже за поворотом, а далее проект «2 часа музыки», лучшее за 25 лет. Оставайтесь на правильной радиоволне. В Сахалинской области 20.00.
1: Новости на радио АСТВ.
2: Здравствуйте, в студии Виктория Тарабарина. В ближайшие минуты коротко подведем итоги прошедшего дня. Участникам СВО и молодым семьям на островах помогают обзавестись собственным жильем. Как Навеф отметил президент Владимир Путин, за последние годы объемы ввода жилой недвижимости на Дальнем Востоке выросли вдвое. Главным драйвером этого процесса стала дальневосточная ипотека по 2% годовых. Сахалинская область добавила к федеральным льготам региональную поддержку. С прошлого года молодые семьи и участники СВО могут получить 400 тысяч рублей на первоначальный взнос по программе «Дальневосточная и арктическая ипотека». Меры поддержки воспользовались уже более 1000 семей. Программа доказала свою востребованность, поэтому губернатор Валерий Лимаренко принял решение продлить ее действие до конца 2026 года. В Южно-Сахалинске следят за качеством школьной еды. Как напомнили в мэрии, бесплатное питание предусмотрено для учеников начальной школы, а также для льготных категорий с 5-11 классов. Меню при этом у всех поставщиков сбалансировано и согласованное с Роспотребнадзором. В зависимости от смены обучения дети получают полноценный прием пищи. Для первой смены организован завтрак, для второй – обед из 3 блюд. Мониторинг качества организации питания в образовательных учреждениях проводят специалисты Департамента образования. Кроме того, в каждой школе работают дегустационная комиссия, которая состоит из представителей руководства учреждения, педагогов и учеников. Посетить школьные столовые могут и родители. Для этого нужно обратиться к администрации школы. Транспортно-пересадочный узел 5 углов в Корсакове по поручению губернатора благоустроят до конца года. На сегодня готовность объекта находится на уровне 70%. На территории готовят основания под благоустройство. В ближайшее время здесь появится парковка, освещение, тротуары, навесы и лавочки. Работы проходят в рамках программы формирования комфортной городской среды нацпроекта «Инфраструктура для жизни», запущенного по инициативе президента. ТПУ 5 углов – это часть большой транспортной реформы, которую регион совместно с РЖД реализует с 2022 года. За 2 года пассажиропоток на железной дороге в Южно-Сахалинской агломерации вырос в 2 раза. Сахалин вошел в число регионов с зарплатами выше 150 тысяч рублей. Согласно данным Росстата, ее средний размер в регионе в июне достиг 164 тысяч. По уровню заработной платы область находится на 6-м месте в стране. Первую тройку занимают Чукотка, Магаданская область и Ямало-Ненецкий автономный округ. Финал Кубка России по лыжным гонкам стартовал в Южно-Сахалинске 9 сентября. Борьба за медали продлится 4 дня. Она собрала более 100 сильнейших лыжников страны. 10 сентября гонка преследования на 15 и 20 километров в 12 часов начнется на территории дронопорта «Пушистый». 12 числа на улице Горького лыжники преодолеют 200 метров спринтом. В воскресенье соревнования завершатся масс-стартом по юго-западному серпантину горного воздуха. На этом все. В студии была Виктория Тарабарина. До встречи в эфире.
1: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет в центре событий. Радио АСТВ. Первое. Областное.

0: Солдатова.
1: Привет-привет всем, кто с нами сейчас в дороге или где-то на работе, да где угодно, в наушниках. Самая приятная часть дня у нас с вами сейчас, момент, когда мы уже все. Ну, не в смысле, что еле дышим, я не о том. Это просто момент, когда вроде бы ничего не выиграли, не спасли человечество, но честно отработали свое положенное время, все задачи закрыли, движемся в сторону дивана. Это наша маленькая ежедневная победа. С отличным настроем вы, кстати, не обязаны сиять всегда. Достаточно просто быть в порядке. Таков наш с вами план. Ну а следующие строчки вы вспомните буквально с первого слова. Я вам это гарантирую.

0: По данным сайта rp5.ru, завтра, 10 сентября. В Ахе временами дождь, 14 градусов тепла. Далее по городам везде ожидается погода без осадков. Температура воздуха в Тымовском, а также в Северо-Курильске завтра плюс 16. В Смирных, Чехове, Невельске, а также в Хомске воздух прогреется до 19 градусов. В Углегорске завтра 17 градусов выше нуля, в Томари плюс 18. В Курильске завтра плюс 21 и тоже без осадков. В областной столице этой ночью плюс 5, плюс 7. Завтра днем максимальная температура плюс 21 без осадков. Ветер юго-западный от 7 до 12 метров в секунду.
1: Реклама спонсора. Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает техосмотр легковых, грузовых автомобилей, автобусов и прицепов, регулировку фар, страхование ОСАГО, САГАС, Альфа-страхование, ВСК, город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180, телефон 39 99 90.
2: Реклама.
3: Слышите помеху справа? А лучше ее еще и увидеть. Помехи вообще неприятны, а на дороге, и особенно справа, опасны. Поэтому на перекрестке равнозначных дорог уступайте дорогу автомобилю, который приближается справа. Соблюдайте очередность на перекрестке. Расставь приоритеты.
4: Что за очередь опять в автоцентр «Гигант»?
5: Все готовятся к зиме. При покупке японских шин «Йокохама» или итальянских «Пирелли», официальных шин «Формула-1», вы получаете сразу два бонуса. Скидка 50% на шиномонтаж. Хранение летних шин на весь сезон бесплатно.
4: «Гигант» – огромный выбор шин, дисков и автомасел для японских, корейских и немецких автомобилей.
5: Больничная 106, Холмское шассе 5. Телефон 300-139.
6: Жилой комплекс «Садовые кварталы». Все, чтобы жить спокойно, комфортно и удобно. Прогулочная аллея, места для прогулок с собаками, экстрим-парк, магазины, кафе и зоны отдыха. Подробности по телефону 32 22 26 или на сайте sdevelopment.rf. С проектной документацией можно ознакомиться на сайте нашдом.рф. Специализированный застройщик «Русская деревня».
7: Аккумулятор на легковое авто? База техника! А аккумулятор на грузовое авто? База техника! Аккумуляторы производства Южная Корея, Россия, Беларусь. База техника! Проспект Мира 7В. Телефон 505-525.
8: Радио АСТВ. 25 лет ловим волны трендов. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Радио АСТВ. 25 лет по волнам хитов.
1: Бесконечность одиноких темных лестниц в городе чужом. Где-то улица

0: данным сайта rp5.ru, завтра, 10 сентября. В Александровске-Сахалинском, а также в Ногликах погода ожидается солнечная, 16 градусов тепла. В Поронайске и Макарове кратковременные дожди, плюс 17. В Красногорске, а также в Малокурильском и в Южно-Курильске без существенных осадков, 18 градусов выше нуля. В Долинске, а также в Корсакове и Аневе ожидается ясная погода до плюс 20 градусов. В Охотском плюс 21 без существенных осадков. В Южно-Сахалинске сегодня ночью плюс 7, завтра днем плюс 19, плюс 21. Осадков не будет, ветер юго-западный с порывами 7-12 метров в секунду.
1: Реклама спонсора. Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает техосмотр легковых, грузовых автомобилей, автобусов и прицепов, регулировку фар, страхование ОСАГО, САГАС, Альфа-страхование, ВСК, город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180, телефон 39-99-90, 39-99-90.
2: Реклама.
3: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
4: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
1: Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23. Радио АСТВ. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23.

0: Обретайте уверенность в себе каждый будний день вместе с проектом от радио АСТВ. 2 часа музыки — это лучшее за 25 лет. Слова этих песен и мелодия вы точно знаете, поэтому с удовольствием подпеваем. Ну а далее в проекте «Ловец снов» мы будем наслаждаться электронной музыкой. Друзья, на сегодня мой эфир окончен. С вами была я, Катя Солдатова. Желаю классно выспаться, хорошо отдохнуть, насладиться, конечно, нашим плейлистом и ворваться с ощущением продуктивности и результативности в завтрашний четверг. Всех обняла, буду скучать. Пока!
1: Сводим песни и олдскулы. Радио АСТВ.

Сахалинское время 9 часов вечера. Радио АСТБ. Первое областное.

0: Регистрация СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдана Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

0: Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: По данным сайта rbp.ru, завтра, 10 сентября, в Ахе временами дождь, 14 градусов тепла. Далее по городам везде ожидается погода без осадков. Температура воздуха в Тымовском, а также в Северо-Курильске завтра плюс 16, в Смирных, Чехове, Невельске, а также в Хомске воздух прогреется до 19 градусов. В Углегорске завтра 17 градусов выше нуля, в Томари плюс 18. В Курильске завтра плюс 21 и тоже без осадков. В областной столице этой ночью плюс 5, плюс 7. Завтра днем максимальная температура плюс 21, без осадков. Ветер юго-западный от 7 до 12 метров в секунду.
0: Радио АСТВ. Первое областное. Реклама спонсора. Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает техосмотр легковых, грузовых автомобилей, автобусов и прицепов, регулировку фар, страхование ОСАГО, САГАС, Альфа-страхование, ВСК, город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180, телефон 39 99 90.
2: Реклама.
3: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolion. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
0: Мнения могут быть разными. Истина только одной. В мире, где говорит каждый, ценность имеет тот, кто проверяет. АСТВ – это территория фактов, а не точек зрения. Здесь новости не спорят с реальностью, они ей соответствуют. АСТВ – 22-й канал во всех сетях кабельных операторов Сахалина.
4: Радио АСТВ. 25 лет. Говорим о вас. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: По данным сайта rp5.ru, завтра, 10 сентября, в Александровске-Сахалинском, а также в Ногликах погода ожидается солнечная, 16 градусов тепла. В Поронайске и Макарове кратковременные дожди, плюс 17. В Красногорске, а также в Малокурильском и в Южно-Курильске без существенных осадков, 18 градусов выше нуля. В Долинске, а также в Корсакове и Аневе ожидается ясная погода до плюс 20 градусов. В Охотском плюс 21 без существенных осадков. В Южно-Сахалинске сегодня ночью плюс 7, завтра днем плюс 19, плюс 21. Осадков не будет, ветер юго-западный с порывами 7-12 метров в секунду.
0: Радио АСТВ. Первое областное. Реклама спонсора. Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает техосмотр легковых, грузовых автомобилей, автобусов и прицепов, регулировку фар, страхование ОСАГО, САГАС, Альфа-страхование, ВСК, город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180, телефон 39 99 90.
2: Реклама.
3: Бизнесу нужен транспорт. «Авторенто» предлагает автомобили для юридических лиц, для командировок, рабочих поездок и срочных задач на день, неделю, месяц или долгий срок. Специальные условия аренды и минимум лишних ограничений. «Авторенто», когда машина нужна для дела. 399-111. 399-111.
4: Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое.
0: Быть в курсе последних событий просто, как дважды два. АСТВ. 22-й канал во всех сетях кабельных операторов. Радио АСТВ. Четверть века эффективных решений вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49

0: На островах 22 часа.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
2: Всем привет! Меня зовут Павел Майдекс. Представляю вам свой авторский музыкальный проект «Ловец снов» на радио АСТВ.
3: Спонсор проекта – «Профессионал 65». Современное оборудование для салонов красоты. Залог успеха вашего бизнеса. Создавайте красоту, а комфорт и удобство обеспечит «Профессионал 65». Специализированное оснащение студий красоты. Переулок Мартовский, 1Б, телефон 25 50 25 25 50 25.

0: Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: По данным сайдер bp5.ru, завтра, 10 сентября. В Ахе временами дождь, 14 градусов тепла. Далее по городам везде ожидается погода без осадков. Температура воздуха в Тымовском, а также в Северо-Курильске завтра плюс 16. В Смирных, Чехове, Невельске, а также в Хомске воздух прогреется до 19 градусов. В Углегорске завтра 17 градусов выше нуля, в Томари плюс 18. В Курильске завтра плюс 21 и тоже без осадков. В областной столице этой ночью плюс 5, плюс 7. Завтра днем максимальная температура плюс 21, без осадков. Ветер юго-западный от 7 до 12 метров в секунду.
0: Радио АСТВ. Первое областное. Реклама спонсора. Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает техосмотр легковых, грузовых автомобилей, автобусов и прицепов, регулировку фар, страхование ОСАГО, САГАС, Альфа-страхование, ВСК, город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180, телефон 39-99-90, 39-99-90.
2: Вы слушаете музыкальный проект «Ловец снов»
3: на радио АСТВ.
2: Вы слушаете музыкальный проект «Ловец снов»
3: на радио АСТВ.
4: Реклама.
5: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111.
6: Одни узнают новости по слухам, другие – по комментариям. А кто-то просто включает АСТВ и экономит время. События не ждут, они уже происходят. АСТВ – это новости, которые не опаздывают. Хочешь быть в курсе? АСТВ – 22-й канал во всех сетях кабельных операторов Сахалина.
0: Радио АСТВ. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.
7: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

0: Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: По данным сайта rp5.ru, завтра, 10 сентября, в Александровске-Сахалинском, а также в Ногликах погода ожидается солнечная, 16 градусов тепла. В Поронайске и Макарове кратковременные дожди, плюс 17. В Красногорске, а также в Малокурильском и в Южно-Курильске без существенных осадков, 18 градусов выше нуля. В Долинске, а также в Корсакове и Аневе ожидается ясная погода до плюс 20 градусов. В Охотском плюс 21 без существенных осадков. В Южно-Сахалинске сегодня ночью плюс 7, завтра днем плюс 19, плюс 21. Осадков не будет, ветер юго-западный с порывами 7-12 метров в секунду.
0: Радио АСТВ. Первое областное. Реклама спонсора. Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает техосмотр легковых, грузовых автомобилей, автобусов и прицепов, регулировку фар, страхование ОСАГО, САГАС, Альфа-страхование, ВСК, город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180, телефон 39-99-90, 39-99-90.
2: Вы слушаете музыкальный проект «Ловец снов»
3: на радио АСТВ.
2: Вы слушаете музыкальный проект «Ловец снов»
3: на радио АСТВ.
4: Реклама.
0: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
5: Доверие не возникает внезапно. Оно формируется годами. Из проверок и сомнений, из опыта и гибкости. АСТВ. 30 лет остается вашим надежным информатором. Мы те, кому доверяют. Мы те, кому возвращаются, когда жизнь требует ясности. Включай 22-й канал АСТВ. Твой прямой контакт с реальностью.
0: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.
6: Данная программа предназначена для прослушивания лицами.

0: На Сахалине и Курилах 23.00.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
2: Всем привет! Меня зовут Павел Майдекс. Представляю вам свой авторский музыкальный проект «Ловец снов» на радио АСТВ.
3: Спонсор проекта – «Профессионал 65». Современное оборудование для салонов красоты. Залог успеха вашего бизнеса. Создавайте красоту, а комфорт и удобство обеспечит «Профессионал 65». Специализированное оснащение студий красоты. Переулок Мартовский, 1Б, телефон 25 50 25 25 50 25.

0: Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: По данным сайта rp5.ru, завтра, 10 сентября. В Ахе временами дождь, 14 градусов тепла. Далее по городам везде ожидается погода без осадков. Температура воздуха в Тымовском, а также в Северо-Курильске завтра плюс 16. В Смирных, Чехове, Невельске, а также в Хомске воздух прогреется до 19 градусов. В Углегорске завтра 17 градусов выше нуля, в Томари плюс 18. В Курильске завтра плюс 21 и тоже без осадков. В областной столице этой ночью плюс 5, плюс 7. Завтра днем максимальная температура плюс 21, без осадков. Ветер юго-западный от 7 до 12 метров в секунду.
0: Радио АСТВ. Первое областное. Реклама спонсора. Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает техосмотр легковых, грузовых автомобилей, автобусов и прицепов, регулировку фар, страхование ОСАГО, САГАС, Альфа-страхование, ВСК, город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180, телефон 39-99-90, 39-99-90.
2: Вы слушаете музыкальный проект «Ловец снов» на радио АСТВ.
3: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
4: Наша группа ВКонтакте «Ловец снов радиошоу».

0: Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: По данным сайта rp5.ru, завтра, 10 сентября, в Александровске, Сахалинском, а также в Ноголиках погода ожидается солнечная, 16 градусов тепла. В Поронайске и Макарове кратковременные дожди, плюс 17. В Красногорске, а также в Малокурильском и в Южно-Курильске без существенных осадков, 18 градусов выше нуля. В Долинске, а также в Корсакове и Аниве ожидается ясная погода до плюс 20 градусов. В Охотском плюс 21 без существенных осадков. В Южно-Сахалинске сегодня ночью плюс 7, завтра днем плюс 19, плюс 21. Осадков не будет, ветер юго-западный с порывами 7-12 метров в секунду.
0: Радио АСТВ. Первое областное. Реклама спонсора. Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает техосмотр легковых, грузовых автомобилей, автобусов и прицепов, регулировку фар, страхование ОСАГО, САГАС, Альфа-страхование, ВСК, город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180, телефон 39-99-90, 39-99-90.
2: Вы слушаете музыкальный проект «Ловец снов»
3: на радио АСТВ.
2: Вы слушаете музыкальный проект «Ловец снов»
3: на радио АСТВ.
4: Реклама.
5: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolion. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
0: АСТВ. Ваш источник информации без помех. 22-й канал во всех сетях кабельных операторов Сахалина. Радио АСТВ. 25 лет в эфире. Опыт, которому доверяют. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.
6: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

Спонсор проекта – «Профессионал 65». Современное оборудование для салонов красоты. Залог успеха вашего бизнеса. Создавайте красоту, а комфорт и удобство обеспечит «Профессионал 65». Специализированное оснащение студий красоты. Переулок Мартовский, 1Б, телефон 25 50 25 25 50 25.

0: На островах полночь. Радио АСТБ. Первое областное.
1: Something special. Unforgettable.

говорить, что хочу тебя забыть и не вспомнить никогда. Но ты должна меня понять, просто я устану ждать, и быть может навсегда.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Радио АСТБ. Первое областное.
1: Мы просто проснулись однажды утром, и все изменилось. Мой космос так близко на расстоянии объятий. Я даже не представляю, что потом тебе снилось. Но отчетливо помню, как...

0: Радио АСТВ. Первое областное.
1: Давай обнимемся в последний раз и разойдемся по хорошему.

зацепила ты меня, меня зацепила ты. В этом мире красоты не хватает простоты. Меня зацепила ты.

Ведь зацепила ты меня, меня зацепила ты. В этом мире красоты не хватает простоты. Эй, эй, меня зацепила ты.

0: Радио АСТВ. Первое областное.
1: А я тебе душу, душу, душу, чтобы женой была, а я мужу. Даже в жару или в зимнюю стужу, только скажи, что тебе это нужно. Ведь я тебе душу, душу, душу.

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

Как ты там? Слышишь, моя мелодия все еще в соло. Люблю московское лето, но почему-то чувствую холод. Есть тут кто-то живой, я как в пропасть громко кричу в свою душу. Бог дает нам любовь, но мы ее превращаем в оружие.

0: Радио АСТВ. Первое областное. Радиостанция АСТВ.
1: Свидетельство о регистрации СМИ ЛТУ 2700709 от 5 августа 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
0: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

Радио АСТВ. Первое областное. Something's got a hold on me. Сахалинское время 4 часа утра. Радио АСТВ. Первое областное.

темными ночами бьемся все в те же стены, чтобы хоть на час выйти из системы. Ты теперь в сердце джентльмена, к тебе ехал, пролетел на красный, за мной сирены. Мы с тобой синхронизируем.

0: радио АСТВ. Первое областное.
1: В космосе летают мои мечты, и среди них о тебе каждая.

0: Радио АСТВ. АСТВ. Первое областное.
1: Люди говорят, что любовь долго терпит. Не знаю, я не то чтобы очень терпелив. Еще я слышал от кого-то, что она калечит, корчит рожу и толкает со спины в обрыв. Люди говорят, что любовь живет в

прожитый без тебя, будет похож на два точно таких же дня. Один день, прожитый без тебя, кажется мне пустым.

0: Радио АСТБ. Первое областное.
1: Оставаясь одна, не гаси в спальне свет, чтобы я до утра видел твой силуэт.

0: Радио АСТВ. Первое областное.
1: Среди пошлых алгоритмов вдруг эту грустную песню тебе подкинет алгоритм. Она залезет в грудь и поцарапает что-то внутри там. Оставит чувство, будто что-то горит.

песня, она села батарея. Ты любила сильно, я так не умею. Казалось, вытянул счастливый билет в лотерею. Но звоню тебе, когда синею, несу ахинею.

0: Радио АСТВ. Первое областное. Радиостанция АСТВ.
1: Свидетельство о регистрации СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
0: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

0: Доброе утро, Сахалина Курилы. Вас приветствует облобластное шоу Южно-Сахалинский. 7 часов. Далее выпуск новостей.
1: Новости на радио АСТВ.
2: Здравствуйте, в студии Виктория Тарабарина. В ближайшие минуты коротко подведем итоги прошедшего дня. Участникам СВО и молодым семьям на островах помогают обзавестись собственным жильем. Как на ВЭФ отметил президент Владимир Путин, за последние годы объемы ввода жилой недвижимости на Дальнем Востоке выросли вдвое. Главным драйвером этого процесса стала дальневосточная ипотека по 2% годовых. Сахалинская область добавила к федеральным льготам региональную поддержку. С прошлого года молодые семьи и участники СВО могут получить 400 тысяч рублей на первоначальный взнос по программе «Дальневосточная и арктическая ипотека». Меры поддержки воспользовались уже более 1000 семей. Программа доказала свою востребованность, поэтому губернатор Валерий Лимаренко принял решение продлить ее действие до конца 2026 года. В Южно-Сахалинске следят за качеством школьной еды. Как напомнили в мэрии, бесплатное питание предусмотрено для учеников начальной школы, а также для льготных категорий с 5-11 классов. Меню при этом у всех поставщиков сбалансировано и согласованное с Роспотребнадзором. В зависимости от смены обучения дети получают полноценный прием пищи. Для первой смены организован завтрак, для второй – обед из трех блюд. Мониторинг качества организации питания в образовательных учреждениях проводят специалисты Департамента образования. Кроме того, в каждой школе работает дегустационная комиссия, которая состоит из представителей руководства учреждения, педагогов и учеников. Посетить школьные столовые могут и родители. Для этого нужно обратиться к администрации школы. Транспортно-пересадочный узел 5 углов в Корсакове по поручению губернатора благоустроят до конца года. На сегодня готовность объекта находится на уровне 70%. На территории готовят основания под благоустройство. В ближайшее время здесь появится парковка, освещение, тротуары, навесы и лавочки. Работы проходят в рамках программы формирования комфортной городской среды нацпроекта «Инфраструктура для жизни», запущенного по инициативе президента. ТПУ 5 углов – это часть большой транспортной реформы, которую регион совместно с РЖД реализует с 2022 года. За 2 года пассажиропоток на железной дороге в Южно-Сахалинской агломерации вырос в 2 раза. Сахалин вошел в число регионов с зарплатами выше 150 тысяч рублей. Согласно данным Росстата, ее средний размер в регионе в июне достиг 164 тысяч. По уровню заработной платы область находится на 6-м месте в стране. Первую тройку занимают Чукотка, Магаданская область и Ямало-Ненецкий автономный округ. Финал Кубка России по лыжным гонкам стартовал в Южно-Сахалинске 9 сентября. Борьба за медали продлится 4 дня, она собрала более 100 сильнейших лыжников страны. 10 сентября гонка преследования на 15 и 20 километров в 12 часов начнется на территории дронопорта «Пушистый». 12 числа на улице Горького лыжники преодолеют 200 метров спринтом. В воскресенье соревнования завершатся масс-стартом по юго-западному серпантину горного воздуха. На этом все. В студии была Виктория Тарабарина. До встречи в эфире.
3: Есть вопросы по качеству коммунальных услуг? Недовольны состоянием дорог? Хотите внести предложение по работе общественного транспорта? Примите участие в ежегодном опросе на сайте губернатора и правительства Сахалинской области и на сайтах муниципальных образований. Нам важно мнение каждого.
1: Радио АСТВ. 25 лет. Все так же в курсе. Все так же в эфире.

0: шоу!
1: И снова здравствуйте. В этот прекрасный день, четверг, мы приветствуем вас здесь, на волне радио СТВ.
2: Доброе утро, друзья. Артём Бушаев в студии.
1: Женя Милых тоже здесь.
2: Просыпаемся вместе. Бодримся вместе, начинаем этот рабочий день вместе.
1: Да, настройки нужно сразу, ребята, подбить, чтобы все было хорошо. Музыку сделать громче, приемники выкрутить на максимум. Если есть такая возможность, она у вас есть, я знаю. Для того, чтобы ловить каждый наш смех, каждую шутку, каждую новость, вникать в процесс, происходящий здесь,
2: да,
1: у нас в эфире.
2: Все правильно говоришь, не смею с этим поспорить. Притом,
1: еще бы, ты же знаешь, что я сильнее. Так.
2: Ну, конечно.
1: Так, у нас на этот час уже планы есть, ребята. Помимо призов, подарков в рамках нашей игры объяснительная, мы для вас подготовили кое-какую информацию, полезную, нужную. И будет что обсудить с коллегами на работе за утренним кофе.
2: Все правильно.
1: Да.
2: Да и добавить нечего. Давайте добавим только одно. Оставайтесь на волне радио СТВ, и будет вам прекрасное утро.
1: Спонсор облобластного шоу — сеть социальных магазинов «Верный». Сеть социальных продуктовых магазинов «Верный» проводит ежемесячные акции для своих клиентов. Получите скидочную карту в любом из магазинов «Верный» и приобретайте качественные и свежие продукты по еще более низким ценам. Ваш выбор «Верный». Подробности у продавцов-консультантов.

0: Доброе утро, здесь ваш астрологический прогноз на этот четверг.
1: Доброе утро, друзья, давайте начнем. Овны, вы наконец приобретете вещи, которые давно мечтали.
0: Так, тельцы, встречайте вдохновение с распростертыми объятиями, оно вам понадобится.
1: Близнецы, сегодня вы научитесь твердо и вежливо отказывать.
0: Раки, вы почувствуете эмоциональное перенасыщение, отдохните от новостей.
1: Львы, чем бы вы ни занимались, времени будет потрачено зря.
0: Девы, не выбирайте дальних маршрутов, удача поджидает вас совсем рядом.
1: Весы, не отказывайте себе ни в каких капризах сегодня.
0: Скорпионы, ваши планы резко поменяются, но в более интересную сторону.
1: Стрельцы, если учесть, что вы все сделаете вовремя, то день пройдет отлично.
0: Козероги, ваши раздумья слишком затянулись, сделайте уже хоть что-нибудь.
1: Водолеи, не упустите редкий шанс бросить плохую привычку.
0: Ха, рыбы, вы сами почему-то не открываете дверь новым возможностям.
1: Ух ты, открывайте. Это был ваш астрологический прогноз на сегодняшний день. Доброе утро.

0: перченые ученые.
1: Это вам не шутки, ребята. Люди работают для того, чтобы нам с вами было комфортно, и удивительные истории от них прилетают.
2: Ну, конечно же, они работают каждый день, не покладая рук, и что-то новое каждый день для нас открывают. И вот ученые показали настоящую форму Земли, и она похожа на картофелину. Вместо привычного идеального шара получилась бугристая фигура с впадинами и выпуклостями. Это геоид. Модель, которая отражает различия в гравитационном поле Земли из-за неравномерного распределения массы планеты. Для ее создания ученые годами собирали и анализировали спутниковые данные. И вот, пожалуйста, не круглая, а пуклая и выпуклая.
1: Пуклая и выпуклая. Юрий Лоза бы не согласился, но кто же спрашивает, правильно?

0: Так, ребята, всем внимание, 7 часов и 21 минута в Южно-Сахалинске, и мы прямо сейчас расскажем вам о погоде на сегодня. Будьте добры, пожалуйста, Женечка, вам слово.
1: Да, все готовы? Давайте послушаем. По данным сайта rp5.ru, прогноз погоды на территории Сахалинской области сегодня 10 сентября на Сахалине и Курильских островах. В Ахе временами дождь плюс 15, в Тымовском без осадков, 17 выше 0, в Смирных осадков сегодня не ожидается, до 20 градусов тепла. В Углегорске и Томари без осадков. Осадков сегодня плюс 18, в Чехове без осадков 19 тепла, в Невельске и в Хомске осадков не ожидается, и температура воздуха прогреется до 20 градусов. В Северо-Курильске без осадков плюс 15, в Курильске осадков днем не ожидается плюс 20 градусов, в Южно-Сахалинске без осадков 19-21 тепла. Ветер западный от 5 до 13 метров в секунду.
2: Реклама спонсора.
3: Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает оформление внесения изменений в конструкцию транспортных средств. Фаркопы, лебедки, бампера, подвеска и другое. А также восстановление ВИН-номеров на раме. Город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180. Телефон 39-99-90. 39-99-90.
4: Реклама.
5: Жилой комплекс «Садовые кварталы». Все, чтобы жить спокойно, комфортно и удобно. Прогулочная аллея, места для прогулок с собаками, экстрим-парк, магазины, кафе и зоны отдыха. Подробности по телефону 32 22 26 или на сайте sdevelopment.rf. С проектной документацией можно ознакомиться на сайте нашдом.рф. Специализированный застройщик «Русская деревня».
6: Как получить скидку 40%? Легко! В столичном по карте «Столичная» колбаса «Сливушка» от Вязанки всего 199,90. «Столичный» – здесь покупают все. Акция по 30 сентября. Подробности у продавцов.
7: Грузовые шины. База техника. Диски на спецтехнику. База техника. Проспект Мира 7В. Телефон 505-525. 505-525.
8: Радио АСТВ. 25 лет. Говорим о вас. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: 7:27 в Южно-Сахалинске. Так, ребята, всем внимание, да, через пару минут у нас запланирован для вас, ну, некий такой, некое включение в рамках определенных новостей для вас из мирсети интернет.
1: Да, рубрика «Интершум» через пару мгновений. Послушать нужно, послушать важно. Оставайтесь с нами.

0: Интершум. Интершум на радио АСТВ.
1: Что происходит в стране и в мире?
2: Ну, как сказать, что происходит в стране, мы знаем. Что происходит в мире, мы тоже знаем. А что происходит в интернетах?
1: Ну-ка.
2: Сейчас расскажу. Итак, в видеоиграх появились запахи. Компания Amara выпустила гаджет, позволяющий нюхать виртуальность.
1: Теперь фермера просто так не поиграешь. Вряд ли одобрят твои люди, которые живут с тобой.
2: Твои домочадцы. Девайс подключается к компу через USB или Bluetooth, и когда в игре вы встречаете что-то ароматное, например, хвойный лес, луговые цветы или костер, игра подает нужный запах в нос менее чем за 500 миллисекунд.
1: Сережа, что ты там делаешь? Почему так понятно? Мама, я хрюшек кормлю в своей игре, да?
2: Да.
1: И все. Ну,
2: в общем,
1: надо
2: об устройстве впервые рассказали еще в 2025 году, но недавно компания объявила, что гаджет наконец-то готов, и первые поставки уже начались в конце августа. Вот. Поэтому, друзья,
1: нам нужны отзывы. Кто уже заказал себе, кто опробовал,
2: очень
1: как оно.
2: Очень интересная штуковина, да. Давайте. Следующая новость. Эра сыночек-корзиночек закончилась. В Корее придумали новый тренд. Как? Вот так. В Корее придумали новый тренд. Называется он «Эомиссия». Так называют молодых людей, которые открыто обожают своих мам и не видят в этом ничего постыдного. Вместо тайных звонков родителям, совместный шопинг с мамой, рестораны и бьюти-процедуры. Куча фото и видео для соцсетей обязательно. Хэштег «Моя любимая мама». Формат уже добрался и до Запада. Девушки собираются на встречу с мамами, как на свидание, и проводят целый день вместе, будто с лучшей подружкой. Вот, и психологи объяснили это просто. Мир вокруг стал тревожнее и дороже, друзья приходят и уходят, а мама остается с вами. В условиях одиночества и нестабильности семья превращается в главную, по-настоящему надежную опору. Но здесь, знаете ли, главное не переборщить. Все должно быть в меру. Мам мы любим, но свои вторые половинки мы тоже любим, и все должно быть как-то в меру, стабильно и грамотно расставленные приоритеты должны быть.
1: Так точно.
0: Интершум. Интершум на радио АСТВ.

0: 7 часов и 40 минут в Южно-Сахалинске. Для вас информация о погоде на сегодня.
1: Спонсор прогноза погоды — салон оптики «Хамелеон».
0: По данным сайта rp5.ru, сегодня 10 сентября в Александровске, Сахалинском и Ногликах без осадков, плюс 18 градусов. Осадков не ожидается в Поронайске, 17 тепла, без существенных осадков в Красногорске, до плюс 19. Далее без осадков Макаров, 17 градусов, в Долинске-Охотском 22, 21 в Корсакове, в Аниве сегодня воздух прогреется до 23. В Малокурильском и Южно-Курильске без осадков, плюс 18. В Южно-Сахалинске осадков не ожидается, плюс 19-21, ветер западный от 5 до 13 метров в секунду.
2: Реклама спонсора.
3: Вау, вот это да!
4: Скидка на детские очки 20%. Только в оптике «Хамелеон» и только до 20 сентября.
5: Необходима консультация специалиста, подробности акции консультанта.
6: Изучать мир в деталях с оптикой «Хамелеон».
4: ТРЦ «Аллея», Фархудинова, 3.
7: Реклама.
8: Чтобы бытовой газ в доме приносил только пользу, допускайте к установке, ремонту и проверке газового оборудования только квалифицированных специалистов. Ограничьте доступ детей в помещение с газовым оборудованием. Оставлять без присмотра и на ночь работающие газовые приборы крайне опасно. Запомните последовательность. Сначала подается огонь от спички или зажигалки, и только потом осуществляется подача газа. Уменьшайте пламя после закипания содержимого посуды. Следите, чтобы газ горел спокойно, без пропусков в пламени. Если произошла утечка газа, выключите электроприборы во избежание искры. Загазованное помещение необходимо проветрить и вызвать аварийную газовую службу.
9: Знаете ли вы, что расстояние, которое освещают фары ближнего света, около 50 метров? А расстояние, которое пройдет автомобиль до полной остановки на скорости 60 км в час, около 60 метров? Вы можете просто не заметить пешехода на дороге. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
10: Скоро зима. Пора менять шины.
11: Да, езжай в новый магазин «Шины даром» на Железнодорожной. Там при покупке комплекта китайских шин «Капсон» вы получаете сразу два подарка. Хранение шин на весь сезон бесплатно. Развал схождения бесплатно. Китайские шины «Капсон». Большой выбор размеров и выгодные цены. Ведь хорошие шины должны стоить недорого. «Шины даром». Лучший шиномонтаж в городе Южно-Сахалинск в 2026 году, по мнению пользователей 2GIS. Железнодорожная 168/4. Телефон 300-168.
12: Лечение зубов в Китае. Мы позаботимся о вас и о вашей улыбке. Полное сопровождение, трансфер, проживание. Звоните 8-924-944-22. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
13: Бизнесу нужен транспорт. «Авторенто» предлагает автомобили для юридических лиц, для командировок, рабочих поездок и срочных задач на день, неделю, месяц или долгий срок. Специальные условия аренды и минимум лишних ограничений. «Авторенто», когда машина нужна для дела. 399-111. 399-111.
14: Всему острову предложено, но очень сахалинское мороженое. Настоящее и всегда свежее, с разными вкусами и очень нежное. Мороженое нам везет.
15: Поронайский молокозавод.
16: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Все, кто готов, можете уже браться за телефоны, ребята, и набирать наш номер.
1: 49-15-05. Звоните прямо сейчас. Наша игра объяснительная. Играем с Алисой в эфире. Дозваниваетесь прямо сейчас.

0: Ну, в общем-то, делаем все возможное, чтобы нам всем было комфортно в нее играть. Итак, у нас есть участница. Напомню, что спонсор игры — сеть социальных продуктовых магазинов «Ферны». Специальные цены по скидочной карте. Шея свиная «Мираторг» 600 рублей за килограмм. Кальмар замороженный 450 рублей за килограмм. Филе кур «Присколье» 600 рублей за килограмм. Магазин «Верный» в ТЦ «Мегаберезка», цокольный этаж. Встречаем Ольгу.
1: Доброе Ольга, утро. Здравствуйте.
2: Доброе утро.
1: Угу. Как поживаете, Ольга?
2: Хорошо.
1: Хорошо. Где вы?
2: Остановилась, припарковалась для того, чтобы поиграть.
1: Идеально, просто. Умничка. Какой ответственный человек. Mm-hmm. Ольга, ну все, 50% победы уже у вас в кармане. Mm-hmm. Олечка, вы слышали, как проходит у нас эта игра?
2: Да.
1: Ага, нужно правильно задать вопрос нашей девушке, зовут ее, ну, мы все знаем. Алиса, доброе утро. О, вот она что говорит. Алиса, ты здесь у нас сегодня? Алиса, громкость на 68%. Алиса, доброе утро. Видите, всегда у нас всегда все что-то, получается.
0: Что-то не идет по плану.
1: Да, но тогда быстренько мы придумываем что-то на ходу, быстренько что-то свое, и вы, Ольга, должны быть готовы к разным ситуациям, как и мы. Давайте тогда проведем быстренько тест на внимательность. Если вы пройдете, тогда считай, что победа ваша. Договорились? Давайте, мы умеем, мы можем. Смотрите, еще раз повторюсь, что это тест на внимательность. Считайте за мной, получается, представьте себе ситуацию: автобус, остановочка, и вот это его первая остановка, то есть он-то набирает людей, да? И именно мы пассажиров имеем в виду. Первая остановка, заходит, получается, у нас 3 пассажира.
2: Угу.
1: Следующая остановка, выходит один, заходит двое. Третья, это у нас заходит пятеро.
2: Угу.
1: Ага. Сколько было остановок?
2: Три.
1: Три, молодец, правильно. Четыре даже было, или три. Я уже сказал, молодец. Ну все, ну умничка, а вы считали людей, правильно? Да все так вместе с вами делали.
0: Да, я тоже считала людей, кстати.
1: Я знаю, я увидел по твоему взгляду, когда я спросил, сколько остановок. Что? Неожиданный вопрос. Но справились с задачей, поэтому аплодисменты. И вашу честь мы посвятили. Также призы, подарки тоже достаются сегодня вам. Вот такой вот небольшой экспромт у нас получился. Оля, спасибо вам, что были сегодня этим утром. Все?
0: Да, большое спасибо, что дозвонились и поучаствовали.
1: Давайте, счастливо, пока, до свидания.
0: Вот такая вот история. Да. Но что, будем продолжать пробовать. У нас еще есть пару дней для того, чтобы мы могли зафиксировать уже, играем ли мы в эту игру дальше или...
1: Пока у нас пробник, ребята, такое тоже случается, ну, техника бывает, что подводит. Так, ну ладно, дело это поправимое, исправим все и вернемся к вам в это же время, завтра поиграем.
0: Спонсор игры — сеть социальных продуктовых магазинов «Верный», партнер проекта «Карта Сахалинца».
3: Объяснительная. Игра на взаимопонимание. На радио АСТВ.

0: Курила тоже лучше всех. Друзья, мы остаемся на волне радио СТВ и переходим в следующий музыкальный на Сахалине и Курилах в 8 утра.
1: Новости на радио АСТВ. АСТВ.

0: Свежий актуальный выпуск новостей. У микрофона Виктория Тарабарина.
1: Здравствуйте. В начале выпуска коротко о главных событиях. Серьезное ДТП с участием пассажирского автобуса произошло в областном центре вечером 9 сентября. Валерий Лимаренко распорядился держать на особом контроле подготовку к осеннему паводкоопасному периоду. Сахалинский предприниматель получил штраф за незаконную реализацию лекарств. Серьезное ДТП с участием пассажирского автобуса произошло на перекрестке проспекта Мира и улицы 140-летия Южно-Сахалинска в областном центре вечером 9 сентября. Машина общественного транспорта поворачивала налево и в этот момент столкнулась с самосвалом, который перевозил щебень. По словам очевидцев, от удара кабину большегруза фактически вмяло в автобус, который в свою очередь отбросило на столб. В момент аварии в автобусе находились два человека. Водитель от медицинского осмотра отказался, пассажира направили в областную больницу. Водителя самосвала зажало внутри кабины. Спасатели ПСО имени Полякова деблокировали пострадавшего, его также передали медикам скорой помощи. Валерий Лимаренко распорядился держать на особом контроле подготовку к осеннему паводкоопасному периоду. В муниципалитеты, где сохраняются риски несвоевременной расчистки русел рек и водоотводных сооружений, будет направлена команда губернаторского контроля. Чтобы минимизировать последствия циклонов, работа по выявлению заторов на реках и последующей их расчистки ведется при помощи беспилотников. В текущем году такую проверку провели в 8 районах. Общая протяженность обследованных участков – почти 234 километра. В результате выявлено на 318 завалов, 209 из них уже ликвидированы. Полностью справились с задачей Южно-Сахалинск, Корсаковский, Углегорский и Смирняховский районы. Сахалинский предприниматель получил штраф за незаконную реализацию лекарств. В торговом павильоне «Овощи и фрукты» он продавал японские капли для глаз. Сотрудники Росздравнадзора обнаружили это в ходе проверки. Специалисты выяснили, что у предпринимателя не было лицензии на продажу медикаментов. Кроме того, сами капли не зарегистрированы в России, следовательно, их ввоз и продажи на территории страны запрещены. Решением суда бизнесмена обязали заплатить штраф, изъятые капли подлежат уничтожению. Сахалинцы закрыли сезон гонок с препятствиями. Последние в этом году соревнования в формате Outdoor Light впервые прошли на территории лыжно-биатлонного комплекса «Триумф». За победу боролись спортсмены из Анивы, Корсакова, Москвы, Невельска и Южно-Сахалинска. Спортсмены преодолевали индивидуальные дистанции, они включали препятствия на силу, скорость, координацию и выносливость. При непрохождении этапа предусматривались дополнительные задания и увеличение времени результата. Лоси стали чаще выходить на улицы Москвы. В департаменте природопользования и охраны окружающей среды столицы рассказали, что это связано с периодом гона, который продлится до октября. Сейчас эти лесные жители теряют бдительность и не могут близко подходить к домам и выбегать на трассы. Москвичам советуют быть особенно внимательными за рулем и не приближаться к животным. Ним завершение выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас переменная облачность 13 градусов. На этом все. В студии была Виктория Тарабарина. До встречи в эфире.
2: Российская армия. Мощь, сила и храбрость. Российские военные. Доблесть, отвага и сплоченность. Служба в рядах вооруженных сил Российской Федерации. Это престижно. Наши военные стоят на защите границ страны. Отбивают атаки врагов в зоне военной спецоперации. Защищают мир и покой соотечественников. Боевой арсенал российской армии способен сегодня отразить любого врага, посягнувшего на наши территории. Мы – наследники Великой Победы. И сегодня мы вместе встали на защиту нашей Родины.
3: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет в центре событий.

0: Областное шоу.
1: Привет, ребята. 8.08 в Южно-Сахалинске. Женя, доброе утро.
2: Артем, доброе утро. Наши дорогие слушатели, вам тоже доброе утро. Надеюсь, ваше утро бодрое, счастливое, заряженное. Если нет, сейчас все исправим.
1: Если нет, посмотрите календарь, да? Уже четверг на календаре, поэтому самое время, ребята, наслаждаться этими буднями. Потому что вот-вот и закончится, потом начнутся какие-то выходные, и только потом обратно новая рабочая неделя. Давайте расслабимся вместе. Получать будем удовольствие от каждой минуты этого дня. Тем более, посмотрите, какая прекрасная. Прекрасная погода сегодня за окном. Настоящее осеннее тепло. Радует глаз, радует наши с вами запчасти, которые можно погреть на солнышке, да?
2: Да.
1: Хорошо.
2: И все еще можно выгуливать какие-то летние наряды. По сей день это тоже нас
1: за это
2: всех
1: спасибо,
2: радует.
1: Да. Так, смотрите, у нас в рамках этого часа, как обычно, предусмотрена тема, которую мы хотели обсудить вместе с вами. Ваши истории, ваши сообщения на эту тему мы приветствуем, любим, зачитываем и обожаем. Так, расскажите, как вы поняли, что начался кризис среднего возраста. Сегодня это тема нашего эфира. И я с удовольствием напомню, что спонсор облобластного шоу — сеть социальных продуктовых магазинов «Верный». Сеть социальных продуктовых магазинов «Верный». Всегда прямые поставки только свежей и качественной продукции от заводов-изготовителей. Итак, что там по возрасту, да?
2: Да. Напишите обязательно какие-то признаки, по которым вы поняли, что, ну вот он, кризис среднего возраста настал. И, конечно же, напомню, что за самый лучший, яркий, интересный комментарий сегодня подарим сувенир от магазина «Мерча Сахалин». Мы продолжаем это делать, продолжаем разыгрывать подарки от нашего партнера. Ну и, конечно же, в пятницу разыграем главный приз среди всех, кто выиграл на этой неделе. Это будет поло или ветровка, магазин мерча «Сахалин». Стиль «Сахалина» рождается на горном воздухе. Мультибрендовый магазин на нижней станции комплекса собрал лучшие от местных дизайнеров эксклюзивные вещи, в которых чувствуется дух острова. Но согласитесь, стоит побороться за главный приз, прекрасный подарок от наших партнеров. Пишите, у нас есть мессенджер «Макс».
1: Угу. Плюс 7 900 660 15 05.
2: Группа ВКонтакте «Радио АСТВ» и наш телеграм-канал «Радио АСТВ».
1: Да, через пару минут уже астрологический ваш прогноз, а мы уже, получать начинаем ваше сообщение, но озвучим. Скоро-скоро, ребята, дождитесь.

0: 8 часов и 14 минут в Южно-Сахалинске.
1: Да, доброе утро, здравствуйте.
0: Так, что у нас по гороскопу?
1: А по гороскопу все по плану. Овны, вы наконец приобретете вещи, которые давно мечтали.
0: Сельцы, встречайте вдохновение с распростертыми объятиями, оно вам понадобится.
1: Близнецы, сегодня вы научитесь твердо и вежливо отказывать.
0: Раки, вы почувствуете эмоциональное перенасыщение, отдохните от новостей.
1: Львы, чем бы вы ни занимались, время не будет потрачено зря.
0: Девы, вы выбираете дальних маршрутов, дальних маршрутов, удача поджидает вас совсем рядом.
1: Весы, не отказывайте себе ни в каких капризах сегодня.
0: Ой, Скорпионы, ваши планы резко поменяются, но в более интересную сторону.
1: Стрельцы, если учесть, что вы все сделаете вовремя, то день пройдет отлично.
0: Козероги, ваши раздумья слишком затянулись, сделайте уже хоть что-нибудь.
1: Водолеи, не упустите редкий шанс бросить плохую привычку.
0: Рыбы, вы сами почему-то не открываете дверь новым возможностям.
1: Это был ваш астрологический прогноз на сегодняшний день. Друзья, мы напоминаем, у нас до конца этого часа тема, которую мы обсуждаем вместе с вами.
0: Тема эта звучит... Так, ребята, приготовьтесь, да? Если готовы. Расскажите, как вы поняли, что начался кризис среднего возраста?
1: Угу. Наверняка заметили уже со собой какие-то моментики. И напишите сигналы. Нам об этом. Сигналы, да. Напишите, у нас есть мессенджер Макс.
0: +7 900 660 15 05.
1: Группа ВКонтакте Радио СТВ и наш телеграм-канал Радио СТВ. Лучшие комментарии сегодня не только звучат в эфире, но и получают подарки. Островные сувениры от магазина «Мерч Сахалин» на горном воздухе.

0: Ваши первые сообщения по сегодняшней теме уже готовы, ребята. Тема у нас такая. Расскажите, как вы поняли, что начался кризис среднего возраста. Именно такие сообщения приходят нам. Купил удочку в 41. До этого последний раз ездил на рыбалку в 14. А вот оно что.
1: Слушай, я сейчас понимаю, что вообще наша семья находится в кризисе среднего возраста. Мы с мужем тоже купили удочки и теперь ездим на рыбалку. И теперь каждый раз, проезжая мимо какой-либо речки, я заглядываю туда и думаю, так... Здесь можно остановить, покидать.
0: Вот здесь бы я неплохо, наверное, подергал.
1: Вот на этот камушек встать и покидать надо. Ну,
0: дорогой, а тройничок с собой прихватил? Хорошо. Так, такое сообщение. Я хочу дачу. А хотите дачу для чего? Это важно, это важно. Просто хотеть дачу, чтобы там чилить. Да, или копать огород, или какую-то тепличку на даче. Это разные вещи. Вот второй вариант.
1: Баньку там поставить.
0: Да, второй вариант. Вот, и Женя, да? Это уже кризис, это уже хорошо.
1: Абсолютно точно.
0: Да, да, да. Но не тот кризис, которого нужно бояться.
1: Ну, конечно.
0: Это же, это прекрасное время наступает.
1: Наконец-то наступил возраст, когда мы все с вами можем отдохнуть и расслабиться.
0: Для себя что-то.
1: И уже никуда не бежать, ничего никому не доказывать.
0: Что-то для себя.
1: И да, заниматься тем, что душе вот приятно. Доброе утро. Вот у Александра такое сообщение. Начал душнить.
0: Душнило
1: в компании появился. Это Александр.
0: Александр, а как ваши вот знакомые, друзья, которые раньше за вами этого не замечали?
1: Раньше
0: стали
1: был относиться... душа компания,
0: нет,
1: да?
0: Нет, если они не заметили разницы, то, возможно, вы душнили всегда. Александр, обратите,
1: если
0: пожалуйста,
1: никто
0: внимание.
1: Если никто ничего не говорит, то, скорее всего, Александр, вы всегда душнили.
0: Вы не изменились. Поздравляем вас. Вот и карты скрыты. Хорошо, так. Ребята, расскажите, как вы поняли, что начался кризис среднего возраста? Напишите нам в Макс плюс 7 900 660 1505.
1: Группа ВКонтакте Радио СТВ и наш телеграм-канал Радио СТВ. Пожалуйста, присоединяйтесь к нашему обсуждению. У нас для вас есть сегодня подарки за лучший комментарий. Это сувенир от магазина Мерча Сахалин, который находится на СТК Горный Воздух, нижняя станция, улица Горнолыжная, 3, возле ресторана Георгий. Работают ежедневно с 11 до 20.00. И официальный мерч Сахалин Маяк России доступен на сайте merch.defisach.ru.
0: Давайте расскажем вам о погоде прямо сейчас.
1: По данным сайта rp5.ru, прогноз погоды на территории Сахалинской области на сегодня: в Ахе временами дождь плюс 15, в Тымовском без осадков 17 тепла, в Смирных осадков сегодня не ожидается плюс 20. В Углегорске и Томари осадков не предвидится плюс 18, в Чехове без осадков 19 тепла, в Невельске, а также в Хомске сегодня без осадков плюс 20. В Северо-Курильске осадков не ожидается около 15 градусов со знаком плюс, в Курильске без осадков плюс 20. В Южно-Сахалинске осадков днем не ожидается плюс 19, плюс 21, ветер западный от 5 до 13 метров в секунду.
2: Реклама спонсора.
3: Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает оформление внесения изменений в конструкцию транспортных средств. Фаркопы, лебедки, бампера, подвеска и другое. А также восстановление ВИН-номеров на раме. Город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180. Телефон 39 99 90. 39 99 90.
4: Реклама.
5: Абсолют мебель. Грандиозные скидки на детские спальни и компьютерные столы. Все в наличии.
6: Качество выше, цена ниже. Гаражная 15, телефон 51-55-66.
7: Что за очередь опять в автоцентр «Гигант»?
8: Все готовятся к зиме. При покупке японских шин «Йокохама» или итальянских «Пирелли», официальных шин «Формула-1», вы получаете сразу два бонуса. Скидка 50% на шиномонтаж. Хранение летних шин на весь сезон бесплатно.
7: «Гигант» – огромный выбор шин, дисков и автомасел для японских, корейских и немецких автомобилей.
8: Больничная, 106, Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.

0: Мебель на заказ. Замеры бесплатно. М-мебель 65. Ищите нас в 2GIS. Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111.
1: Ассортимент большой! Цены низкие! По этим позициям большой спец гипермаркет «Маяк» в районе ТЭЦ. «Маяк» – гипермаркет низких цен. Ждем вас каждый день с 9 утра до 9 вечера. Мир опять, район ТЭЦ.
2: Радио АСТВ. 25 лет ловим волны трендов. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: прости.
1: Да-да, так и есть.
2: А, ладно, хорошо.
1: Ну, а как по-другому? Я и ты, Артем.
2: Номер один.
1: Мы номер один для наших слушателей, я надеюсь. И мы приступаем к нашим дорогим сообщениям от наших слушателей.
0: Да, рассказывайте вы, как поняли, что начался кризис среднего возраста. Я себя, кстати, поймал на мысли, что выходя, ну, идешь мусор выносить, да, и смотришь, кто-то аккуратненько положил банки. Я такой, ну хорошие банки.
1: Кто их выбрасывает вообще?
0: Кто мог вообще так поступить?
1: А что ты с банками делаешь?
0: А?
1: Закатки делаешь?
0: Я понятия не имею, зачем они нужны, но вот они вот стоят.
1: Но они такие хорошенькие,
0: но
1: да?
0: Это хорошие, потому что банки. Как говорила моя бабушка, банки. Ты что, выбрасываешь? Сдурел, что ли?
1: Да, у меня тоже есть пунктик по банкам, но не от меня лично, а от моей мамы, которая однажды увидела, что я выбросила какие-то банки, и сказала, ты что творишь?
0: Ты куда хрусталь понесла, деточка?
1: Она так еще на меня посмотрела, и с тех пор я все банки мою и складываю.
0: И с тех пор мы с мамой не разговариваем, я не знаю, как извиниться. Я уже и трехлитровые приношу.
1: Я просто несу ей банки, и все, и мы в прекрасных отношениях.
0: А у нее есть отдельная комната под эти банки? Тебе они возвращаются наполненные чем-то?
1: Они наполненные чем-то возвращаются, конечно.
0: О, вот это хорошо.
1: Конечно, у меня есть целая полка для, даже две, для банок наполненных. Поэтому я их и не выбрасываю, потому что я почувствовала уже, что это хороший знак.
0: Почему я вспомнил про банки, тут такое сообщение прилетело. А вот те контейнеры зачем выбрасываете? Под холодец подойдет на рассаду.
1: Ой.
0: И человек понимает, да, что после этих выражений такой дзынь, лампочка
1: хорошо
0: загорелась.
1: А коробочки пришел всякие, вот эти хорошие, плотные коробки, ну тоже ведь зачем выбрасывать? В них что-то можно хранить, например, выкройки.
0: Это что, колготка порвалась? А лучок там хранить кто будет, да? Ну какова красота?
1: Ой. Так, хорошо. От Анны сообщение. Доброе утро, лучший бодрый ведущий. Ну, спасибо, конечно.
0: Привет.
1: Кризис среднего возраста ощущаю так, что все чаще вспоминаю истории из далекого детства и хочется чудить. По гаражам побегать, да, вот это? В подъезде.
0: Только бы забраться. Посидеть. Сережка, подсади. На гараж. Так, купил не красивую, а удобную обувь. Зато удобно и тепло. Прощай молодость. Это когда,
1: знаешь...
0: Это когда начинаешь радоваться надетой шапке. Такой, знаешь, еще дома надел, такой думаешь, хорошо.
1: Я вообще жду осеннюю вот эту вот прохладу, чтобы надеть шапку. Я обожаю ходить в шапках. Ты знаешь, на меня всегда смотрят, когда я даже в машине еду в шапке, все спрашивают, Жень, в машине-то уже тепло, можно снять. Я говорю, нет, в шапке тепло, хорошо, уютно.
0: Ой, наверное, ты просто нашла свою шапку. Да. Мне очень тяжело ее подобрать. Я все, что не надеваю на голову, мне так, это кажется, нелепо смотрится. Поэтому вот у меня капюшон стабильный. Есть несколько шапок, но когда я в них прихожу, меня почему-то все обсмеивают.
1: Ты не представляешь, как будет тепло, когда ты найдешь свою шапку, которая будет греть твои ушки.
0: Где
1: капюшон
0: ты, моя шапка?
1: Капюшон с этим не справляется. Да. Шапка найдись.
0: Шапка найдись. Ребята, ваше сообщение на тему «Рассказывайте, как вы поняли, что начался кризис среднего возраста». Сегодня мы немножечко скрипим своими суставами и голосами в эфире на эту тему. А, давайте, пишите. Есть Макс, плюс 7 900 660 1505.
1: Группа ВКонтакте Радио Иствы, наш телеграм-канал Радио Иствы. Присоединяйтесь, пожалуйста, к нашему обсуждению, ведь сегодня за самый лучший интересный комментарий мы дарим призы, дарим подарки. Пишите нам обязательно. В пятницу среди всех участников недели разыграем большой подарок от магазина Мерчи Сахалин. Присоединяйтесь.

0: 8 часов и 35 минут в Южно-Сахалинске. Так, ребята, у нас продолжается обсуждение нашей утренней темы, на которую вы можете написать и свой комментарий. Но перед этим я вам с удовольствием напомню, что спонсор облобластного шоу — сеть социальных продуктовых магазинов «Верный». Специальные цены по скидочной карте магазина «Верный» в ТЦ «Мегаберезка». Фарш, свинина, говядина 500 рублей за килограмм. Масло растительное олейна 1 литр 150 рублей. Яйцо первой категории «Новосибирск» 12 рублей за штуку. Магазин «Верный» в ТЦ «Мегаберезка», цокольный этаж.
1: Ну что, друзья, мы приступаем к вашим сообщениям. Утренняя тема звучит так.
0: Секундочку, к этому нужно подготовиться. Вы сегодня расскажете, как вы поняли, что начался кризис среднего возраста.
1: Ирина написала: «Доброе утро, года 3 назад начали получаться блины. А в этом году первый раз замариновала огурцы. Получилось вкусно, и мне это понравилось.
0: Ирочка,
1: 45
0: молодцы.
1: Годиков. А еще в сумочке аптечка, больше, чем косметичка».
0: Погнали. Так, как раз тот случай, когда купили дачу, чтобы дети на свежем воздухе бегали. А потом постишь в статусе просьбу о баночках для закруток,
1: ну, вот,
0: а
1: пожалуйста,
0: крышки для них покупаешь еще зимой, избегая, да, летнего ажиотажа. Вот. Мне 38, я уже баб Настя. Ой, пока еще 37.
1: Ну, слушайте, насчет крышек, это действительно есть в этом суть, потому что не найти нужные крышки, как
0: оказалось. Качественно.
1: Да, потому что мама мне постоянно рассказывает о том, что ты знаешь, что с крышками вечная беда. Я думаю, ну хорошо, вечная беда с крышками. Тогда и крышки я тоже выбрасывать не буду, на всякий случай.
0: Не надо.
1: Так, доброе утро, ребята, полюбила огород. Ну,
0: но
1: мы вас поздравляем, Елена.
0: Просто повозиться, или вам вот нравится, что в конце можно что-то оттуда взять, что-то себе,
1: вот, да, как раз пошли.
0: Раздаете больше или для себя все-таки? Ну-ка, расскажите. Так, кризис среднего возраста, когда понимаешь, что самый лучший друг, неожиданно, любовница, самый близкий человек, твоя жена, шумные компании не привлекают, начинаешь чинить бытовую технику сам, начинаешь находить общие темы с другими родителями в поликлинике, пока стоишь на прием к врачу, а еще хочется купить мотоцикл.
1: Ну, поздравляем.
0: Ага. И первый раз в жизни, тоже человек добавляет, первый раз в жизни стоял в очереди за рассадой.
1: Вот.
0: А, там тоже, да, общий язык, я думаю,
1: да,
0: нашли.
1: Да, там сколько, да, людей, которые на вашей волне. Доброе утро, любимое радио в заготовке стала делать, закатываю все, что под рукой.
0: Хлеб. Что там?
1: Маринованный хлеб.
0: Игрушки, Roblox, все сюда, давай, нормально. Посмотрим, что из этого получится.
1: Да.
0: Так, доброе утро. Начала радоваться покупкам сковородок и кастрюль. Вы видели цены на
1: это? Да, это же вообще, это кредиты скоро надо начинать брать на эти сковородки.
0: Мне, пожалуйста, вот ипотеку, пожалуйста, вот за эти кастрюльки,
1: да,
0: оформите, что
1: на
0: там у вас
1: за банк. На самом деле, вот мне тоже предстоит покупка кастрюль новых и сковородок, потому что, ну, старые уже все.
0: И ты уже приценилась, да?
1: Прохудились.
0: Да, ты где-то в интернете посмотрела?
1: Я уже прицениваюсь и понимаю, что надо выделить бюджет на них.
0: Нет, я спрашиваю, ты в интернете смотрела?
1: Да, и так
0: потому
1: смотрела.
0: Что я когда...
1: Ну, и в магазине, и
0: я когда по магазинам именно прошелся, я думаю, надеюсь, что где-нибудь подешевле.
1: Да, и в интернете хорошие по тем же ценам, поверь мне, друг мой.
0: Это шок.
1: Да. Доброе утро. Первый раз в жизни с мужем собирали шиповник, почистили его вместе. Я первый раз сварила варенье. Я так и сказала мужу: любимый, по-моему, мы стареем.
0: Шиповник, это
1: шиповниковое
0: хорошо.
1: Шиповниковое варенье.
0: Ребята, мы прервемся. Ненадолго, небольшой перерыв, выдохнем. А вы пока можете писать нам, рассказывайте, как вы поняли, что начался кризис среднего возраста. Пишите в Макс плюс 7 900 660 1505.
1: Группа ВКонтакте Радио СТВ, наш телеграм-канал Радио СТВ. Присоединяйтесь, пожалуйста, к нашему обсуждению. За яркий комментарий дарим сувенир. За участие в течение недели шанс выиграть поло или ветровку. Спасибо магазину Мерча Сахалин за подарки для нас.

0: 8 часов и 42 минуты в Южно-Сахалинске. Впереди информация о погоде для вас. Это базовый минимум, как-никак.
1: Спонсор прогноза погоды – салон оптики «Хамелеон».
0: По данным сайта rp5.ru, сегодня 10 сентября в Александровске, Сахалинском и Ногликах без осадков, плюс 18. А далее Поронайск, осадков не ожидается, 17 градусов. В Красногорске без существенных осадков 19. А далее осадков не будет. Макаров 17 градусов, Долинске, Охотском 22, Корсаков 21, Анива 23, Малокурильская, Южно-Курильск 18 градусов. В Южно-Сахалинске без осадков, плюс 19-21, ветер западный от 5 до 13 метров в секунду.
2: Реклама спонсора.
3: Вау, вот это да!
4: Скидка на детские очки 20%. Только в оптике «Хамелеон». И только до 20 сентября.
5: Необходима консультация специалиста, подробности акции консультанта.
6: Изучать мир в деталях с оптикой «Хамелеон».
4: ТРЦ «Аллея», Фархудинова, 3.
7: Реклама.
8: Скоро зима. Пора менять шины.
9: Да, езжай в новый магазин «Шины даром» на Железнодорожной. Там при покупке комплекта китайских шин «Капсон» вы получаете сразу два подарка. Хранение шин на весь сезон бесплатно. Развал схождения бесплатно. Китайские шины «Капсон». Большой выбор размеров и выгодные цены. Ведь хорошие шины должны стоить недорого. «Шины даром». Лучший шиномонтаж в городе Южно-Сахалинск в 2026 году по мнению пользователей 2GIS. Железнодорожная 168/4. Телефон 300-168.
10: Детей в школу собрали. Можно и себя побаловать. Скидки до 20% на модульные спальни. Первый мебельный дискаунтер на улице Холмской, 73. Работаем без выходных. Телефон 303-103.
11: В «Матрешке» с 3 по 16 сентября бекон Дымов венгерский 199,95 за 200 грамм. Наггетсы «Мираторг» хрустящие 249,95 за 250 грамм.
12: С «Матрешкой» выгодно всегда.
13: Эта мысль должна хорошо уложиться. Выбирайте мебель и оборудование для салонов красоты здесь. Проф-65. Более 10 лет на рынке. Звоните 25 50 25.
14: Мир кровли и фасадов. Официальный представитель Дёки и Ю-Пласт на Сахалине. Фасадные панели более 20 производителей в наличии под заказ. Кровля, водосток, доборные элементы. Улица Ленина, 440А. Телефон 30-32-66.
15: Радио АСТВ. 25 лет креативных идей. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23.

0: Мы, как обычно, в рамках этого часа с вопросом. Расскажите, как вы поняли, что начался кризис среднего возраста? И от Дмитрия сообщение ВКонтакте: начинаешь охать и вздыхать практически при каждом действии.
1: При каждом движении.
0: Ох, как вы правы, Дмитрий!
1: А тут мы недавно с Артемом еще выходили в эфир, да, и заметили за собой такую вещь, что каждый раз, когда открываем эфирный звук, делаем так: оп, оп, оп, оп.
0: Хорошо сидим. Так, доброе утро. Купила палатку, матрас, газ, плиту, посуду, стол, стулья. Это в том году. В этом докупила спальники, тент. В общем, все для кемпинга и ночевок на природе. Хотя до 37 лет я говорила, что я человек цивилизации, и ночевать на природе я не буду. Это не мое. Как же я ошибалась. Точно. Еще в этом году первый раз мариновала овощи.
1: Ну вот же. Потому что, во-первых, жена потянула к природе. Да? Говорят же, потом там какие-то ученые рассказывали о том, что почему с возрастом так сильно хочется ближе к природе быть. Потому что деревья выделяют какой-то определенный, не знаю, как это правильно называется, какой-то ген, что-то выделяют
0: мутаген.
1: Деревья. И это дает силы человеку в возрасте.
0: У каждого должно быть свое дерево, поэтому говорят: вырасти.
1: Обнимайте деревья.
0: Конечно,
1: друзья.
0: Идем в лес.
1: Да.
0: Следующее березки.
1: Сообщение. Доброго утра. Это когда у нас с женой появилось огромное желание купить дачу, а в итоге купили дом. А еще у меня появилось огромное желание заиметь мотоцикл. Дал себе слово, что куплю его на день рождения 45 лет, если не придумаю, не передумаю. Женя, 42 годика.
0: Женечка, держитесь там. 43 года осталось, да,
1: я
0: до мотоцикла?
1: Да, я думаю, вы не передумаете. К этому моменту вы уже второй мотоцикл будете покупать.
0: Да. Этот с люлькой, чтобы жену возить,
1: да,
0: потому что она боится.
1: И рассаду туда еще
0: для меня
1: можно засунуть.
0: О, да. А зачем люлька, если можно там деревянное корыто сколотить, да? Туда больше поместится. Хорошо. Доброе утро. АСТВ стала мыть пластиковые контейнеры из подкупленной еды в магазине и носить их на работу рабочим. Под шурупчики.
1: Ну вот же.
0: Сама удивляюсь, почему я это делаю. Кризис среднего возраста объясняет себе и Алла.
1: Моя хорошая.
0: Ага. Да.
1: Конечно, а как иначе? Без этого, без чистых контейнеров никуда, как говорится, да?
0: А тут вот, внимание, доброе утро. Начал ходить круглый год в теплых носках. Пока еще даже не смотрел, не думала в этом направлении, но приму.
1: Да. Так, доброе утро. Началось год назад с тренажерного зала. В этом году появилось навязчивое желание купить мотоцикл. И вот мотоцикл стоит возле подъезда. А я сегодня еду на сдачу экзамена по площадке на категорию А. Никит Михайлович.
0: О, ни пуха, ни пера вам, Никит Михайлович. Давайте там повнимательнее, пожалуйста.
1: Все, скоро на дорогах нашего города будет.

0: Ребята, есть у нас пару минут еще в запасе. Если вы успеете ваше сообщение прилететь, то пожалуйста. Если нет, то скоро будем подводить итоги. Давайте пока Ваню Дмитриенко послушаем.
1: Артем Бушаев и Женя Милых. Бла-бла.

0: 8 часов 55 минут в Южно-Сахалинске. Так, так, так, ваше сообщение еще есть у нас на сегодняшнюю тему. Тема для того, чтобы для вас звучало не дико, ребята, те рассказы, которые мы озвучим, да? Рассказывайте вы, как поняли, что начался кризис среднего возраста. От Павла сообщение: доброе утро, кризис среднего возраста. Я понял, когда начал заправлять футболку в штаны. По скрипту очень рад слышать Женю Милых. Очень давно слышал ее на другой волне 105.5. Никогда не выключал, а тут услышал знакомый голос, теперь только 105.5.
1: Здравствуйте, здравствуйте.
0: Здравствуйте, это она, кстати.
1: Так, ну что, есть еще сообщение. Ушла с хорошей, высокооплачиваемой должности в туризм, купила новый велосипед. Начала перечитывать классическую литературу из школьной программы регулярно. Возникает желание уехать, жить в лес и вести натуральное хозяйство. Помогите.
0: Куда вас потянуло?
1: В лес потянуло.
0: К деревьям, да, обнимать?
1: Часто думаю о том, что здорово было бы иметь домик в деревне. Вот так, чтобы уехать туда на полгодика, овец завести, коров доить.
0: Ламы бегают, да? Свитер вязать.
1: Жираф под окном.
0: Доброе утро. От Светланы сообщение. А еще выбор красивой таблетницы на неделю, чем аксессуар для телефона, то есть это покруче будет.
1: У меня Феррари в мире таблетниц, да?
0: У меня Василина прислала нам сообщение, тут вырезка из статей различных, как я понимаю, да, самая важная польза обнимать деревья.
1: Вот,
0: да,
1: я,
0: ребят,
1: же говорила.
0: Можете найти в интернете.
1: Это очень полезно, друзья, поэтому если прямо сейчас где-то проходите мимо какого-то дерева, срочно его обнимите, получите заряд энергии на весь день, и вы увидите эффект уже через пару часов.
0: Реклама на радио АСТВ, да.
1: Реклама деревьев.
0: Да, да.
1: Так, как я поняла?
0: Наши березки самые нежные.
1: Да, Россия, матушка. Ну что, есть еще сообщение, как я поняла. Да когда вместо привычного сериала про любовь начала смотреть документалки про то, как правильно выращивать микрозелень на подоконнике. В этот момент я поняла, либо сейчас остановлюсь просветленной дачнице, либо пора срочно красить волосы в розовый и учиться танцевать тверк. Пока выбираю второй.

0: красивая, но микрозелень ушла. А, микрозелень уже в вас зашла, так что, кажется, кризис побеждает меня своей практичностью. Мне нравится, что теперь вы с микрозеленью на подоконнике и с красными волосами.
1: Да? Неплохо.
0: И с тверком. Все есть, у нас все есть.
1: Осталось из форточки кричать: у нас обед вообще-то, да, с такой-то прической. Ребята, прервемся, дайте нам немножечко времени, чтобы подвести итоги

0: Ох, ну что, друзья, самое время подвести итоги. Есть уже у нас победитель. Прежде давайте зачитаю еще одно сообщение, которое у нас есть.
1: Да, Дмитрий пишет: Женя, Артем стал осуждать. Осуждать, кто что носит. Или обсуждать, кто осуждать. Как выглядит, да. Ну, кто как так одевается. А, типа,
0: ну,
1: вот оно само.
0: Так одевается?
1: Ну, типа,
0: ну,
1: это само обсуждение. Да,
0: ну,
1: да, да.
0: Что за кошмар?
1: Причем вслух. Причем на лавочке с семечками, скажите, пожалуйста, Дмитрий. Хотя это, наверное, ближе к старости, чем кризис среднего возраста.
0: Да, это вот пошли. Да?
1: Ага.
0: Непонятно, как оделась, ну, ходит здесь.
1: Знаю, кем ты работаешь, вот этот. А, это не надо, не надо. Держите это в себе.
0: Осуждаем, Дмитрий. Так, ну что, давайте подведем итоги. Есть у нас победительница, зовут ее Анастасия. Написала она нам в телеграм-канале. Нам с Артемом понравилось ее сообщение.
1: Про кризис среднего возраста.
0: Про кризис среднего возраста. Ушла с хорошей должности, высокооплачиваемой. В туризм. Купила новый велосипед. САП. Начала перечитывать классику из школьной программы. Регулярно.
1: Молодец.
0: Возникает желание уехать жить в лес и вести натуральное хозяйство. Помогите, написала нам Анастасия. Но помочь мы вам можем только поздравить вас с победой.
1: Нет, мы вам как можем помочь, да? Ну, помимо того, что победы. Мы вам можем организовать какой-то фонд, да, чтобы скидывали. Вы организуете какой-то ранчо, и мы уже все к вам будем приезжать туда, понимаете? Потому что всем хочется в лес.
0: И, кстати говоря, я знаю, что есть одна женщина где-то там у нас в центре России, которая также уехала жить в лес, открыла свою ферму, и теперь у нее там лагерь для детей и взрослых, которые хотят какое-то время уединиться, пожить вот на территории фермы. Поэтому
1: подумайте над этим.
0: Хорошая идея для бизнеса. Не продавайте САП обратно, все, туда тоже везите с собой на ферму. И мы вас поздравляем с победой. Забирайте сувенир от магазина «Мерча Сахалин», который находится на нижней станции СТК «Горный воздух», улица Горнолыжная, 3, возле ресторана «Георгий». Спасибо большое магазину «Мерча Сахалин» за подарки для наших слушателей. В пятницу разыграем главный приз – поло или ветровка от наших партнеров. Ну а мы переходим в следующий музыкальный на Сахалине и Курилах в 9 утра.
2: Новости на радио АСТВ.
1: Прямо сейчас со свежим выпуском новостей в студии Виктория Тарабарина. Доброе утро.
3: Здравствуйте. Спонсор выпуска новостей – Центр репродукции «Цветок жизни» медицинского центра «Модус Вивенди». Диагностика, современные методы лечения всех форм бесплодия, процедура ЭКО, криохранилище и специализированная лаборатория. Теперь доступно и комплексное диагностическое обследование мужчин и женщин по оценке репродуктивного статуса. Запись по телефону 300-092. 300-092. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. Расширение трассы до 4 полос завершено на участке дороги Южно-Сахалин-Скорсаков. Новый современный маммограф начал работать в Паранайской ЦРБ. Фестиваль для женщин-движок пройдет сегодня в областном центре. Расширение трассы до 4 полос завершено на участке дороги Южно-Сахалин-Скорсаков. Капитальный ремонт от аквапарка «Аквасити» до ресторана «Генерал» ведется по поручению губернатора Валерия Лимаренко в рамках президентского нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Мероприятие уже выходит на финишную прямую. Помимо расширения проезжей части, на указанном участке полностью переустроено освещение, установлены современные пешеходные светофоры. Новые автобусные остановки уже также ввели в работу. В следующем году в рамках реализации объекта по устройству кольцевой развязки еще один остановочный пункт планируют обустроить в районе ресторана «Генерал». В осенне-зимнем расписании аэропорта Южно-Сахалинска появится два новых рейса авиакомпании «Сибирь С-7» в Хабаровск и Иркутск. Полеты по первому направлению начнут выполнять с 27 октября. Самолеты будут летать три раза в неделю по вторникам, четвергам и воскресеньям. Время пути составит 1 час 25 минут. Рейсы из Южно-Сахалинска в Иркутск стартуют 30 октября. Их будут выполнять по субботам. Этот полет займет 4 часа 25 минут. Новый современный маммограф начал работать в Паранайской ЦРБ. Запись ведется через участкового терапевта или непосредственно в кабинете проведения процедуры. При себе необходимо иметь паспорт. Медучреждения отмечают, что маммография позволяет выявлять изменения в тканях, в том числе на ранних стадиях, когда заболевание еще может никак себя не проявлять. Такое обследование важно проходить не только при появлении жалоб, но и в профилактических целях в соответствии с возрастом и рекомендациями врача. Фестиваль для женщин-движок пройдет сегодня в областном центре. Мероприятие состоится возле здания СГУ по Коммунистическому проспекту. Начало в 17 часов. Участники ждут консультации от экспертов, мастер-классы по макияжу, пеленанию детей, созданию гипсовых подносов. Главным событием дня организаторы называют создание личной карты желаний для каждой гости. Для детей будут предусмотрены аквагрим и игры с профессиональными нянями. Финалом события станет беспроигрышная лотерея. Силач с острова Аруба удержал два газующих автомобиля и установил мировой рекорд. Машины пытались разъехаться в разные стороны. Экстремал в это время успешно тянул их на себя в течение 13 секунд. За это достижение атлет попал в книгу рекордов Гиннесса. По словам спортсмена, к трюку он готовился 7 лет. И в завершении выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас солнечно, 14 градусов. На этом все. В студии была Виктория Тарабарина. До встречи в эфире.
2: Региональное агентство по труду и занятости населения Сахалинской области напоминает. Неоформленные труды.

0: указана сумма заработной платы не ниже установленного минимума. В случае отказа работодателя следует обращаться в профсоюзы, Государственную инспекцию труда Сахалинской области, прокуратуру. Помните, работаешь официально, работаешь безопасно.
1: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет в центре событий.

0: Бубла-бластное шоу.
1: Ну что, ребята, надеюсь, что все нормально, все в порядке у вас, что все на своих рабочих, либо заняты каким-то любимым делом, у кого-то же сезон отпусков продолжается, да, кто-то вот находится в отпуске и отдыхает, наслаждаясь... А, тогда вы, скорее всего, нас не слышите. Ну,
2: да почему? В отпуске тоже можно слушать радио СТВ. Нет, его можно слушать также и онлайн, даже если вы находитесь на работе. Или не на работе, а на природе.
1: Где?
2: Везде, где есть интернет, можно нас услышать. Поэтому, если вы в отпуске и думаете о том, что, эх, сейчас бы, конечно, подрубить любимую волну, то знайте, мы есть везде. Поэтому присоединяйтесь к нашей волне радио АСТВ. С вами этим утром здесь в студии эти двое. Артем Бушаев.
1: Женя Милых.
2: И мы продолжаем наш эфир. Всем хорошего настроения.

0: Ваш астрологический прогноз на сегодняшний день.
1: Доброе утро, друзья. Овны, вы наконец приобретете вещи, которые давно мечтали.
0: Тельцы, доброе утро. Встречайте вдохновение с распростертыми объятиями. Оно вам понадобится.
1: Близнецы, сегодня вы научитесь твердо и вежливо отказывать.
0: Раки, вы почувствуете эмоциональное перенасыщение. Отдохните от новостей.
1: Львы, чем бы вы ни занимались, времени будет потрачено зря.
0: Девы, не выбирайте дальних маршрутов. Удача поджидает вас совсем рядом.
1: Весы, не отказывайте себе ни в каких капризах сегодня.
0: Скорпионы, ваши планы резко поменяются, но в более интересную сторону.
1: Стрельцы, если учесть, что вы все сделаете вовремя, то день пройдет отлично.
0: Козероги, ваши раздумья слишком затянули, сделайте уже хоть что-нибудь.
1: Водолеи, не упустите редкий шанс бросить плохую привычку.
0: И рыбы, вы сами почему-то не открываете дверь новым возможностям.
1: Это был ваш астрологический прогноз на сегодняшний день, друзья. Всем доброе утро, отличного настроения.

0: Перченые ученые.
1: О гениальных людях от гениального человека. Новости свежие о перченых ученых. Но, Женечка, что скажете?
2: Не о перченых ученых, а от них. Будьте добры, пожалуйста, прослушайте.
1: А вы знаете что?
2: Новое исследование, ничего, которое ученые выявили.
1: Да, да.
2: Любовь теперь подчиняется математическим законам. Ученые выявили формулу, которая предсказывает расставание и объясняет любые отношения.
1: Страшно становится.
2: Профессоры 10 лет рассчитывали чувства, так же, как биологи считают популяции животных. У отношений есть критическая точка. Пока связь держится выше нее, пара стабильна. Просядет ниже, система сама тащит к разрыву. Дело не в самих конфликтах, а в скорости восстановления после них. Пары рушатся не из-за ссор, а из-за того, что не умеют мириться. Жизнь всегда пришлет трудности. Разница лишь в том, как быстро отношения возвращаются к равновесию.
1: Долго ли ты вот можешь в отношениях держать вот эту обиду? Ну, то есть не разговаривать, допустим, со второй половинкой?
2: Ты знаешь, раньше я могла делать это вообще неделями.
1: О!
2: Сейчас я понимаю, что
1: Зачем это нужно?
2: Кому это нужно? Угу. Ничего я этим никому не докажу. И три фактора устойчивости. Внимание,
1: совсем взаимная... взрослая стала.
2: Совсем взрослая стала. Ага. Да, друзья, с возрастом мы понимаем, что ценнее все-таки это наши близкие люди, с которыми уже давно есть связь. И вот так вот брать все это, прерывать только потому, что я обиделась.
1: Что-то доказывая при
2: этом. Что-то кому-то доказывать.
1: Оно того не стоит.
2: Оно того не стоит. Ты прав. Три фактора устойчивости. Взаимное притяжение, естественное угасание чувств со временем и реакция партнеров друг на друга. Даже пауза перед ответом в переписке способна остудить конфликт или разжечь его сильнее. Да? Делаем паузу, друзья, всегда, прежде чем наговорить лишнего. Команда ученых также хочет собрать искусственный интеллект, систему раннего предупреждения.
1: То есть такое приложение тебе в часы такое
2: установили. Так называемый, все верно, GPS-отношений, который будет предлагать маршрут для разговора, пока не поздно. То есть он считывает какие-то реакции и пишет тебе сообщение: остановись, сделай паузу, выдохни, подумай. Электрошок, ну, да. Электрошок это тоже, наверное, скорое будущее.
1: В случае остановиться, да, ты несешь лишнее. И
2: ну
1: пошел.
2: Вот, поэтому, друзья, прежде чем ссориться, да, на каких-то просто
1: подумайте
2: эмоциях,
1: варианты, чтобы примирение прошло удачно. Вот
2: да,
1: над этим нужно заранее
2: распишите
1: подумать.
2: Распишите себе, что я могу сделать, чтобы это предотвратить.
1: Угу.
3: Артем! Шоу. У меня из окна видно вот такие горы. Если непонятно, а не без взгляда,

0: У нас, кстати, тоже из окна видно горы, ребята, и не только горы. А кому этот вид немного поднадоел, то можно отправиться на берег моря. Кстати, какая погода будет на том самом берегу, узнаем прямо сейчас.
1: Итак, друзья, по данным сайта rp5.ru, прогноз погоды на территории Сахалинской области на сегодня. В Ахе временами дождь плюс 15, в Тымовском без осадков 17, выше 0. В Смирных осадков не ожидается плюс 20, в Углегорске, а также в Томари сегодня без осадков 18 со знаком плюс. В Чехове осадков не ожидается 19 тепла, в Невельске и в Хомске без осадков плюс 20, в Северокурильске осадков не предвидится, температура воздуха 15 градусов тепла. В Курильске без осадков плюс 20. В Южно-Сахалинске без осадков плюс 19, плюс 21. Ветер западный от 5 до 13 метров в секунду.
2: Реклама спонсора.
3: Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает оформление внесения изменений в конструкцию транспортных средств. Фаркопы, лебедки, бампера, подвеска и другое. А также восстановление ВИН-номеров на раме. Город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180. Телефон 39-99-90. 39-99-90.
4: Реклама. В центре мототехники «Старт ДВ» квадроциклы «Сигвей 1000» от 1 миллиона 80 тысяч рублей. Доступны в рассрочку. Прицепы и мотоциклы в наличии. Подробности по телефону 25 99 55. Рассрочка предоставляется банком.
5: Хочешь служить в элитных войсках? Стань оператором БПЛА. Контракт на 1 год и единовременная выплата 2 миллиона 550 тысяч ежемесячно до 420 тысяч. Списание кредитов до 10 миллионов, ипотека под 2%. После службы льготы при поступлении в ВУЗ, гарантированное трудоустройство. Звони 8-42-42-244-090 или заходи на контрактнаяслужба.рф.
6: Алтайская кедровая фабрика принимает шишку кедрового стланника у населения. Выгодная цена и удобные условия сдачи. Пункты приема работают ежедневно в Ахе и Ногликах. Подробности по телефону 8-984-131-31-95. 8-984-131-31-95.
2: Радио АСТВ. 25 лет. Говорим о вас. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.
7: Мы изначально

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: 9:26 в Южно-Сахалинске. Так, мы готовы, ребята, готовы через несколько минут вашему вниманию представить список картин, да, которые у нас...
1: Но не маслом,
0: шуточки от Жени.
1: Эй! Ну, хороши.
0: Сты. Так, от меня тоже, видишь, добавил. Мы с тобой стоим друг друга. Короче, смотрите, через пару минут афиша. Сегодня четверг, сегодня день премьеры. Узнаем, какие картины сегодня вышли, какие новиночки можно посмотреть на больших экранах. Не пропустите.
1: Не пропустите. Оставайтесь с нами.
2: Радиостанция АСТВ.
3: Свидетельство о регистрации СМИ ЛТУ 2700709 от 5 августа 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
2: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

0: Афиша на радио АСТВ.
1: Ну, наконец-то рубрика «Афиша» подъехала для того, чтобы мы с вами могли понять, что же, в конце концов, посмотреть этим вечером.
2: Этим вечером или следующим, ребята, либо на предстоящие выходные, потому что те картины, которые идут сейчас, я думаю, что они надолго задержатся в кинотеатрах. Потому что есть из чего выбрать. Например, «Человек-паук».
1: Мы смотрели.
2: Вы смотрели, я помню, хорошее у тебя хорошие кино. Отзывы об этом фильме, да? А дальше у нас «Моана», мультик, который превратили в фильм на больших экранах для вас. «Хитрый койот», ребят, 12+. Помните вот этого старый добрый мультик? «Ми-ми» и от волка он убежал. «Ми-ми». А, понятно. Никакого вот этого понимания в Жене на глазах я не вижу. Но я вижу армию фанатов этого мультфильма, которые поняли, о чем я. Ну, койот за птицей весь мультик бегал. Она очень быстро передвигалась. Даже игра была на Сеге. Это. Жень, нет? Отвечай, не смотри на меня. Люди должны понимать, что ты не понимаешь.
1: Я не понимаю.
2: Все, хорошо, теперь.
1: Люди, я не понимаю.
2: От Кристофера Нолана «Одиссея» также идет в кино 18+. Ребята, можно посмотреть. «Миньоны», да? Большая полнометражная картина для вас тоже 6+. С детьми можно сходить посмотреть. По-прежнему в кино «Последний богатырь», «Колобок» идет. Так, кто у нас еще? «Лунтик», «Обратная сторона луны». Тут 0+. С самыми маленькими можно посмотреть.
1: «Лунтик» хороший.
2: «Родителям поспать», «Детям посмотреть». Ну хорошо.
1: Кому-то выспаться, да?
2: Да. «Бегущая» 16+. Об этой картине мы разговаривали на этой неделе уже с Галь Гадот в главной роли. «Мой папа медведь», часть вторая. Если первую вы посмотрели, она вам понравилась, то, ребята, вот оно, продолжение. «Не по-детски» такое кино тоже есть, 16+, естественно. Но вот такие вот...
1: Пироги
2: с котятами, да. Для вас, ребят, смотрите хорошее и качественное кино.
0: «Афиша» на радио АСТВ.

0: Так, у нас никакой кармы нет, только все положительно и позитивно. Информация о погоде на сегодня тоже, кстати, позитивная. Спонсор прогноза погоды – салон оптики «Хамелеон».
1: По данным сайта rp5.ru, сегодня 10 сентября в Александровске, Сахалинском и Ногликах без осадков плюс 18 градусов. А далее Поронайск без осадков 17, без существенных осадков и 19 градусов в Красногорске. В Макарове без осадков плюс 17. В Долинске, Охотском осадков не ожидается 22 градуса. Корсаков без осадков плюс 21. В Аниве плюс 23 без осадков. В Малокурильском и Южно-Курильске без осадков до 18 тепла. А в Южно-Сахалинске без осадков плюс 19-21, ветер западный от 5 до 13 метров в секунду.
2: Реклама спонсора.
3: Вау, вот это да!
4: Скидка на детские очки 20%. Только в оптике «Хамелеон» и только до 20 сентября.
5: Необходима консультация специалиста, подробности акции консультанта.
6: Изучать мир в деталях с оптикой «Хамелеон».
4: ТРЦ «Аллея», Фархудинова, 3.
7: Реклама. Ты опять открыл наш старый холодильник? Ты хочешь, чтобы мы опять продукты загубили? Да в магазине «Орбита» 240 моделей новых холодильников! И ты сидишь? Ну все, хватит. Ты давай, думай, решай. Но новый холодильник срочно покупай!
8: Магазин «Орбита»!
9: Терроризм – угроза современному обществу и каждому из нас. Будьте бдительны. Только своим неравнодушием и совместными усилиями мы можем противодействовать этой опасности. Запомните, единый номер вызова экстренных оперативных служб – 112. Звоните в любой потенциально опасной ситуации, если вы видите подозрительных людей или предметы, если стали свидетелем чрезвычайной ситуации или вам что-то известно о готовящемся преступлении. Позвонить на номер 112 с мобильного телефона можно даже если у вас нет средств на счете, вы находитесь вне зоны действия сети или заблокирована сим-карта. Ваш звонок может спасти чьи-то жизни. Не оставайтесь равнодушными.
10: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Агинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
11: Инфошум. Мы его выключаем. Только суть событий. АСТВ. 22-й канал.
12: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Ребята, что касается счастья, оно есть, когда имеется в наличии информация, информация проверенная от источников достоверных, и этой информацией мы спешим с вами поделиться.
1: Да, и хотим напомнить жителям и гостям Корсакова в портовом городе по улице Октябрьской в районе дома номер 11 до 22.00 14 сентября движение транспортных средств будет организовано в одну полосу. Об этом сообщают в администрации муниципального образования. По словам специалистов, причина ограничения движения – восстановление асфальтобетонного покрытия. Водителей просят заранее планировать свой маршрут. Такая спасибо, информация.
2: Спасибо.
3: Реклама спонсора.
4: Алло, мам, зайду к тебе, оставлю пиджак, а то машина обрызгла на улице. Потом заберу, постираю.
5: Ну сколько тебе раз говорить, что нельзя убирать вещи в шкаф, даже если ты надела всего раз. А надо сразу сдавать в химчистку «Ариэль». Тогда она будет чистая и прослужит долго.
4: Ну, мам!
5: Не мамкой, а запоминай. Дом быта, второй этаж. ТЦ «Рояль», цокольный этаж. Телефон 72-63-07.
3: Обл-областное шоу.

0: Это Coldplay, Beyoncé, Human for the Weekend здесь на волне радио СТВ, что в переводе означает «песня для вдохновения» или «гимн выходным». Как хотите, совсем скоро ведь выходные, и мы заряжаем вас хорошим, прекрасным настроением. Сегодня, в четверг, завтра будем заряжать в пятницу на все предстоящие выходные, между
1: прочим. Да, кстати говоря, поэтому присоединяйтесь с 7 до 11, облабластное шоу, Женя Милых.
0: Артем Бушаев, облабластное шоу, двигаемся дальше.

0: Into the Sun здесь на волне радио Айствое. Друзья, хорошее настроение, бодрое, музыкальное. Мы передвигаемся в следующий час на Сахалине и Курилах, 10 часов утра.
1: Новости на радио АСТВ.
0: Свежий и актуальный выпуск новостей. К этому часу у микрофона Виктория Тарабарина.
2: Здравствуйте. Спонсор выпуска новостей – клиника «Золотая линия». Совместно с партнером семейной клиникой номер один организует приезд хирургов-флебологов из Московского центра современной флебологии. Лечение варикоза лазером без разреза и реабилитации под местной анестезией. Удаление сосудистых звездочек. «Золотая линия», Южно-Сахалинск. Подробности по телефону 27-97-97. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. УЖК «Горизонт» в областном центре временно отключили уличное освещение. Валерий Лимаренко распорядился держать на особом контроле подготовку к осеннему паводкоопасному периоду. Традиционный ночной забег пройдет в Южно-Сахалинске 16 октября. УЖК «Горизонт» в областном центре временно отключили уличное освещение. Это случилось после ДТП с участием пассажирского автобуса и самосвала. Напомню, авария на перекрестке проспекта Мира и улицы 140-летия Южно-Сахалинска произошла вечером в среду. Пострадали два человека. Как сообщили в региональном Минтрансе, после аварии на месте оказались повреждены коммуникации. Освещение отключили, чтобы предотвратить на участке возможное возгорание. Ремонтные работы планируют провести в ночь на 11 сентября. Валерий Лимаренко распорядился держать на особом контроле подготовку к осеннему паводкоопасному периоду. В муниципалитетах, где сохраняются риски несвоевременной расчистки русел рек и водоотводных сооружений, будет направлена команда губернаторского контроля. Чтобы минимизировать последствия циклонов, работа по выявлению заторов на реках и последующей их расчистки ведется при помощи беспилотников. В текущем году такую проверку провели в 8 районах. Общая протяженность обследованных участков – почти 234 километра. В результате выявлено 318 завалов, 209 из них уже ликвидированы. Полностью справились с задачей Южно-Сахалинск, Корсаковский, Углегорский и Смирняховский районы. В сентябре вступила в силу новая редакция перечня животных, занесенных в Красную книгу Сахалинской области. Как сообщают в региональном агентстве лесного и охотничьего хозяйства, теперь список включает 166 видов животных. Среди них 19 новых. Это, например, красношейная поганка, камчатский тетеревятник, большой песочник, чернозобая гагара и другие. При этом из Красной книги области исключены залетные и обычные для региона виды птиц. Традиционный ночной забег пройдет в Южно-Сахалинске 16 октября. На территории лыжно-биатлонного комплекса «Триумф» островитян будет ожидать дистанция протяженностью 2 километра. Закрыть летний беговой сезон могут все желающие от 6 лет. При этом участникам младше 18 необходимо иметь медицинское заключение о допуске и письменное разрешение родителей. Остальным только справка об отсутствии медицинских противопоказаний, отметили в региональном министерстве спорта. Регистрация участников на сайте мероприятия уже открыта. В Чили начали испытывать специальные жилеты для раненых пингвинов. Одежда выполняет сразу несколько функций. Она не дает пингвинам расклевать рану. Кроме того, в материале содержится медь и цинк, которые подавляют размножение бактерий и грибков, а также способствуют образованию новых кровеносных сосудов. По наблюдениям ученых, пингвины хорошо переносят жилеты, а состояние повреждений может улучшаться уже к следующему дню. И в завершение выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас переменная облачность, 16 градусов. На этом все. В студии была Виктория Тарабарина. До встречи в эфире.
1: Радио АСТВ. 25 лет на волне актуальных событий.

0: Давайте сделаем это по-быстрому, ребята, а именно проведем этот час для того, чтобы вы нас отпустили уже по своим каким-то другим делам, не рабочим.
1: Прям как будто попросил, знаешь, ну, пожалуйста, отпустите нас пораньше.
0: Да, поэтому нигде не задерживаемся, да, все потихонечку, полегонечку, но нужно.
1: И вообще, знаете, что хочу сказать, 8-часовой рабочий день — это красивый миф о продуктивности. Между прочим, исследователи доказали, что эффективнее всего поработать 2 насыщенных часа, чем вот это 8 часов растягивать и заниматься не пойми чем.
0: Да, конечно. Вот, ребята, мы на себе 4 часа испытываем каждый день, но великолепно.
1: Да, работаем достаточно активно, все время что-то говорим, что-то делаем, что-то пишем, какие-то рубрики.
0: И заметочки.
1: Время пролетает незаметно, и мы продуктивны, и мы бодры, и еще столько времени у нас впереди в этом дне. Как будто похвастались немного. Есть
0: Я
1: такой?
0: Слышу, что кто-то нас возненавидел в этот самый момент.
1: Да, поэтому, друзья, давайте поработаем, а потом отдохнем. Вот. Ну а впереди этот час насыщенный, уникальный, прекрасный. Погружаемся вместе с нами в этот час. Здесь Артем Бушаев.
0: Женя Милых. Это Облобластное шоу. Наш спонсор — сеть социальных продуктовых магазинов «Верный». Широкий ассортимент продуктов ведущих белорусских производителей. Сыры, бакалея, соки, мясопродукты. Цены не кусаются. Ассортимент обновляется. Новый магазин «Верный» по адресу улица Украинская, дом 15. Удобное расположение с местом для парковки.

0: давайте к вашему астрологическому прогнозу на сегодня.
1: Итак, овны, вы наконец приобретете вещи, которые давно мечтали.
0: Тельцы, встречайте вдохновение с распростертыми объятиями, оно вам понадобится.
1: Близнецы, сегодня вы научитесь твердо и вежливо отказывать.
0: Раки, вы почувствуете эмоциональное перенасыщение, отдохните от новостей.
1: Прекрасно. Львы, чем бы вы ни занимались, время не будет потрачено зря.
0: Девы, не выбирайте дальних маршрутов, удача поджидает вас совсем рядом.
1: Весы, не отказывайте себе ни в каких капризах сегодня.
0: Скорпионы, ваши планы резко поменяются, но в более интересную сторону.
1: Стрельцы, если учесть, что вы все сделаете вовремя, то день пройдет отлично.
0: Козероги, ваши раздумья слишком затянули, сделайте уже хоть что-нибудь.
1: Водолеи, не упустите редкий шанс бросить плохую привычку.
0: Рыбы, вы сами почему-то не открываете дверь новым возможностям.
1: Это был ваш астрологический прогноз на сегодняшний день.

0: мощно. Зажигаем здесь, ребята.
1: Да, и мы сейчас будем обучать людей говорить, вернее, ставить правильное ударение в некоторых словах.
0: Потому что мы поняли, столкнулись с такой проблемой, что есть проблема.
1: Да, в населении. И вот самое популярное распространенное слово с неправильным ударением, да, это слово «договор». Многие, многие...
0: Договор.
1: Говорят «договор». Никаких договоров.
0: Договоров.
1: Да, только договоры. И сколько об этом слове не писали, да, и не говорили, все равно люди, большее количество людей ставят ударение неправильно. Некоторые считают, что разрешается произносить с ударением на первый слог, но это не так. Единственный способ правильного варианта с ударением на последний слог. Договор. И никак иначе, друзья. Чтобы запомнить, есть некоторые примеры. Угу. Был серьезный разговор, заключили договор. Будет больше разговоров, будет больше договоров.
0: Все, запомнили.

0: разве это не какой-то летний трек от Араша и Хелены? Pure Love здесь на волне радио СТВ. Продлеваем летнее настроение благодаря прекрасной осенней погоде, теплой за окном. Какая она будет сегодня, узнаем прямо сейчас.
1: По данным сайта rp5.ru, сегодня 10 сентября в Ахе временами пройдет дождь, плюс 15 градусов. Без осадков далее в Тымовском плюс 17, Смирных плюс 20, Углегорск-Тамари 18 градусов, Чехове 19, Невельский и Хомский до 20 тепла. В Северо-Курильске 15, в Курильске плюс 20 и без осадков. Также осадков не ожидается в Южно-Сахалинске. Воздух сегодня прогреется до плюс 21, ветер западный от 5 до 13 метров в секунду.
2: Реклама спонсора.
3: Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает оформление внесения изменений в конструкцию транспортных средств. Фаркопы, лебедки, бампера, подвеска и другое. А также восстановление ВИН-номеров на раме. Город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180. Телефон 39-99-90. 39-99-90.
4: Реклама.
2: Лечение зубов в Китае. Мы позаботимся о вас и о вашей улыбке. Полное сопровождение, трансфер, проживание. Звоните 8-924-944-22. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
5: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolly On. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
2: АСТВ. Ясно, понятно, о важном. АСТВ. 22-й канал.
6: Как получить скидку 40%? Легко! В столичном по карте «Столичная» колбаса «Сливушка» от Вязанки всего 199,90. «Столичный» – здесь покупают все. Акция по 30 сентября. Подробности у продавцов.
7: Хочешь служить в элитных войсках? Стань оператором БПЛА. Контракт на 1 год и единовременная выплата 2 550 000 ежемесячно до 420 000. Списание кредитов до 10 000 000, ипотека под 2%. После службы льготы при поступлении в ВУЗ, гарантированное трудоустройство. Звони 8-42-42-244-090 или заходи на контрактная служба.рф.
8: Аккумулятор на легковое авто? База техника! А аккумулятор на грузовое авто? База техника! Аккумуляторы производства Южная Корея, Россия, Беларусь. База техника! Проспект Мира 7В. Телефон 505-525.
2: Радио АСТВ. 25 лет ловим волны трендов. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23.

0: Ой, ну хорошо, что наш радиоэфир такой, как надо, и все у него хорошо, и все у него замечательно, и люди нас слушают и участвуют в наших играх и выигрывают даже подарки.
1: Кстати, об игре, ребята, все подробности через пару минут, но мы уже готовы к старту.

лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану

0: Партнер игры «Дозвон» – пиццерия «Сказка». Сказка, вкус, к которому хочется возвращаться. Пиццасказка.ру.
1: Друзья, на кону сегодня большая пицца «Посейдон». Принимайте участие в нашей игре «Дозвон». И прямо сейчас мы расскажем, как это сделать.
0: Оформляйте заявку, ребята. Оформляйте ее правильно. Пишите ваш номер телефона, пишите свое имя и фразу «Хочу в «Дозвон». После скидывайте нам в «Макс» на номер +7 900 660 1505.
1: Итак, друзья, сегодня 10 сентября на календаре. И все, что нам необходимо услышать в трубке телефона в тот момент, когда мы в прямом эфире дозвонимся одному из вас, это кодовая фраза. Кодовая фраза сегодня звучит так. Привет альпакам! А все почему? Потому что день альпак сегодня отмечается в мире, и мы поздравляем всех альпак. Поэтому привет альпакам! Так звучит кодовая фраза сегодняшнего дозвона.
0: Хорошо.

0: Артемом болит за тех, кто не слушает радио СТВ по утрам с 7 до 11.
1: Мы тут переживаем.
0: Как вы там?
1: Каждого из вас знаем, да, чувствуем.
0: Поэтому обязательно слушайте нас. Мы здесь с 7 до 11 по будням.
1: Разыгрываем призы и подарки. Кстати, скоро-скоро будет у нас этот самый розыгрыш. Ну а пока напомню, что спонсор Облабластного шоу — сеть социальных продуктовых магазинов «Верный». Всегда в наличии товары местных производителей: пельмени, овощи, молочная и мясная продукция, хлеб и булочные изделия отменного качества и потрясающие свежести. Ваш вкусный магазин у дома — магазин «Верный».

0: Ну что, друзья, давайте поговорим о погоде на сегодня, какая она будет, расскажем прямо сейчас.
1: По данным сайта rp5.ru, сегодня, 10 сентября, в Александровске, Сахалинском и Ногликах без осадков, плюс 18 градусов, в Поронайске осадков не ожидается, 17 тепла, в Красногорске без существенных осадков до плюс 19, в Макарове плюс 17, осадков не будет, далее в Долинске и Охотском 22 градуса, Корсаков 21, Анива 23, в Малокурильском и Южно-Курильске без осадков плюс 18, в Южно-Сахалинске сегодня воздух прогреется до плюс 21, ветер западный от 5 до 13 метров в секунду.
2: Реклама спонсора.
3: Вау, вот это да!
4: Скидка на детские очки 20%. Только в оптике «Хамелеон». И только до 20 сентября.
5: Необходима консультация специалиста, подробности акции консультанта.
6: Изучать мир в деталях. С оптикой «Хамелеон».
4: ТРЦ «Аллея», Фархудинова, 3.
7: Реклама.
8: Магазин «Орбита» не допустит, чтобы сахалинцы на себе испытали ужас. Ужас холодной воды. В продаже имеется 200 моделей водонагревателей.
9: Горячая вода – это хорошо.
10: Магазин «Орбита»!
8: Телефон 6-7.
11: Матрешки с 3 по 16 сентября. Блинчики-морозко с вареной сгущенкой. 179,95 за 420 грамм. Масло сливочное «Экомилк» крестьянское. 239,95 за 160 грамм.
12: С матрешкой выгодно всегда.
13: Бизнесу нужен транспорт. «Авторенто» предлагает автомобили для юридических лиц, для командировок, рабочих поездок и срочных задач. На день, неделю, месяц или долгий срок. Специальные условия аренды и минимум лишних ограничений. «Авторенто», когда машина нужна для дела. 399-111. 399-111.
8: Мнений много. Факты у нас. АСТВ. 22-й канал. Радио АСТВ. 25 лет креативных идей. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 20.

0: И вот любовь рождается здесь, у нас, во время процесса выбора человека, который отправляет нам свои сообщения.
1: Если у вас есть большая любовь, и она рождается в рамках этого часа к пицце, вкусный Посейдон, то, ребята, вы в нужном месте находитесь.
0: Да. Знаете, продолжайте писать свои заявки.
1: Знаете, да, что вот на последних буквально двух минутах мы начинаем только смотреть этот список и выбирать претендента на победу. Поэтому есть еще пару секунд у вас в запасе, чтобы сделать заявку, правильно ее оформить и отправить нам.

0: Добро пожаловать, партнер игры «Дозвон» пиццерия «Сказка». Знакомьтесь с новым разделом коллекции на сайте pizzasказка.ru. Коллекция «Семейный вечер» — это две любые пиццы, две закуски на выбор и литр домашнего морса от 1799 рублей. Заказывай на pizzasказка.ru. Напомним, сегодня разыгрываем большую пиццу «Посейдон».
1: И кому она достанется, ребята? Но через несколько секунд мы должны услышать этого человека здесь у нас в телефоне. Но не просто услышать его «здравствуйте» или «алло», а услышать ту самую фразу, которую мы загадывали и озвучили для вас. Если вы внимательны, если правильно оформили заявку, то, возможно, именно вы станете обладателем нашего сегодняшнего вкусного приза. Итак, внимание. Тихо.
2: Привет, альпакам.
1: Как быстро! Как это быстро произошло? Я даже Анна. И не понял, что случилось. Анна, ну все, эти аплодисменты вам. А вы что делали вообще? Ничем не заняты, как я понимаю?
2: Да нет, вообще-то на работе, телефон передо мной.
1: А, просто.
0: Просто человек ответственный, просто человек готовился.
1: А вот ты когда набирала, хоть один гудок услышал?
0: Да, конечно.
1: Да, ладно, хорошо. Взлом системы. Ну что ж, Анечка, мы вас поздравляем. Забирайте пиццу. Сегодня домой она поедет или на работу? Скажите вот честно. Глядя коллегам в глаза, давайте.
2: Я здесь одна в кабинете, все в отпусках.
0: Повезло.
1: Поэтому домой. О, хорошо, хорошо. Либо завтра, но в гости. Вот так вот. Я приду с пиццей, а вы там давайте накрывайте поляну. Хорошо, Анна, свяжемся с вами.
0: Анна добытчица. Ну что, мы вас поздравляем, мы все расскажем вам чуть позже, как забрать. Всего хорошего.
1: Все, пока-пока, до свидания.
2: До свидания.
1: Ребята, принимайте участие, забирайте пиццу и наслаждайтесь либо в компании с близкими людьми, либо в компании коллег, либо один. Дни. Только вы и пицца вкусная.
0: Один на один.
1: Но это же красота.

0: Ну, где мы, спросите вы? А мы ответим, мы здесь всегда в одно и то же время, по будням, с 7 до 11. Два человека. Артем Бушаев.
1: Я думал, с 7 до 11 два. Я думаю, все, пошла математика.
0: Ну что ты меня прерываешь? У меня мысль была, я хотела ее закончить, теперь не получается. Теперь давай сам.
1: Мысль твою закончить?
0: Да.
1: Это конец мысли. Все, точка.
0: Друзья, вдвоем мы здесь с Артемом. Артем Бушаев.
1: Женя Милых.
0: И мы по будням с 7 до 11 здесь для вас работаем и наслаждаемся этим процессом и заряжаем вас бодростью на весь рабочий день.
1: Ну а наш спонсор облабластного шоу — сеть социальных продуктовых магазинов «Верный». Широкий ассортимент продуктов ведущих белорусских производителей: сыры, бакалея, соки, мясопродукты. Цены не кусаются, ассортимент обновляется. Новый магазин «Верный» по адресу улица Украинская, дом 15. Удобное расположение с местом для парковки.
0: Все, до завтра. Желаем вам удачи. Всем счастливо. Всем пока.
1: Пока.

0: Прекрасный, романтичный Сэм Смит и его работа «I'm not the only one» в эфире Первого областного. Мы с вами, дорогие, продолжаем это утро и перемещаемся в час следующий. На Сахалине и Курильских островах 11.00.
1: Новости на радио АСТВ.
0: И прямо сейчас узнаем самую актуальную информацию к этому часу. О ней нам расскажет Виктория Тарабарина. Доброе утро.
2: Здравствуйте. Спонсор выпуска новостей – Центр репродукции «Цветок жизни» медицинского центра «Модус Вивандия». Диагностика, современные методы лечения всех форм бесплодия, процедура ЭКО, криохранилище и специализированная лаборатория. Теперь доступно комплексное диагностическое обследование мужчин и женщин по оценке репродуктивного статуса. Запись по телефону 300-092-300-092. Имеются противопоказания. Показания, требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. Уголовное дело за покупку мотоцикла для 14-летнего сына возбудили против жительницы Дольнинского района. Расширение трассы завершено на участке дороги Южно-Сахалинск-Арсаков. Островная команда стала бронзовым призером Кубка Дальнего Востока и игры ГТО 2026. Уголовное дело за покупку мотоцикла для 14-летнего сына возбудили против жительницы Долинского района. В областном следкоме рассказали, что женщина подозревается в вовлечении подростка в совершение опасных для его жизни действий. По данным следствия, сахалинка приобрела и передала несовершеннолетнему питбайк, зная, что у него нет водительского удостоверения. 8 сентября школьник во время поездки в селе Сокол не справился с управлением и попал в ДТП. В результате он получил травмы. Расширение трассы до 4 полос завершено на участке дороги Южно-Сахалинск-Арсаков. Капитальный ремонт от аквапарка «Аквасити» до ресторана «Генерал» ведется по поручению губернатора Валерия Лимаренко в рамках президентского нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Мероприятия уже выходят на финишную прямую. Помимо расширения проезжей части, на указанном участке полностью переустроено освещение, установлены современные пешеходные светофоры. Новые автобусные остановки уже также ввели в работу. В следующем году в рамках реализации объекта по устройству кольцевой развязки еще один остановочный пункт планируют обустроить в районе ресторана «Генерал». С 15 по 17 сентября в рамках агитационно-патриотической акции в Корсаков прибудут корабли Тихоокеанского флота. Для жителей и гостей города подготовили масштабную программу. Мастер-классы, концерты с участием творческих коллективов флота, показательные выступления морской пехоты, выставки вооружений и военной техники. Также в портовом городе представят уникальные экспонаты музея флота. Кроме того, военнослужащие проведут памятные мероприятия в местах боевой славы, уроки мужества и торжественный прием школьников в юнармию. Островная команда стала бронзовым призером 5-го Кубка Дальнего Востока игры ГТО 2026. Состязания в рамках Восточно-экономического форума прошли во Владивостоке. Соперниками сахалинцев стали команды из 10 субъектов ДФО. Помимо этого, индивидуально на состязаниях также выступали атлеты из Волгоградской, Иркутской, Новгородской областей, Москвы и Крыма. Медведь зашел на участок в СНТ в пригороде Усть-Илимска, встал на задние лапы и сильно постучал в дверь дома. Когда ему не открыли, хищник ушел. Забавное и одновременно пугающее видео из Иркутской области публикуют в соцсетях.